0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Гэри Мур.

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, вдарим рок в

0: Реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.

0: Реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
2: Реклама не оферта. О, респект.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM.
1: Now when I was a little boy,

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. Тысячи верующих минувшей ночью прошли крестным ходом от храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Начало шествия задержалось почти на час, вышли около 3 часов ночи. Сейчас паломники уже дошли до места, они преодолели 20 километров. Большой крестный ход – главное событие традиционного фестиваля православной культуры «Царские дни», который каждый год проходит в Екатеринбурге в годовщину расстрела семьи последнего российского императора. В центре Екатеринбурга сегодня утром встали трамваи, и многим екатеринбуржцам тоже пришлось долго идти пешком, чтобы добраться до работы. На проспекте Ленина сломался трамвай 18-го маршрута, за ним встали остальные, на место оперативно прибыла ремонтная бригада Гортранса, пишет Е1. В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ ассистент Гигадок за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабмина под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост цен на бензин, дизель на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и АПК в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина, авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе Сотбис. Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.

0: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Итак, сегодня 17 июля. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
1: Реклама, не оферта. О, респект.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Губернатор Денис Паслер поручил начать подготовку документов для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, собрать, вывести мусор, восстановить дороги, провести дезинфекцию территорий. По словам главы региона, процесс был эффективно настроен в Кушве. И уже сегодня люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты, написал Паслер в своих соцсетях по итогам встречи с жителями, пострадавшими от паводка. Жара вернется в Екатеринбург на следующей неделе. Со среды по пятницу температура будет держаться на отметке плюс 29 градусов. Такой прогноз дает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Сегодня центр циклона, который определял погоду на Среднем Урале в последние дни, уйдет в Западную Сибирь. Осадки пока продолжатся, но понедельник должен стать последним дождливым днем в Екатеринбурге, пишет газета «Коммерсант». В Минобрнауки предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируется провести с 2027 по 2030 годы. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и к отказам студентам в заселении. 32-летний экс-форвард Акбарса Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с екатеринбургским автомобилистом. Соглашение рассчитано на два сезона до конца мая 2028 года, сообщили в клубе. Барабанов – воспитанник системы СКА. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал Кубок Гагарина в 15 и 17 годах. Кроме того, нападающий неоднократно привлекался в сборную России. С 2020-го провел 4 сезона в НХЛ. В 2024 году стал игроком казанского «Акбарса». Компания Hyundai зарегистрировала в России 4 новых товарных знака. 2 Hyundai и 2 Genesis. Это помогает защитить бренд, но пока не означает, что автоконцерн возвращается на российский рынок, поясняет агентство ТАСС со ссылкой на автоэкспертов. Доллар 78.32, евро 89.33.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив, начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь к нам. Ваши свидетельства, ваши вопросы, мнения, все что угодно, размышления относительно автомира и все, что с ним связано, присылайте на плюс 7-908-909-104.5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Ровно то же самое. Вопросы, мнения, свидетельства. Что там происходит на дорогах после всех этих дождей? Если кто-то выезжал за пределы Екатеринбурга, тоже сообщайте, как там перекрытие сохраняется или нет, где размыто, где не размыто, где можно проехать, где нельзя. Это важная информация для тех, кто собирается, еще раз напомню, все-таки лето, люди передвигаются частенько, и пятница еще сегодня, к тому же люди собираются выходные сейчас, дни провести где-нибудь.
5: Ну, сейчас сложнее передвигаться все-таки, да, сложности с бензином. И многие действительно начинают откладывать свои поездки, отменять их, либо выбирать поезд.
4: У нас не всегда поездом можно проехать в ближайшие.
5: Ну, поездом не всегда, да, самолетом тем более, не во все регионы можно улететь. Вот. Но цены на поезда, говорят, выросли прямо, да? Вот за последнее время очень существенно.
4: что-то давно я не смотрел цены на поезда. Этим летом как-то не получалось. Так частенько ездил. А вот сейчас, не знаю, даже выросли или нет. Тоже можете нам сообщить про цены на поезда и ваши стратегии передвижения. Что вы выбираете? Самолет, поезд, автомобиль, лодка? У нас лодка, это, наверное, первое, что приходит в голову. Какой-нибудь пароход для того, чтобы передвигаться по области. Пишет нам слушатель: на Пархоменко пробка от остановки Нижний Сецк до Дмитрова из-за сломанного автобуса. У нас тут ломается много чего, и трамваи ломаются, и автобусы ломаются, так что тоже следите по навигатору.
5: Это обычный процесс, да, и там любое сломанное транспортное средство, которое занимает полосу, оно, да, позволяет утренний коллапс-то создать там, где
4: легко.
5: Его никогда и не было.
4: На самом деле легко. Ну ладно, зато у нас будет продлена уже к концу этого года трасса М-12 «Восток» до Тюмени. Об этом сказал президенту Марат Хуснуллин, вице-премьер. Он пообещал, что в декабре, пока идем по графику, говорит, у нас все есть шансы, чтобы до Тюмени дотянуть М-12. Сейчас она до Екатеринбурга. Частично построена тюменская часть, но до Тюмени, вот если в декабре будет трасса М-12, это будет вообще прекрасно, мне кажется. Сколько будет интересно
5: занимать? Давно уже идет реконструкция. Насчет прекрасно не знаю, она станет платной все-таки, да?
4: Станет, согласен.
5: Вот, и здесь вот про прекрасно можно долго рассуждать.
4: Ну, ты платишь за прекрасно или не платишь за прекрасно?
5: Есть альтернативные пути объезда, как всегда, да, вот, но они не очень удобные, крайне неудобные иногда бывают просто, которые идут через там все деревни, например, там, да, где обязательно будет знак 40 стоять, искусственная дорожная неровность, камера, вот, это прям 100%, да.
4: Кстати, сколько добирается до Тюмени сейчас? 3.5 часа?
5: Да, слушай, нет, до Тюмени 320 километров. Раньше я давно не видел.
4: Часа 4-5.
5: Да? Вот, обычно около 5 часов 5. Все это сорвало.
4: Просто время. Поезд, если вспоминать, идет с долгой остановкой перед Екатеринбургом, 6 часов.
5: Ну, поезда — это вообще отдельная тема, да, скорость их передвижения иногда вызывает большие вопросы, конечно.
4: Не, потому что он действительно, поезд едет с Тюмени в Екатеринбург, мог бы вот эти 40 минут не стоять, причем это остановка, которая без открытия дверей, где там ишим, как он называется, исток.
5: Техническая, так называемая остановка, да.
4: И он 40 минут стоит и ждет, то есть мог бы за 5 часов доезжать спокойно.
5: Нет, слушай, в Тюмень ездят еще, по-моему, ласточки.
4: Нет. В Тюмень не ходят ласточки.
5: Не ходят?
4: Нет.
5: Ну, ладно.
4: Насколько я знаю.
5: Мне сказал, что ходят.
4: Ну, может быть. Может, я чего-то не знаю, но вроде не ходят. Но не видел я в Тюмени. В Пермь ходят. Вот в Пермь, да. Это точно. И очень быстро. И
5: чем хуже.
4: Понятия не имею, чем хуже, чем меньше. Но в Пермь можно доехать быстро. И вот тут как раз никаких проблем нет с железной дорогой. Гораздо лучше поехать на железной дороге, по железной дороге до Перми, чем иногда на автомобиле. Потому что автомобиль — это проблемы вечные с этим пермским трактом, серовским, там, неважно, как его называть. А дорога железная раз тебе и привозит в Пермь за сколько там? Тоже часов за 5, наверное. 4 там с чем-то. Ну ладно, отвлечение такое было. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда можете свидетельство ваше присылать, как лучше добираться до разных городов и на чем добираетесь. На паровозе или личным транспортом. Вот Оксана пишет, например: люблю и предпочитаю, исходя из моей логистики, личное авто или самолеты. Ну, самолеты, потому что она из Турции летит.
5: Ну, личный автомобиль-то понятно, что всегда удобен, да, потому что ты приезжаешь в пункт назначения какой-то, который тебе нужен, и все-таки какая-то свобода в передвижении у тебя есть, ты можешь куда-то поехать самостоятельно, там, сейчас проблем нет, раньше были проблемы с логистикой, да, когда ты приезжаешь в незнакомый город, ты просто не знаешь, куда ехать, да. Навигаторы решили этот вопрос на раз-два просто, и можно очень уверенно ездить по городу, в котором ты первый раз в жизни.
4: Ну, сейчас, да, можно. Хотя, опять же, все упирается в работу интернета.
5: Надо бензин найти еще.
4: И бензин найти по дороге, да, потому что многие отказываются от дальних поездок из-за опасения, что не найдут бензин по дороге или будут стоять очень долго. Да.
5: Либо найдут, но он будет очень дорогой. Там, ну, и 120 еще, рублей за литр. Да.
4: Ну, мы про бензин чуть позже поговорим. Не стал я его в топ ставить. топливный этот наш вопрос, топливный вопрос. Попозже чуть-чуть поговорим, что там нового в топливной сфере. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. По поводу поездов. Одна ласточка в Тюмень ходит, все-таки Дмитрий нам сообщает. Только она идет на 15 минут быстрее поезда. А на истоке техническая остановка, чтобы не вонять, на вокзале туалеты сливают именно там. Я думаю, что там не только из-за этого. Ну, ладно, все-таки, да, вот у
5: нас... Нет, может быть. Ну, может, надо же обслуживать где-то, да, поезда. Да. Тем более сейчас во многих поездах ушли от системы дырка в полу, да, вот сделали биотуалеты, и им требуется все-таки откачка некоторая, там, закачка чего-то
4: это
5: еще.
4: Это называется не дырка в полу, а гравитационная система.
5: Гравитационно, да.
4: Дырка в полу. Неделю назад ехал в Тобольск, вчера вернулся. С бензином проблем нет на каждой заправке, но все-таки заправиться можно. С Тюмени дорога почти сделана, осталось пару участков пути, 4,5 часа. Большая пробка в Белоярском, сообщает нам Сергей.
5: Вот, спасибо, нам вот такие наблюдения как раз нужны.
4: Да-да, мы и призывали, собственно, для этого. Вроде говорили, Дмитрий сообщает, что платным будет только объезд Белоярского и Богдановича. Надо посмотреть, когда запустят окончательно, там все тарифы будут прописаны, и платные участки тоже будут обозначены. Ну, к концу декабря, думаю, мы узнаем все.
5: Я думаю, кое-кое ближе к осени уже будет известно, да, примерная стоимость.
4: Ну, наверное, да, уже обозначат что-нибудь такое. Тюмень и Омск. Скоростной проезд до Тюмени продлен до Омска. Пермь – ежедневные рейсы дневного экспресса. Курган – регулярное скоростное сообщение. Вагран пишет. Видимо, про железную дорогу.
5: Ну, видимо, да.
4: Ну, спасибо большое, потому что все знать не можем, а тут вы даете нам лайфхаки определенные, как передвигаться по или между городами. Скажем так, к другим новостям. Электронные паспорта транспортных средств могут расширить новыми данными об автомобилях. О подготовке изменений в этот документ рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вчера была большая пресс-конференция, где он много чего сказал. Одно из его заявлений связано было с электронными паспортами. Туда надо включить, по мнению РОАД, цену автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, сведения о ТО, замене деталей и жидкостей, дату и пробег при обслуживании, обременение и даты их установления, снятия, сведения об утилизации, организации и сведения об организации, выполнявших утилизацию.
5: Да нет, все правильно, в принципе. Когда задумывалась система электронных паспортов, как раз и была самая главная цель, чтобы, ну, прослеживать, сделать прозрачной историю автомобиля, да, то есть ты действительно там приезжаешь в сервис, там вносят информацию по номеру этого самого ПТС, либо по твоему госномеру, да, в базу данных, у тебя все фиксируется, и ты получаешь чистую прозрачную историю автомобиля, и когда кто-то покупает его уже на вторичном рынке, да, он может получить доступ к этой самой истории, посмотреть, там, не скручен ли пробег, например, своевременно ли обслуживание проводилось. Это, знаешь, по такой же аналогии есть система Carfax, называется, которая в Соединенных Штатах, где действительно там...
4: Ну, мне кажется, на нее
5: заезжаешь поменять лампочку, да, вот, и обязательно будет запись в базе данных, и потом можно получить всю историю автомобиля по замене всего. Вот, любая
4: медицинская карта автомобиля электронная.
5: По сути, да. Такая показатель здоровья, да, автомобиля. Ну, и это же всегда интересно, знаешь, когда покупаешь автомобиль на БУ-рынке, это же кот в мешке, по сути, да. Ты не знаешь, какой там пробег настоящий. Ты не знаешь, что там делал. Там, может, масло меняли раз в 50 тысяч километров, да, вот.
4: Да, просто.
5: А ты все это

0: обычных классических бумажных паспортов тоже могут себе выпустить электронный.
1: То есть они поменять могут.
0: Не знаю, зачем. Да, вот,
1: нет, зачем? А я тебе скажу, зачем. Потому что, когда ты перепродаешь, можно столкнуться с разными ситуациями. И электронный паспорт в этом случае, там подделать его сложнее, как мне кажется, чем бумажный ПТС, потому что я сталкивался лично с подделкой подписи в бумажном ПТС.
0: Вот так вот, да?
1: Вот так вот, да. По крайней мере, суд признал.
0: Ну, возможно, какие-то и такие юридические ситуации. Ну, в общем, могут все желающие это сделать. Вот. Но еще раз, я все-таки до конца не понимаю, зачем это делать, самостоятельно платить какие-то деньги, чем-то заниматься. Но у владельцев новых автомобилей, у них вариантов уже нет, у них только электронный паспорт. Вот. Но пока электронный паспорт ограничивается чем? Там сведения о собственнике указываются, там есть две версии. Расширенная версия, да, которая доступна не всем, только собственнику вот зачем-то, да, вот и усеченная версия. Ну, в усеченной версии основные параметры. Вот,
1: ну, понятно, масса, то, что в ПТС указано,
0: средства, то, там, то, с нагрузкой, там, без нагрузки, экологический класс, кто произвел этот автомобиль, одобрение типа транспортного средства, там его номер указывается, и все. Ну, то есть, то, что вот раньше бумажном указывали, сейчас в электронном, да. То есть, вот электронный паспорт существует много лет, вот, но дальше, да, вот его развитие, оно не идет вообще.
1: Хотя у нас цифровизация вот вообще такая тема, которая постоянно поднимается на разных уровнях, вплоть до высших государственных, и, наверное, тут как раз даже, она помогла.
0: Есть даже большая компания такая, вот... «Автодата» называется, которая как раз вот и была одно время таким проводником, да, в мир цифровизации автомобилей. Это резиденты Сколково, причем у них там налоговые льготы, они что-то там все считают. Вот, но в реализации не получается вот этих всех историй.
1: Но, учитывая, что у нас все-таки рынок не всегда связан с новыми автомобилями...
0: Слушай, а сколько, вспомни, еще говорили несколько лет назад о введении уголовной ответственности за скручивание пробега.
1: Да, за скручивание пробега. Там, да. Несколько лет уже
0: вообще,
1: точно говорят.
0: Какой-то какая-то хоть ответственность, чтобы была там, да, не уголовная, может быть, там, да, хотя в некоторых странах и уголовная ответственность идет, административная, но, опять же, да, вот как мы будем все это делать, как мы будем наказывать, когда у нас нет данных никаких. И как раз вот тогда «Автодата» и выступали за то, что давайте фиксировать пробеги. Вот, ну, ладно, там, да, в сервис ты приехал, там, в гараже, где девайсе, да, вот, ну, понятно, что нет никакого доступа никаким базам данных, он ничего не будет делать. Но, опять же, там, при страховании, например, да, по ОСАГО, ты страхуешь каждый год полис. Вот, почему бы там
1: хотя бы
0: обязательно
1: это не отразить,
0: страховщика, да, или тебе самостоятельно указывать пробег, который бы передавался затем в базу данных?
1: Кстати, еще одна цитата из-под Чеколдина. Это должна быть государственная история, должны быть тарифы, и чтобы это было очень-очень дешево. По тарифам сейчас ведем согласование. Это огромная цифровая платформа, которая сделает рынок более прозрачным. Еще одна проблема. Кто будет платить за это все? Государство, собственник, покупатель? Кто?
0: Ну, у нас принято, что за все собственник платит всегда, конечно, да?
1: Ответственность.
0: Ну, ты знаешь, нет, ну, внесение изменений в такие базы данных, там, да, оно сколько-то стоит и сколько-то должно стоить, безусловно, да? Но, на мой взгляд, это такие копейки по сравнению со стоимостью машины.
1: Ну, да.
0: Что этим можно пренебречь.
1: Страховку же вы покупаете.
0: У нас же, да, честный знак сейчас, или там этот, QR-коды, вот, да, лебедь же на все, что попало.
1: На честный
0: воду,
1: знак,
0: на молочку,
1: да,
0: на всю.
1: Он и есть.
0: Ну, кто за это платит? Да мы за это платим. Ну, просто цена вопроса 1 рубль, там, примерно.
1: Не, меньше. Не меньше, но тем не менее, поскольку это массово, то действительно мы платим в итоге через посредников, но тем не менее. Действительно так. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Еще одно заявление под Чеколдина, что существующая динамика продаж новых автомобилей ведет к активному старению российского автопарка. Подсчитано, что с 2012 года в 3 раза стоимость нового автомобиля выросла в России. Если 14 лет назад средняя цена составляла 800 тысяч, средняя цена автомобиля... Просто вслушайтесь в эту песню. Вот, золотой век. А сейчас она 3 300. 3 миллиона.

0: 300 тысяч. Среднее. И, соответственно, ну, вот, к чему это ведет? К тому, что автомобили устаревают по естественным причинам, потому что у людей нет денег, чтобы платить за новые автомобили. И даже объем рынка сокращается.
1: Когда автомобиль стоит как квартира где-нибудь, то, может быть, не в областном центре, там, да, а в районном центре, ну, конечно, возникает вопрос тогда.
0: Угу. Вот, и а устаревание ведет еще к куче проблем и с безопасностью связанной.
1: Да там много всего, это же большая цепочка такая. Угу. Да. Ну, пока так вот. Пока у нас есть утильсборы, пока у нас есть заградительные таможенные пошлины, вот, которые были введены в начале 2000-х, да, ну, ситуация, она вряд ли поменяется. А пока каких-то перспектив, что что-то изменится в лучшую сторону, скажем, в лучшую для нас с вами, да, не для государства, а для нас как потребителей, там то же самое снижение пошлин, либо снижение утильсбора, эти вопросы даже не обсуждаются, в принципе. Даже намеков нет.
0: Время
1: есть наоборот вопросы о поднятии вот этих самых утильсборов и включении в большую массу автомобилей.
0: Да, снижение льгот по электроавтомобилям и гибридам, например.
1: Ну, льгот нет. Вот сейчас вот с этого года Казахстан к нам присоединился тоже. Просто до 25 года, до 1 января 26 года, да, во всех странах ЕАЭС, кроме России, были льготы на электромобили. Mm. Электромобили и гибриды, как правило, да. Там можно было льготы воспользоваться.
0: Не, у нас автокредитные это были.
1: В России не было никогда. Вот я имею в виду про таможенные платежи.
0: А, нет, я про кредиты.
1: Утильсборы, таможенные платежи. Вот, да. С этого года в Казахстане тоже отменили это всякие льготы на электроавтомобиле. То есть сейчас вот в Беларуси есть, в Киргизии есть, в Армении есть. Вот у нас с Казахстаном нет льгот. И это, конечно, уникальная история. Это, кстати, очень частый вопрос такой, да, вот люди звонят, спрашивают, есть ли какие-то льготы на растаможку там, для участников СВО сейчас, там, да, для обязательных героев России, там, награжденных
0: да,
1: за
0: да,
1: что-то.
0: Да, да, да.
1: У нас нет ни одной льготной категории вообще.
0: То есть они везде есть, кроме растаможки?
1: Ну, да, да.
0: Прекрасно. Дмитрий рассказывает историю. Знакомый купил автомобиль БУ в Перми. Когда приехал домой, понял, что предыдущий собственник в ПТС не расписался. Решил расписаться за него. Посмотрел, как выглядит подпись, которую предыдущий владелец поставил при покупке. Расписался, только оказывается, не на ту подпись посмотрел. Расписался подписью начальника Пермского ГАИ.
1: Ну, так тоже бывает.
0: Про электронные, кстати, да. Поэтому... Вагран напоминает, что скрутка одометра, мошенничество, 159-я статья УК РФ, нечего баловать.
1: Не видел, ни одного дела не видел.
0: Вот, статья есть, дела нет. Все нормально. Нашей машине ВАЗ, сообщает Михаил, сегодня исполнилось ровно 20 лет, слава богу, ездит не ломается. Кстати, Пощеколдин предлагал ввести специальную утилизацию, специальную, не утильсбор, а утилизацию автомобилей 20-летних. Начиная с 20 лет, чтобы вот их то ли принудительно, то ли как, я не сильно разобрался. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, теперь к топливной теме. В России начали распродавать автозаправки. За последний месяц больше 150 объявлений о продаже либо отдельных заправок, либо даже сети, как в Уфе. Из 13, по-моему, заправок было размещено на разных площадках. Люди просто этот бизнес распродают, потому что, ну, мы понимаем, почему.
1: Ну да, мы понимаем, почему, действительно. И, по всей видимости, видишь, мы не видим полной картины, не знаем ее, да, вот что там происходит. Но, по всей видимости, выход из этого кризиса, он не быстрый, потому что если была бы время вопроса, там, не знаю, месяц, два, три, четыре, да, то вряд ли кто-то стал бы продавать там все это. Ну и ситуация, она остается напряженной. В ежедневном режиме все появляются там то QR-коды, как в Забайкале, по-моему, да, или в Иркутской
0: области. Ну, где-то были, да.
1: Через мессенджер Max, да, только да, через него, да. Вот, а ты его сейчас скачать не можешь даже уже, да, вот, если не успел
0: поставить. Из Google Play, да, об этом поговорим чуть позже.
1: Да, с App Store все сложнее еще. Ладно, с Google Play, там есть у них АПК-приложение, в принципе, можно там сайт даже скачать, там самостоятельно установить. Да, тебе 500 раз напишут, что это небезопасно, вот, ну, ты можешь это сделать на свой страх и риск. Да. С айфонами сложнее. Там нет таких историй. Ну, да. Опять же, есть веб-версии, в конце концов. Да,
0: ну, вот знаешь, вот эти все опять танцы с бубнами, это же тоже человека раздражает. А вот владельца АЗС раздражает, мне кажется, еще то, что он не может понять, а что дальше-то. Перспективы,
1: что больше понравилось, что вот где-то недавно в каком-то из приграничных регионов, да, вводили систему чет-нечет, и губернатор в своем там телеграм-канале или в Макс-канале, да, рассказывал людям, что такое чет, а что такое нечет.
0: Молодец.
1: И ты знаешь, и оказывается, это вызывает у некоторых людей почему-то вопросы. Вот для меня вот это было удивительно, конечно.
0: Зато губернатор молодец. Он знает, что надо разъяснять все вообще, в принципе, на всякий случай, чтобы если кто недопонял, то тогда ему напомнить школьную программу математики начальной школы.
1: Все-таки, ну ладно. Ну, начальной школы, скорее, да.
0: Мне, возможно, я ошибаюсь, но в современных условиях лучше АЗС национализировать. Я думаю, только государство может справиться с трудностями, считает Михаил.
1: Не надо вот этого вот всего.
0: Знаем мы, к чему приводит
1: частная собственность. Да, кстати, вот по вот этим чет-нечет, да, вот еще такая неразбериха у людей, потому что в некоторых регионах смотрят на последнюю цифру, а в некоторых на первую цифру.
0: А вот ведь тоже надо разъяснять,
1: то есть,
0: какой.
1: Да, вот. А ноль? Как думаешь, появится, нет, кто среднюю цифру смотреть будет?
0: Знаешь, у нас креативщиков масса, а вот то, что начинается с нуля, тоже интересно.
1: Ну, это четное число. Вот,
0: ноль
1: так,
0: четное?
1: Если классически рассуждать.
0: Нет. Вот он.
1: Нет, я понял, что это ноль. Но его относят к категории четных.
0: Вот в этом и заключаются проблемы. Знаешь, можно математически уйти в какие-то такие дискуссии, выйдет какой-нибудь математик, начнет доказывать, что это совершенно не то число.
1: Нет, я понимаю, сейчас математики все переключились на другую радиостанцию, когда услышали от меня, что ноль это четко.
0: Ну и последнее, конечно, и не от нас новость. Концерны BMW и Toyota объявили о совместном проекте, связанном с разработкой альтернативных источников энергии. В ближайшие полгода в Испании будет проводиться тестирование парка автомобилей, которые работают на возобновляемом горючем. Будут там датчики, будут отчеты и прочее-прочее. Будут смотреть, как можно не на нефти условной передвигаться и к чему это приведет и с точки зрения эксплуатации автомобиля, и с точки зрения экологии и так далее. Ну, то есть подошли не просто как в Индонезии, давайте пальмовое масло заливать и будь что будет, а сейчас будут прямо следовать.
1: Потому что его много, да.
0: Да, у нас, давайте на нем ездить. Прям фирма, нефтяная компания Repsol будет этим заниматься, будет заливать что-то.
1: Крупная, солидная компания.
0: Да, да, да. И будут вот теперь подготавливать нас к тому, что может от бензина-то стоит отказаться, от бензинового топлива. Нефтяного топлива, точнее.
1: Ну, слушай, сейчас, видишь, в электричество все начинают убиваться.
0: А вот и электричество хотя, тоже, говорят,
1: хотя
0: тоже
1: автомобилей не так. Будет достаточно много еще с двигателем внутреннего сгорания, да.
0: Это альтернатива, в том числе и электричеству, кстати, говорят, в этих концернах, которые будут проводить этот эксперимент. Интересно, чем закончится, но ждем, ждем. Может быть, это и выход из топливного кризиса тоже будет. Ну что, пятница сегодня?
1: Пятница сегодня, да. Пользуйтесь железными дорогами и не пейте за рулем.
0: Спасибо большое. Это была программа «Максавто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до понедельника.
1: До понедельника.
2: «Максавто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: 18 июля в прокат в Ельцин-центре выходит анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Эта картина 1989 года прошла 4К-реставрацию и визуально смотрится так, как будто сняли ее сегодня. Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить определенное время среди людей. Вместе с котом Дзи-Дзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать свое дело – экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей, помогает завести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Фильм будет в прокате до 1 августа. Билеты стоят 300 и 400 рублей, в зависимости от сеанса.
2: Кроме того...
3: И также с этой субботы на большой экран выходит поэтическая история любви, классика мирового кинематографа, мужчина и женщина Клода Лелюша, Санук Эме и Жан-Луи Трентиньяном в главных ролях. Фильм тоже прошел 4К-реставрацию. В этом году картине стукнуло 60 лет, но смотрится она по-прежнему на одном дыхании. Словно через экран в зал просачивается свежий морской воздух. «Мужчина и женщина» — это история любви молодой вдовы и автогонщика, познакомившихся на пороге детской школы. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» как лучший иностранный фильм. А 29-летний на тот момент режиссер Клод Лелюш получил мировую известность. Фильм будет идти в Ельцин-центре до 28 июля.
2: Выставки.
3: В арт-галерее Ельцин-центра проходит сейчас выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества нео-авангардных уральских художников и поэтов. Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. И за 10 лет своего существования Уктусская школа стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала значительное влияние на все неофициальное искусство СССР 60-х, 70-х и 80-х годов. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуса. Там они катались на лыжах и строили творческие планы. И именно тогда Валерий Дьяченко и предложил это название «Уктусская школа», призывая следовать примеру французских импрессионистов общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение, поскольку Анне Таршес, например, была близка идея трамплинизации, то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктусской школы. Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. Все это отразилось как в отдельных работах художников, так и в коллективных проектах. Живопись, графика, самиздатские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии – все это представлено на выставке. Еще в конце 60-х годов Валерий Дьяченко пророчески заметил: «В культуру нашего времени мы не войдем». Он догадывался, что группа совершенно не совпадала с советской действительностью тех лет. Этим и объясняется название выставки «Быть рядом, но не там». Работы для экспозиции предоставили несколько институций: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства «Гараж», это Москва, Музей андеграунда, Музей Букашкина, Библиотека имени Белинского, Ейский историко-краеведческий музей, а также частные коллекционеры и художники Валерий Дьяченко, Татьяна Жумати, Леонид Тишков и другие. Выставка будет работать в галерее Ельцин-центра до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
0: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. Присылайте ваше сообщение на номер +7 908 909 104,5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
4: 44 тысячи верующих, как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, приняли участие в крестном ходе от храма на Крови до Ганиной ямы. Они прошли этой ночью более 20 километров и, как, собственно, и в предыдущие годы, повторили маршрут, по которому в ночь на 17 июля 1918 года из дома Ипатьева были вывезены тела Николая Романова, его семьи и приближенных. приближенных.
0: Да, много кто прошел. Как всегда, в Екатеринбург съезжаются в том числе и знаковые персоны, например, каждый
4: Давай
0: год.
4: До знаковых персон еще кое-что расскажем. Обязательно про них поговорим, Паш, но здесь важно сказать, что примета времени в этом году для них выпустили памятку. Я сейчас вам процитирую эту памятку. В случае объявления опасности некой, все
0: разный,
4: поняли
0: разный.
4: Какой, да все поняли какой, они разные. Участникам мероприятия необходимо укрыться в помещениях, которые могут быть использованы в качестве временных укрытий, расположенных в радиусе 1000 метров. Их перечислено. Например, ТЮЗ, станция метро «Динамо», станция метро «Площадь 1905 года», ДИВС, подземный переход между храмом на Крови и Вознесенской горкой, Космос, сам храм-памятник на Крови. Вот так вот.
0: Так это только центр. А все-таки шли тогда Ганиной ямы, а вот там,
4: я тебе
0: где
4: говорю,
0: по пути...
4: Да, то, да, что да. перечислено, собственно,
0: я
4: да,
0: думаю, они
4: в
0: и так
4: памятке.
0: Бы нашли. В принципе, ну да, просто почему я про опасности-то сказал разные, есть беспилотная, есть ракетная.
4: В этом смысле.
0: Я в этом смысле, да. И тут действительно, чем бы они занимались, когда ушли из центра туда.
4: Ну, слава богу, все обошлось.
0: Все нормально было.
4: По поводу того, кто там был вместе с верующими в колонии, был замечен заместитель губернатора Сергей Никонов. Но и среди паломников, которые специально приехали в Екатеринбург, был, например, Петр Мультатуль.
0: Да, это российский публицист и историк, который защищает Николая II всеми своими силами.
4: Он правнук прям... повара, который был убит вместе с семьей.
0: Да-да-да, и он прям занимается, он сидит, как говорят в некоторых да, научных кругах на этой теме, а много чего публикует, много о чего говорит, и он сказал, что такого крестного хода, такого народного, мирного христианского движения нет не только в России, но и во всем мире. Ну и вспоминает трагедию относительно ну, расстрела царской семьи. Мученичество, оно есть как семья, семя церкви. Поэтому для меня это одно из самых важнейших событий в мировой истории.
4: Кстати, любопытно, что такое ощущение, что он так часто приезжает принять участие да, в царских днях, что сам уже даже сбился немножечко со счета. Журналисты его спрашивают, а сколько? И Мультатуль сказал, я уже бываю здесь, наверное, в 23-й раз. Наверное.
0: Ну, действительно, он еще помимо царских дней иногда приезжает. Разные мероприятия у нас проходят, поэтому Мультатуль уж точно знает Екатеринбург.
4: Но и не только он, не впервые, приезжает на этот фестиваль. Там было несколько любимцев прессы, таких ярких, очень колоритных персонажей, которые, да, не в первый раз у нас. Вот, например, итальянский музыкант, оперный певец Элвис Фантон. Он в России частый гость, и в который раз он рассказал журналистам, ну, поскольку журналисты, знаете, зумеры, все новенькие и новенькие, они первый раз такими... Да, боже мой! Значит, он где-то в 151-й раз в Екатеринбурге журналистам, телевизионщикам в том числе, рассказывает, что принял православие, взял имя, кто-то написал Алексей, но Алексий он, по-моему, все-таки взял имя. Его такие зовут Элвис Алексий в честь цесаревича, который, по его словам, ему в 2017 году приснился, и в который раз теми же словами мне приснился мальчик в матросской форме, я не знал, кто он, на следующий день случайно нашел в интернете его фото, это был цесаревич Алексей Николаевич. С этого началось мое изучение его жизни, первый визит в Екатеринбург, и по мнению Элвиса, мальчик этот пример доброты, стойкости и любви для современной молодежи. Причем Элвис организовывал даже несколько лет назад передвижную международную выставку детских работ на тему «Семья святого царя Страстотерпца». И там работы и итальянских детей, и российских детей. В Екатеринбурге он года 3 примерно назад эту выставку представлял. Но и на Гатчине, кстати, представлял вообще в разных местах России. А еще в Екатеринбург на царские дни приехал Гавриил, некогда Габриэль, так его звали изначально, Дорошин. Он называет себя потомком Николая I по женской линии. Ну, в общем-то, насколько я понимаю, никто и не подвергает этому сомнению. Да.
0: Потомок.
4: Парень родился во Франции, но много живет лет уже в России, участник СВО. Причем некоторые наши коллеги, тоже юные, не разобрались, написали, что он прямо специально сорвался из Франции и поехал на СВО, переехал. Нет. Он, как писали, еще 18 лет бросил учебу, накопил какие-то там деньги и переехал в Россию. Это было, как понимаете, за несколько лет до того, как. Он обзавелся в России семьей. В 2016-м, к кстати, году. То есть он не впервые, даже 18 лет, я не знаю, насколько там даты совпадают, но в 2016 году он познакомился со студенткой педколледжа Алиной. Она из ДНР, уроженка Малой Шишовки. В общем, переехал. Сейчас у них двое детей, мальчик и девочка. А послужить-то он успел. Он рассказывал, что 2 года, 2,5 даже был в ополчении, потом штурмовиком, оператором беспилотников и замкомандира отряда беспилотников. Гавриил – герой российских ток-шоу. О нем документалку сняли. Его очень любят, конечно. В России люди, которые занимаются...
0: Фактурная личность.
4: Телевидением, вообще. Да. И, да, он, кстати, в прошлом году во время празднования 20-летия Russia Today в Большом театре даже побеседовал. Точнее, не с ним, наверное, с ним скорее. Владимир Путин побеседовал. Там короткая была беседа. Но и парень живописно абсолютно красив. Если вы его просто вот наберете, там, погуглите в интернете, да, необыкновенно просто. Красивый, по-царски, да, он, в общем, я так понимаю, это осознает, и у него есть личная страница ВКонтакте, там много его фотографий с такими короткими подписями, типа, например, вот «Нашей местью будет улыбка наших детей», прочими статусами классическими, но там есть Паша и реклама, например, совместная коллекция бренда «Колос» и Гаврила Дорошина, я цитирую, участника «Русской весны» на Донбассе и специальной военной операции, потомок Николая Первого. Коллекция представлена в 6 позициях. Например, принт «Победоносец» выполнен на нашей классической футболке. Принт «С нами Бог» на черной и белой футболке. Римувка «С нами Бог» – наша классика. Вещи уже доступны к заказу и прочее, прочее. Ну и на его же стене, например, пост паблика «Черная сотня». Классика, классика.
0: Классика,
4: жанра.
0: Классика.
4: В общем, такие были любопытные персонали на этом шествии.
0: В общем, каждый год царские дни проходят. И слава богу, кстати, что проходят, потому что чем бы ни славился Екатеринбург, пусть славится. Царские дни привлекают очень много людей, а они в том числе что делают? Развивают экономику Екатеринбурга. Они здесь едят. Как никак.
4: Ах, вот в чем дело. Я так, чем бы ни славился Екатеринбург, ты знаешь, некоторые, опять же, уже ныне покойные политики говорили, у вас царя убили, вы должны покаяться. Нет, давайте будем чем-то хорошим славиться все-таки. Это фраза, чем бы ни славился Екатеринбург, Паш. А вот те, кто едят и пьют, и слава богу, это мы только рады.
0: Вот я про это говорю, что мы привлекаем разные категории населения, не только из России, но и из других стран. Пауль Зиберт спрашивает по старой памяти, Наталья Поклонская не приехала. Нет, Пауль Зиберт. Она, может, приедет на открытие скульптур
4: были бы рады,
0: в ЦПКЮ, который мы вчера обсуждали. Вот эти
4: деревянные идолы.
0: Да, деревянные идолы. Может, туда приедет.
4: Многие ей стали восхищаться как раз после того, как она слегка поменяла свой имидж. Многие, в первую очередь, мужчины. Я сталкивалась с таким мнением. Да, причем из разных абсолютно лагерей. И патриоты, и либералы внезапно поменяли
0: сама поменялась.
4: Да.
0: Мнение поменялось.
4: И новость про человека, которого очень многие в Екатеринбурге помнят по активности в «Живом журнале». Иван Соломин, он же Трэм ЕКБ. Помните? Блогер, водитель трамвая. Стало известно о том, что он погиб на СВО. О его смерти сообщил еще один участник спецоперации, писатель Даниил Туленков. Он знал Ивана еще по колонии Верхотурье, где они оба отбывали сроки, собственно, откуда уехали. Дело в том, что Ивана еще в 22-м году задержали с довольно-таки крупной партией наркотиков. Дали ему тогда 6 лет. И, кстати, многие тогда вспоминали, что в качестве смягчающего вину обстоятельства суд указывал наличие у осужденного блога. Вот.
0: Но
4: примерно в 23-м году, я так понимаю, оба отправились, но там они не встречались. Информацию о гибели Ивана подтвердил его отец Сергей. Пишет об этом портал Я1. И отметил, что вообще-то сын погиб еще в прошлом году, но только сейчас всем об этом стало известно. Так скажем, широкая общественность.
0: Ну, потому что написал Туленков.
4: Слухи ходили несколько месяцев назад, но были не подтверждены. Все спрашивали, а где Ваня? Где Ваня? Знаете, в тусовочке. Значит, Екатеринбург, как известно, хоть и миллионник, но город маленький. В интернете все сидят, друг у друга спрашивали. Похоронили его в Екатеринбурге. И причем мы с ним были в Френдаме, в одной из теперь запрещенных уже соцсетей. соцсетей. И очень давно о нем ничего не было слышно. Захожу его, на его страничку и смотрю, о, а там на его странице Паша некий ноунейм без человеческого фото, с закрытым профилем. Еще в прошлом году оставил пост на стене. К сожалению, Ваня Соломин погиб 21 ноября 2025 года. Но сообщение осталось незамеченным. Там вообще никаких реакций нет.
0: В современном мире, видишь, как, ноль реакций. Же, когда нет активной странички и нет официального сообщения.
4: А все, человек исчезает, да. А причем исчезает, а до этого сообщения в январе, в день его рождения, френды его оставляли сообщение, например, вот цитата точно: «Сегодня твой день, наслаждайся». Все это, конечно, очень смотрится ужасно, цинично.
0: Причем он второй раз контракт, он продлевал контракт.
4: Да,
0: он
4: да.
0: Не с первого контракта ушел в 23-м году, один раз он ушел из колонии туда, дважды, ну, собственно, Туленков об этом написал, подписал второй контракт, и все, 200.
4: А еще Туленков рассказал, что он посвятил Ивану целую главу в его книге Туленкова «Жена штурмовика», и «Европейские азиатские новости» эту главу даже опубликовало агентство. Просто несколько цитат для тех, кто, может быть, вспоминает сейчас Ивана. «Ваня бедствовал. Ни родные, ни близкие, ни тусовка не спешили ему помогать. Он вел образ жизни разорившегося шляхтича. В его манерах, речи, поведения читались прежние повадки и привычки, но он часами простаивал, как на посту в локалке, чтобы это к ненавязчиво пренебрежительно стрельнуть у кого-нибудь, у кого-то окурок. Своих сигарет у него не было, но окурки он стрелял с аристократической элегантностью. Если бы мы говорили по-французски, то все непременнейшие Ваня стрелял бы их на чистом французском». Кстати, в биографии Ивана, ведь помимо должности вот этой работы, точнее, водителя трамвая, была еще работа в качестве директора по маркетингу Сушков. А еще он выдвигал самые такие, ну, достаточно яркие инициативы. Из последнего, что я вспомнила, в 2019 году, и мы в эфире даже об этом говорили, он предлагал обратиться к холдингу УГМК с просьбой заменить работу художника Тимы Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем» на здание бывшего приборостроительного завода словами «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Вот буквально через несколько дней после того, как тот самый самолет сел с легендарными, да, словами, сел на кукурузном поле, и бортпроводник Дмитрий Явлицкий то самое знаменитое произнес. Иван прожил 38 лет. Мы сейчас к другим темам уже перейдем и напомним, как можно нам написать.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Через любой удобный мессенджер присылайте сюда ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, куда тоже пишут.
4: Многие спрашивали, столько информации про паводки, про несчастных людей, которые теперь издалека только разве что могут смотреть на свои затопленные дома, в частности, в Ирбитском районе. Мы рассказывали об этом, конечно, подробнее. И многие спрашивали, а что по выплатам? И вот появилась информация, правда, пока без конкретики.
0: Да, поручил министру строительства, цитирую я губернатора Свердловской области Дениса Паслера и развития инфраструктуры, организовать работы по подготовке документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт. Процесс был эффектно настроен в Кушве, и также завтра...
4: Эффектно?
0: Да, ну, потому что эффективно,
4: может быть, эффективно,
0: да. И уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Это про Кушву. И то же самое аналогично будет в всех районах, в Ирбите в частности, где люди потеряли жилье из-за потопления.
4: У нас десяток таких районов, я сейчас про десяток районов, где действует режим ЧС, потому что по закону, когда действует режим ЧС, людям положены выплаты.
0: Но мы помним, есть 15 тысяч муниципальных выплат обязательных, как бы стартовых, а потом каждый раз рассматривается обращение, рассматривается ущерб, который был нанесен, и индивидуально выносится решение по этим самым выплатам.
4: Уралинформбюро, агентство, пишет о том, на какие суммы могут пострадавшие рассчитывать. Могут получить, конечно, единовременную выплату до 150 тысяч рублей. Деньги на новое жилье, ну, ты правильно говоришь, по постановлению правительства, причем российского, размер первоначальной материальной помощи для пострадавших от ЧС и от терактов начинается с 15 тысяч рублей на человека, то есть там буквально приобретение продуктов питания,
0: чтобы,
4: одежды,
0: да,
4: и лекарств.
0: На первое время хватило.
4: Ну, 15 тысяч рублей, я не представляю, на сколько должно хватить, но тем не менее, вот такие деньги, до 75 тысяч рублей на одного пострадавшего, это увеличена выплата при частичной утрате имущества первой необходимости. Например, даже холодильник, электроплита Вот тогда. Тогда. Ну и при полной утрате такого имущества человек может получить 150 тысяч рублей, и для оформления компенсации надо обращаться в администрацию муниципалитета.
0: Ну, я как понимаю, еще и администрация будет, ну и правительство Свердловской области способствовать ремонту, восстановлению и так далее. Это не только выплаты, но и в том числе какая-то материальная помощь.
4: Ну, до этого, например, в других регионах общая сумма выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана, например, превысила 2 миллиарда рублей.
0: В общем, ну да, у
4: это
0: нас
4: в целом, да,
0: очень,
4: но у них еще
0: очень,
4: весной
0: да,
4: было
0: да,
4: все
0: да,
4: тяжело,
0: да.
4: И сейчас, в общем, есть
0: такие
4: суммы.
0: Ну, этот год, да, серьезно вообще, конечно, пострадали люди, и сколько потратят из бюджета, ну, надеемся, что все-таки что-то будет восстановлено, что-то будет компенсировано со стороны государства.
4: К другим новостям мы сейчас перейдем. Пользователи Android, тема сейчас будет для вас. Российский национальный мессенджер Макс. И не только его удалили из магазина приложений Google Play. Еще из магазина вообще вся честная компания пропала. И ВКонтакте,
0: все,
4: и Одноклассники,
0: связано, да.
4: И Mail.ru. Смысл в том, что пользователи андроидов уже не смогут их скачать, эти приложения, если захотят. Обновлять можно. Там говорят, никаких проблем. Кстати, напишите, пользователи андроидов, как у вас с этими приложениями стоят? И, может быть, вы в порядке эксперимента попробовали удалить? Кстати, ВКонтакте не только как таковая соцсеть, там и ВКонтакте музыка, угу. Мессенджер, звонки, видео, знакомства ВКонтакте, если что. А исчезли еще Юла и Маруся. Да, приложения недоступны. Если вдруг кто-то не совсем понимает, Google Play – это официальный магазин цифрового контента от компании Google для устройств на операционной системе Android. Помните, несколько лет, недель назад угу. Макс и, собственно, и друзей Макса угу. удалили из Apple Store. Это магазин приложений для айфонов.
0: Да, теперь дошли и до Гугла, потому что санкции
4: до
0: условно до Google Play имеется в виду, потому что они против медиаплатформ группы ВК. Вот вся эта компания,
4: они,
0: которая...
4: Это кто? Ты имеешь в виду санкции Евросоюза?
0: Да, Евросоюз наложил санкции, ввел санкции против самой группы, принадлежащей разработчикам национального мессенджера Макс. То есть все, что связано с ВК, теперь заблокировано на этих самых платформах, включая Google Play. Play, правда, можно скачать, уже был комментарий от самой платформы ВК, в Рустор, в Samsung Galaxy Store,
4: и
0: Xiaomi, GetApps
4: и так
0: далее.
4: Еще длинный список.
0: Ну, то есть, можно же по-другому пойти, сложным путем. Все привыкли Google Play там скачивать и обновлять.
4: А мне кажется, человек, который сейчас новый владелец Рустор, которому передают все эти права на Рустор, он... Ну, родные мои, сказал. Ну, и слава
0: Спасибо.
4: Богу. И слава Богу, что всегда есть бенефициары в таких историях. И Рустор, конечно же. Mm-hmm. Конечно же, ну, не только он, бенефициар. Так что кое-кому там в ЕС, в России говорят, низкий вам поклон.
0: Ну, так они же
4: хлеб, соль,
0: для
4: пути
0: своих
4: вам санного.
0: Сделали, они для наших. Наши, видишь, они от этих санкций, как говорят, только крепче становятся, они улучшают свое экономическое положение. Санкции нам помогают. Это у нас
4: давай
0: фраза,
4: так,
0: которая...
4: Давай так, не обобщать.
0: Фраза,
4: нам...
0: которая постоянно звучит
4: ты
0: с высоких трибун.
4: Ты владелец Рустор?
0: Я нет.
4: Ты на высокой трибуне?
0: Нет. А все. У меня нет этих приложений
4: Паш,
0: практически.
4: Кстати, ты в Черногорию в ближайшее время не собирался?
0: Нет.
4: Правильно, оставайся, будешь нашим королем. Сообщения прошли о том, что Черногория отменяет, имеется в виду, кто собирается в отпуск и, может быть, хочет за рубеж, потому что по России сейчас думает, я, может, и в Калининград поехала, но машина, я же привык бронировать. Да, ну или в Краснодарский край. Вот сейчас, конечно, дело не в том, что поплыл, здесь еще и с бензином проблема. Ну вот, многие сейчас думают, а куда, может быть, за рубеж поехать? Может,
0: полететь.
4: Да, полететь, конечно. Так вот, Черногория собирается отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Сообщают об этом СМИ. И не только безвиз будет отменен для России, еще для граждан Белоруссии и Перу. Вот так вот.
0: Вот
4: и
0: попали.
4: Перо.
0: А там какие-то у них...
4: Ссылаются на указ правительства страны, в смысле Черногории.
0: Очередная интеграция с ЕС, с Шенгеном и так далее. Об этом давно говорили. Не все страны присоединились. Сербия, по-моему, так и не стала.
4: В общем, отменять. Черногория, которую очень и любили, и любят россияне, угу. сейчас менее доступна. Ну, можно, конечно же, визу получить. Попробовать. Но в новом режиме можно будет в Черногории находиться до 30 дней. Только, естественно, при наличии документа, которые подтверждают цель вашей поездки.
0: Ну, обычное дело. Но я не думаю, что много народу все-таки в Черногорию ездит, ну, в процентном соотношении с жителями Российской Федерации. Ну, всегда неприятно, когда усложняются условия поездки.
4: Ну, и последнее, о чем мы с вами поговорим. Мы сегодня как-то с вами особо-то и не диалужились, а зря. Напишите нам, пожалуйста, сколько дней в неделю вы работаете. Вот так вот строго. Может быть, есть люди, которые работают 5 дней, например, и 2 дня отдыхают.
0: Классический вариант.
4: А может быть, у вас не классический вариант. Вы работаете 7 дней в неделю, но не очень много по часам. Угу. И у вас более свободный график. В общем, напишите, считаете ли вы себя трудоголиками. Наша Свердловская область прославилась как минимум среди superjob.ru.
0: Нет, это работа.ру.
4: А, это работа.ру, угу. Намерили. В общем, среди этого сервиса работа.ру оказывается, хотите верьте, хотите нет, в нашем регионе больше, чем в других, трудоголиков.
0: Да, на Среднем Урале 79% работающего населения не могут забыть о работе даже в выходные. Потом идет Татарстан 70%, Москва 62% на третьем месте, Петербург 59%, а вот Новосибирск вообще чилит 51%.
4: Всего. Чилит? Чуть больше половины. Ну, напишите нам +7 908 909 104.5. Пожалуйтесь или похвастайтесь. Можно под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Только напишите, естественно, кем вы работаете.
0: И, вот.
4: И сколько дней в неделю? Сколько дней в неделю? Считаете ли вы себя трудоголиком? Что считать трудоголизмом, Паша?
0: А это вообще непонятно.
4: Правда, многие люди периодически, они так могут мне сказать, Рит, ну это невозможно столько работать. Я говорю, нет, я очень ленива. Нет, я на самом деле очень ленива, но ситуация такая, что вот всю жизнь ты вынужден быть трудоголиком, хотя в душе очень-очень хочешь лениться, и ты жуткий лентяй.
0: Вот, ты лентяй.
4: Я думаю, что многие слушатели и зрители наши
0: согласятся с тобой, да, но опять же, что считать трудом в этом случае? Потому что труд — это как айсберг. Вот наш труд-то точно. Вот мы сидим здесь, да, разговариваем, ну вот эти полчаса, например. Чтобы эти полчаса проговорить, у нас за плечами такое количество подготовки, которое что считать? Это труд? Труд.
4: Ну да.
0: Ну да. Казалось бы, труд.
4: Да, но я думаю, такой... что у многих людей так,
0: ну,
4: которые работают
0: также,
4: в публичной
0: сфере. Да, да, полтора часа он стоит, преподаватель, на лекции. За этой лекцией стоит такое количество труда, даже не предыдущего дня, а предыдущих лет.
4: А потом сколько он еще голос лечит и горло лечит,
0: вот,
4: да?
0: Вот. А если там 2-3 пары, то уже начинаются проблемы с голосом и так далее. И поэтому человек вот таких профессий, он постоянно находится в труде. Он же не расслабляется.
4: Даже походы к врачу — это и уже то,
0: да,
4: часть работы,
0: к сожалению.
4: Же,
0: ты же собираешь информацию от всего. То есть информация на тебя льется, ты потом ее используешь. Вот про парки мы обсуждали.
4: Так,
0: пошел
4: Рубцов,
0: в парк.
4: Как думаете, Рубцов сейчас жалуется или хвастается?
0: И то, и другое, кстати. Это одновременно можно
4: делать. Сколько человек сейчас сказали, так, идите в забой, поработайте. В забой.
0: А в забой что, пришел, позабивал и ушел.
4: Паша. Не
0: Но
4: выходи
0: тяжело.
4: Из студии. Не выходи из студии. Не совершай эту ошибку. У нас уже много сообщений. Давайте, присоединяйтесь. Да. Сейчас будем читать. У нас 1,5 минуты где-то остается. +7 908 909 104.5. Либо сюда, либо под видеотрансляцию ВКонтакте. Итак, кем вы работаете? Считаете ли вы себя трудоголиком? И почему?
0: Валя пишет. Летом не работаю. Работать вредно для здоровья. Признал Онищенко.
4: Ну, раз Онищенко признал, как ему не
0: кто
4: поверить?
0: Кто мы такие, чтобы не слушать Онищенко? График 7/7, Никодим пишет.
4: Ну, вот,
0: а вот о часах, а в часах?
4: Я не про часы, я про то, кем вы работаете с таким графиком. Вот, например, Оксана нам пишет.
0: Да, работая 4-5-6 дней, график разный, сфера красоты, отпуска по согласованию, все взаимодружественно. Я ценный сотрудник и профи, хвастается,
4: ну, молодец.
0: Оксана.
4: Не хвастается, а констатирует факт. Правда, Оксана? Так.
0: Работаю лентяем 7 дней в неделю, Пауль Зиберт.
4: Кокетничает. Он кокетничает, да.
0: Трудоголил, выгорел, теперь жуткая, ленивая,
4: далее,
0: непонятно что.
4: Далее не эфирная, но мы понимаем, да?
0: Да, да, 5 дней по 4 часа и хватит. Хотя на самом деле просто работы мало. Сейчас строительство, сфера, Антон пишет нам.
4: Валя прекрасная работа.
0: Гадаю на картах Таро клиентам в интернете.
4: Ну, в общем... чтобы у вас было много работы, хорошей, разной.
0: И чтобы
4: она приносила вам деньги.
0: И чтобы люди радовались.
4: Да, да.
0: Да, вот карты Таро, они же для чего существуют?
4: Ну, ребят, за хорошие прогнозы, в том числе и на картах Таро. Спасибо. Да, пока их еще не запретили.
0: Пока нет.
4: Спасибо вам за внимание.
0: А, погоди, Никодим пишет, станочник.
4: 7/7.
0: 7/7, 12 часов. 7 на 7, 12.
4: Стыдись, белое перо, все, я Рубцову обращаюсь.
0: Все, я пристыжен и ухожу.
4: Да, и уходишь. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Доброе утро. В Армении задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Александр Ермаков был задержан в Ереванском аэропорту. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тёзкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола, сообщает РИА. Россиянин с таким же именем и фамилией числится в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, Александр отдыхал с семьей в Армении. Он не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями. Ранее он работал в системе Федеральной службы исполнения наказания. Ермаков в СИЗО, его защита направила обращение в СКР, Генпрокуратуру и МИД с просьбой посодействовать в его освобождении и возвращении на родину. 44 тысячи паломников молились на главных богослужениях и шли крестным ходом до Ганиной ямы минувшей ночью. Этой цифрой поделились в Екатеринбургской епархии, сообщает Е1. В прошлом году в ночном богослужении и крестном ходе поучаствовали около 25 тысяч человек, сообщает портал 66.ru. 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения согласованы с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Горинбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Работа будет большая, длиться будет долго, рассказали организаторы. Напомню, драматург и основатель Калида театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горинбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Спонсор «Онника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
0: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Возможен дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
8: Повтор программы.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
9: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, добрый день.
10: Добрый день.
9: И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
11: День добрый.
9: Начать я предлагаю с екатеринбургской истории, которая получила совершенно неожиданно вторую серию ну, возможно, кто-то скажет, что это продолжение. Студентам Уральского федерального университета выдали изначально дипломы с ошибкой. Что это значит? Это значит, что в самом вот этом вот гознаковском документе, который вот, вот корочка, как мы ее называем, были перепутаны программы. То есть студентам, закончившим бакалавриат, выдали документ о том, что они получили там такую-то номерную специальность по программе магистратура. Естественно, все это отправили в переделку, потому что необходимо такой документ заменить. И в начале этой недели выяснилось, что опять нашлись ошибки в уже замененных дипломах, только речь уже идет не о самом документе, в котором прописано окончание специальности и полученная квалификация, а так называемое приложение к диплому, вот этот вот вкладыш. Там в одном из слов орфографическая ошибка. Мало того, эта орфографическая ошибка нашлась даже в приложениях, во вкладышах, которые выдавали в 2024 году. Вот объясните, пожалуйста, и как представители вузовского образования, и как представители сферы права, какие документы действительные, какие нет, какие ошибки нужно требовать исправлять, а с какими мы живем совершенно спокойно, потому что, ну, кто когда последний раз в свой вкладыш диплома заглядывал?
10: Ну, во-первых, следует сказать, что, к сожалению, никто не застрахован от ошибок. И, как часто говорят, систему характеризует не количество ошибок, а скорость их исправления и сам вид и тип реакции на эти ошибки. Поэтому я надеюсь, и как бы у меня нет никаких сомнений, что эти досадные недоразумения, которые встали в такую некоторую череду недоразумений в этом году, применительно крупнейшему учебному заведению, они, ну, будут надлежащим образом исправлены. Теперь, что касается, собственно говоря, самих ошибок в диплом. Диплом у нас выполняет, ну, давайте так, если мы берем с юридической точки зрения, он в некоторых случаях является подтверждением квалификационных требований, то есть некоторые должности, некоторые профессии, некоторые виды деятельности нельзя осуществлять без наличия соответствующего профильного образования. Это может касаться как таких, как юридического образования, если мы говорим, разумеется, про там отдельные виды государственных должностей. Это может касаться, там, не знаю, медицинского образования, как и любого другого. И с этой точки зрения, это когда диплом выступает таким квалификационным требованием, то это подтверждает само право, таким правоподтверждающий, носит правоподтверждающий характер занятия определенной должности. Но в других случаях, когда таких законодательных требований обязательного подтверждения квалификации и образования нет, это достаточно большое количество, скажем так, работ или должностей в частных организациях, то подтверждает не сколько в юридическом смысле, сколько, ну, с точки зрения квалификации для работодателя. И здесь ошибки вот в таком документе, в дипломе можно, наверное, разделить, ну, не наверное, а с точки зрения в том числе закона и подходов, ну, можно разделить на два вида. Первый вид ошибок, которые, ну, собственно говоря, изменяет существо и само содержание документа, что делает данный документ недостоверным, и он не может выполнять свою эту правоподтверждающую функцию. И вот пример, который вы приводили, когда речь идет ошибка в специальности, ошибка в образовательной программе, ошибка в уровне образования, это, конечно же, бесспорно такая ошибка, которая лишает документ вот этой юридической силы с точки зрения подтверждения надлежащего уровня образования. Поэтому такие ошибки, они, по сути, делают, конечно, такой диплом недействительным в тех случаях, когда он является обязательным. В то же время есть ошибки иного рода, которые, их можно назвать орфографическими, их можно назвать техническими, которые, ну, по своей сути, не искажают не вид образования, не уровень образования, и которые как бы не меняют такие идентифицирующие качества документа, когда это могут быть, ну, к как пример, ошибки, орфографические ошибки в наименовании предметов, например, по которым было получено, был пройден курс образования. Такие ошибки, они не лишают диплом юридической силы. Вместе с тем, мы должны всегда понимать, что у нас есть, ну, скажем так, теория, а есть практика. Мы с вами были свидетелями такой, я даже не знаю, как назвать, компании, когда мы сталкивались с ошибками в паспортах разного рода и ошибки чисто технического
9: когда
10: характера.
9: Когда таможня стала более пристально
10: проверять. Ну, в данном случае не таможня, а пограничники, да, скажем так, да. Пограничная служба стала иногда вот эти претензии, очевидно, как не снижающие идентифицирующего качества документов, но они стали носить такой достаточно анекдотичный характер. Но давайте все-таки оговоримся, паспорт связанный и пересечение границы, особенно если этот паспорт и пересечение границы связано с детским паспортом, это, конечно, с точки зрения юридической значимости и возможных негативных последствий, ну, значительно существеннее, чем такие технические ошибки в дипломе. Поэтому тут весь вопрос, что называется, какая ошибка. Если ошибка носит технический характер, то в большинстве случаев, я думаю, она не может быть таким непреодолимым препятствием для получения той или иной работы, занятия той или иной деятельности. Если же эта ошибка меняет суть образования, тогда, конечно, могут возникнуть в том числе и негативные последствия как для самого выпускника или работника, который занял ту или иную должность или занимается той или иной деятельностью, зная о том, что у него нет профильного образования, так и для работодателя.
9: А для вуза тоже? Вот хотела я поинтересоваться у Андрея Владимировича, что он готов добавить. Тогда знаете, я о чем хочу, Олег Сергеевич, спросить? Вот хорошо, вы сказали про орфографические ошибки. В случае с Уральским федеральным университетом, что получилось? В приложении, вот в этом вкладыше, астрономические, вот именно орфографическая ошибка допущена в слове астрономические, там, где у нас речь идет о часах. А если оценки перепутали? Ну, потому что вот даже в юридическом образовании право такое, право сякое, вот когда заполняли вот этот вот табель, там у гуманитариев обычно литературы, какие-нибудь психологии. Вот когда у нас большое количество спецпредметов, которые оканчиваются на одно и то же слово. Вот оценки перепутали. Этот вкладыш, он действует?
10: Тут какая ситуация? Если мы говорим о дипломе как необходимом квалификационном требовании для доступа к той или иной должности, то, я, конечно, тут не готов поручиться за весь объем законодательства, но, насколько я помню, нет в законе требований, по крайней мере, на уровне закона, это может быть на уровне, наверное, требований конкретной организации, конкретного ведомства, но нет требований к виду и качеству оценок по отдельным предметам или там требований к среднему баллу, как вариант. И в этом случае оценка, как бы перепутанные оценки, они юридического смысла не имеют. Если же такие требования есть к среднему баллу или к уровню оценок по конкретным предметам, тогда, конечно, можно тогда говорить, что такая ошибка является препятствием для доступа к определенным видам деятельности. Если же мы говорим про ошибку в слове астрономические, то, разумеется, я вообще удивительно, что это в принципе кто-то заметил. Это, скорее всего, научные горьким опытом вынуждены были проверить каждое слово. Поэтому, конечно, ошибка в слове астрономическое никак не меняет суть образования. И с этой точки зрения никак не может привести к признанию диплома недействительным. Что же касается потенциальной ответственности вуза, который допустил такую ошибку, здесь есть у нас целая развилка, как всегда. То есть первый момент, что, конечно, когда у нас выпускники получают любые документы, да любой человек, когда получает любой документ, когда получает паспорт, когда получает водительское удостоверение, когда получает диплом об образовании, то ему всегда говорят, и он сам заинтересован в том, чтобы проверить наличие или отсутствие ошибок. И как мы видим из СМИ, в общем, эти ошибки, выдача дубликатов диплома, точнее не дубликата, а исправленного диплома, исправляются Ну, вполне себе оперативно. Можно помыслить некоторую ситуацию, когда, например, у нас выпускник, иногородний, ну, я так фантазирую, иногородний.
9: Ну, самую сложную ситуацию представляем.
10: Самую сложную. Иногородний, да. Уже заключил трудовой договор и должен выйти на работу в определенную дату в другом регионе. Все это привязано к дате получения диплома. И в результате того, что диплом выдан с ошибкой, и ошибка существенно влияет на вот содержание диплома, ну как, например, ошибка в программе или в специализации, вынужден там несет убытки, давайте так, несет убытки.
9: Тратить время, менять, летать, заменять. Либо
10: тратить вот... время, это, к сожалению, время судебной системы оцифровывается не очень хорошо, или точнее,
9: скажем так,
10: оцифровывается очень дешево. А вот прямой ущерб, например, вынужден поменять билет, какие-то претензии с точки зрения будущего места работы, то, в принципе, такие убытки, такие расходы можно, ну так, если помыслить, на уровне конструкции можно предъявить вузу, потому что у нас есть, как сказать, единственная возможная конструкция убытков – это противоправное поведение, это причинно-следственная связь и негативные последствия. Если вуз выдает диплом с ошибкой, то это нарушает требования закона, который не предусматривает наличие ошибки в диплома. Если в результате этого был причинен ущерб, он может быть компенсирован. Но, конечно, такие ситуации, они, ну, на мой взгляд, их можно рассматривать в большей степени как такое интеллектуальное упражнение, и чаще всего это заканчивается, что никак не снижает

0: Но по факту я просто на 10 дней позже получила свой диплом. Честно защищенный, но вот как это могло произойти? То есть защита была, из защитного приказа вычеркнули, так для меня тайна и осталась. Я не стала увеличивать и множить негативные последствия и выяснять, как же это все-таки получилось.
1: На текущий момент можно сказать, что в целом все закончилось неплохо.
0: Да, по прошествии более чем 20 лет, абсолютно точно. Мы в прямом эфире, поэтому +7 908 909 104.5. Ваши вопросы и комментарии посредством сообщений в мессенджерах и смс-сообщений на этот номер. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM продолжается, поскольку Андрей Владимирович был вынужден отвлечься от эфира. Я думаю, что тему с банкротной реформой и с принятым законом мы немножечко сдвинем во вторую часть. Давайте говорить о законопроектах, о развитии адвокатуры, именно о законопроектах, потому что на портале право.ру заголовок выглядит именно так. Минюст готовит законопроекты в множественном числе о развитии адвокатуры. Они связаны с оптимизацией налогообложения, расширением перечня возможных коллективных форм ведения адвокатской деятельности и увеличением гарантий для адвокатов. Ну, стандартно спрашиваю, Олег Сергеевич, как представитель адвокатского сообщества, что в этом прогрессивного, позитивного, может быть, что-то странное тоже в этих инициативах обнаружилось?
1: Позитивного и прогрессивного в этой новости сам факт, что эта новость существует, что Минюст этим вопросом занимается, что есть определенное движение и размышления, и, видимо, будут какие-то предложения в этом направлении. Но пока предметно обсуждать достаточно сложно, потому что мы просто не знаем, в чем суть предложения. Но если, ну, исходя даже вот из тех коротких обрывков информации, что можно сказать? Когда мы с вами обсуждали здесь в эфирах вот закон, который так в СМИ называется законом об адвокатской монополии, когда предполагалось, что профессиональная юридическая деятельность в большинстве своем будет сосредоточена на уровне адвокатуры, адвокатских образований, то мы говорили, что, конечно же, и это достаточно очевидно, что закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, которым регулируется адвокатская деятельность, он, безусловно, не учитывает всего многообразия и всех аспектов и возможных форм, видов, ну, что называется, хозяйствования, ведения, хотя хозяйствование тут не совсем уместно, потому что адвокатская деятельность – это не коммерческая деятельность, но, тем не менее, не учитывает всех возможных механизмов и способов ведения адвокатской деятельности с точки зрения взаимоотношений адвокатов между собой, с точки зрения взаимоотношения и коллективных адвокатских образований, и взаимоотношений их с доверителем. То есть о чем в том числе, когда эту реформу критиковали, то на самом деле, и в новости об этом сказано, что говорили о двух аспектах таких базовых, что первый – это, условно говоря, финансовый, что уровень налогообложения адвокатской деятельности – выше, чем возможный уровень налогообложения юридической фирмы без статусов адвоката. По одной простой причине. Адвокаты платят налог на доходы физических лиц в частном порядке, который у нас сейчас от 13 и выше. А юридические фирмы, они могут применять без статуса адвоката, не имеющие адвокатского статуса, могут применять упрощенную систему налогообложения, где просто налоговые ставки ниже. И если переводить все в такую профессиональную сферу, то это такой меняет определенный баланс налоговой нагрузки, что в конечном итоге может повлечь увеличение стоимости юридической помощи для доверителей, для граждан, для организаций, ну, что, наверное, снижает доступ к профессиональной юридической помощи, и в этом смысле, если мы поднимемся на некоторый уровень абстракции, является неким нарушением права на защиту в широком смысле этого слова. И второй есть аспект, это как раз вопрос адвокатских образований, взаимодействия адвокатов между собой. Действующий закон об адвокатуре предусматривает, ну, собственно говоря, считанное количество видов взаимодействия адвокатов. Это адвокатский кабинет, это коллегия адвокатов и это бюро. При этом

0: каждый из этих видов, ну, адвокатский кабинет, это, по сути, некий аналог индивидуальной деятельности, очень общо можно сравнить его с индивидуальным предпринимателем, разумеется, именно как на уровне такого сравнения, но не статусы отличаются. Коллегия адвокатов, в рамках коллегии адвокатов, адвокаты независимо действуют друг от друга и действуют в этом смысле независимо от коллегии. Коллегия выполняет только функцию такую, ну, я сказал, налогового агента, некоторую организующую функцию во взаимодействии с адвокатским сообществом, с адвокатской палатой. В этом смысле характерный пример, там, старейшая коллегия адвокатов, Свердловская областная коллегия адвокатов, которая действует в Свердловской области. Там тысячи адвокатов по всей Свердловской области и по всему региону. И третья форма это бюро, адвокатское бюро, где уровень такой организационной связи между адвокатов между собой и связи с адвокатским образованием более плотный, но тем не менее он возможности определения прав, взаимных прав, взаимных обязанностей, конечно, в этом смысле несравним с тем обилием возможных организационно-правовых форм, которые предусмотрены гражданским законодательством для обычной коммерческой деятельности. И об этом шла речь, в том числе, когда проводилась реформа, которая там об адвокатской монополии, как ее назвали у нас в СМИ, бытует такое название. И, на мой взгляд, это позитивно, что вот эти замечания или вот эти обращения, они сейчас получают не просто вот на уровне отдельных отзывов в адвокатском сообществе, а Минюст на это обратил внимание. И если вот посмотреть эту новость, посмотреть не просто новость на портале Право.ру, а что называется, посмотреть новость, собственно говоря, в Минюсте, то мы видим, что вот этот законопроект, он происходит, его разработка, его обсуждение происходит в неком взаимодействии с адвокатским сообществом. То есть это обсуждается на адвокатских конференциях. Вот, там, не знаю, обсуждалось ли это на Петербургском юридическом форуме, но исходя из обилий разного рода сессий, то наверняка эти вопросы там также затрагивались. Поэтому абсолютно позитивно, что в этом направлении у нас Минюст двигается, но для того, чтобы обсудить конкретные инициативы, надо эти инициативы услышать.
1: Андрей Владимирович, 2 минуты больше дать не могу.
2: На Петербургском форуме много что обсуждалось. Наибольшее, конечно, огорчение вызвало коллективные корпоративные слезы адвокатского сообщества и стенания относительно, что куда-то делась состязательность в уголовном процессе.
0: Что случилось?
2: В процессе обсуждения ее не нашли. Симптоматично то, что подобные, в принципе, закономерные возгласы, призывы ее восстановить обсуждались в отсутствие каких было представителей других ведомств, Минюста, суда, прокуратуры. В общем, страдали, к сожалению, наши коллеги в своем корпоративном единстве. Это и все к чему немного в сторону шаг. Мы очень зациклились на реформе сугубо законодательства об адвокатуре, в терминологических понятиях, как, да что, как будто бы это само по себе ценно. На мой взгляд, когда мы говорим об адвокатуре, нужно говорить не у кого монополия либо конкуренция, а о стандартах работы, о высоких стандартах работы и как они будут обеспечиваться. Институциализация – это второго плана, это не самоцель, это не самоценность. Это средство. Средство высококвалифицированных стандартов помощи юридической. Но эта помощь для того, чтобы была эффективной и результативной, сама по себе себя не сделает. И ее нужно смотреть в отрыве общей юридической системы страны, правоприменительной, реформирование других институтов, тех трендов, которые мы наблюдаем в настоящее время. И можно, извините за вот такое слово, хоть уреформироваться с адвокатурой и, как говорится, сделать идеальные отточенные конструкции. Мы же все-таки адвокаты не сами про себя, а про граждан, про доверителей своих. Вопрос, насколько их права и интересы будут защищены в той конкретной правовой системе, которая формируется или изменяется. Казалось бы, что вот фокус дискуссии пора в эту плоскость смещать. Не знаю, как Олег Сергеевич поддержит или нет.
1: Олег Сергеевич, по крайней мере, пока не поддержит. Поддержит или нет, мы узнаем только в перерыве. Сейчас трехминутная пауза в эфире юридической консультации. После этого вернемся, продолжим, о банкротстве тоже обязательно поговорим.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: В галерее «Поле», что на Свердловской киностудии, проходит сейчас выставка «Между строк на сером фоне» иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгении Стерлиговой. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского архитектурного университета, долгое время преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг, и среди ее авторов – братья Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак, но главный писатель Евгении Ивановны – Владислав Крапивин. За полвека сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравелловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
3: Кроме того,
4: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве до 1941 года, жил-работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности Фишзона стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
3: И еще.
4: Фишзон хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фишзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: Юридическая консультация в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшнего эфира Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокат. Олег Сергеевич, будете что-то договаривать, вот исходя из того уровня абстракции, не только абстракции, в общем, из того уровня, на который Андрей Владимирович у нас поднял проблему?
0: Значит, конкретики была обращена. Это, безусловно, не абстракция. То есть, я, безусловно, согласен с Андреем в его таком повышении уровня дискуссии. Мне, честно говоря, вспоминается такой некий анекдот или аналогия, и бесспорно, переставлять мебель в горящем доме бессмысленно. Вопрос только в том, что насколько этот дом горит, и горит ли он, и очевидные вопросы к балансу прав, к состязательности сторон.
4: Давайте сначала к состязательности
0: разберемся. К обеспечению права на защиту и к исполнению, надлежащему исполнению существующего законодательного корпуса есть определенные вопросы. Поэтому тут я полностью поддерживаю этот такой порыв и призыв.
4: Хорошо, собирались говорить о банкротной реформе. Госдума приняла этот самый закон. И, собственно, если смотреть обзоры, которые касаются принятия этого законопроекта, ключевая идея – сместить фокус с почти неизбежной ликвидации компании на возможность восстановить ее платежеспособность. Ну и далее перечисление новых инструментов. Андрей Владимирович, говоря о банкротстве, мы с вами, по-моему, года два, если не больше, говорим, что банкротство не равно смерть бизнеса. Вот теперь это написали в законе, наконец.
2: Скажем
4: так, официально.
2: Закон предусматривал разные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Это не обязательно похороны юридические с той или иной пышностью. Были изначально предусмотрены внешнее управление, финоздравление. Другой вопрос, что работали они достаточно редко, неэффективно, и бывало, что это лишь продлевало муки перед неизбежным, а именно перед конкурсным производством, распродажей активов и ликвидацией с пропорциональным удовлетворением требований кредиторов. Говорим мы, не только мы, да и все сообщество, о том, что давайте лечить, давайте спасать, особенно промышленников, долго, десятилетиями. Но вот случилось изменение закона. Нельзя сказать, что это именно то, о чем говорили и так много ожидали. Это лишь часть предложения. То есть это лишь одна из идей, пускай и большая, заметная, которая была реализована. По сути, она предусматривает помещение в рамках закона о банкротстве отдельного института санации, реструктуризации. И предполагается, что она заключается в виде досудебного соглашения и предотвращает процедуру банкротства. Но что значит, заключается. Ну, для того, чтобы заключать, ее надо заключить. Воля должна быть. И здесь главный вопрос, к которому мы подходим, отбрасывая даже то, к кому она применяется к сравнительно крупным должникам балансовой стоимости активов, которых свыше 1 миллиарда. Заметно.
4: Хотели спасать промышленность, вот спасаем.
2: Вопрос, кто должен санкционировать? Проголосовать-то должно большинство. И другой вопрос, что те, кто не согласны, они должны подчиниться воле большинства. То есть есть пул кредиторов, который решает, что делать будем с должником. Отправлять процедуру, либо, может, санируем, реструктурируем долги, дадим время и давайте принимать решение. Вот если в двух словах, очень упрощенно, в чем смысл. И можно принять такое решение, заключить соответствующее соглашение, прибегнуть к новой процедуре, к новой главе. Там есть целый ряд нюансов, что реструктуризация, она может быть введена и арбитражным судом на основании заявления должника или кредитора в преддверии банкротства. Есть еще моменты. Кроме того, вопрос, вы знаете, важный. Ведь все, что уже нехорошее случилось с должниками, оно ведь уже случилось. А вот, конечно, мы можем ожидать, что еще что-то может произойти. Но есть переходные положения. Вот к чему все клоню. Планируемая дата вступления в силу по истечении 1 года после официального опубликования. То есть через годик. И вот как с этим быть? То есть мне кажется, что с учетом той динамики, которая есть, за год много что может случиться.
4: То есть того, кого хотели банкротить, в этот годик поднажмут, и обанкротят.
2: То есть санировать-то было бы кого? Другой вопрос, что там есть некоторые хитрые положения о том, что те, кто уже попал в другую процедуру, можно вернуться к лечению в виде санации, но для этого, опять же, нужно принять определенные решения. Поэтому я не буду забегать вперед, как эта ситуация будет работать. Факт в том, что, давайте резюмируем. Процедура санации, она появилась, она легитимировалась. Значит, она для крупняка. Второе. Третье. Для того, чтобы в нее запрыгнуть, нужна по умолчанию поддержка крупнейших кредиторов. Ну и надо еще потерпеть.
1: А у меня тогда вопрос по существу. Стоило ли тогда принимать вот такой закон о банкротной реформе, если куча нюансов, переходные положения, еще годик подождем, а потом, как у нас любят брать и откладывать вступление в силу. У нас куча гораздо более мелких инициатив отложенного такого действия и да переносится регулярно.
2: В любом случае стоило. Давайте так. Мне кажется, когда речь идет не о должнике, на котором достаточно простые активы, там квартира, офис, дом, машина, которая продается. А когда работающий бизнес, такое ощущение, что появляется понимание того, что вот сейчас мы перекроем кислород, и тут должник возьмет и все непосильно нажитое отдаст, долги закроет, оно прошло. Потому что бизнес-актив, и тем более промышленный актив, стоит столько, сколько зарабатывает. Как только производство или деятельность остановлены, стоимость в районе ноля, точнее отрицательная, необходимая для содержания. Ведь не случайно сейчас, после того, как вот реализовались те или иные конфискационные иски, а мы не будем сейчас затрагивать вопросы их там обоснованности, как, да что, почему судебные решения так или иначе вступили, но столкнулись с проблемой, а кто будет управлять ими? И как будут управлять? И ожидание того, что это хорошо работающие, дорогие активы, заканчивается в тот момент, когда начинается управленческий коллапс в рамках перехода управленческих функций. Так вот, и в банкротстве у кредиторов, чем дальше, тем больше появляется понимание, что главное не просто остановить, а вопрос, если есть неэффективный собственник, бизнес надо как-то кому-то продать, но работающим, а не в качестве остановленного. И когда мы тем более говорим про крупных должников, то, знаете, до определенной суммы это проблема, наверное, должника. Когда суммы крупные, это уже проблема банка. Это его проблема с точки зрения того, что выданы кредиты.
1: Куда же вы смотрели, представители банковского сектора?
2: Выданы кредиты, которые перестали обслуживаться, ну что, их ставить на убытки списывать. Поэтому, по идее, разумные кредиторы, как никто, заинтересован в том, чтобы как-то поддерживать,
1: не то, что
2: поддерживать, принимать те или иные меры по оздоровлению, по выправлению ситуации, ну или, по крайней мере, согласованные продажи более эффективному либо ресурсному собственнику. Ну, по-моему, давно уже прошла иллюзия, что вот жесткий сценарий конкурсного производства перекрыть кислород, значит, остановить и продавать, ну, никому это не продастся, остановленное. Надо поддерживать признаки жизни. И мне кажется, вот в совокупности с этим пониманием нормы новой главы, которые как-то правила урегулируют, как это можно было бы упаковать, ну, они в совокупности со здравым смыслом способны заработать.
1: Дальше продавать нельзя, будем спасать. Олег Сергеевич, пару фраз добавите?
0: Мне кажется, мы так долго ждали Андрея для обсуждения этой темы, что абсолютно исчерпывающе.
1: И он так исчерпывающе все объяснил. Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросам слушателей. Если останется еще время до конца эфира, поговорим, я думаю, что о Петербургском международном юридическом форуме. У меня двойное гражданство, спрашивает наш слушатель, России и другой страны. В ООО я числюсь в госреестре юрлиц как иностранец. Скоро собрание у нотариуса, нужно будет заверять решение. Мне идти как иностранцу или обязательно указывать российский паспорт?
2: Ну, человек-то один.
1: Вот да, чтобы человек оставался собой.
2: У слушателя есть два гражданства. Но давайте исходить из следующего. На территории Российской Федерации к человеку с двумя гражданствами, среди которых есть российское гражданство, будут и должны относиться как к гражданину Российской Федерации. Независимо от того, кем он будет представляться еще, какой паспорт показывать, он гражданин Российской Федерации, и эта субъектность на первом месте, и только она. Трудно судить, по какому стечению обстоятельств или недоразумению в Егрюле оказались данные как на иностранного гражданина, ну, в качестве вот версии, может быть, российское гражданство появилось позднее, либо просто пытались как-то позиционироваться иначе. Но, мне кажется, нет смысла тень на плетень наводить, и сейчас в нынешней ситуации разделения свои и не свои, мне кажется, любое позиционирование в качестве иностранного гражданина только лишние хлопоты будет давать и с точки зрения резидентства, и распространения информации, и ограничения на закрытие дивидендов, на переводы, в контрсанкционные меры работают по полной программе. Поэтому и юридически это бессмысленно, и фактически это может, на мой взгляд, привести только к дополнительным трудностям, поэтому достаем из широких штанин паспорт гражданина Российской Федерации.
1: А и... в ЕГРЮЛ имеет смысл вносить изменения? Вот там, где числится, как иностранец, может быть, туда внести изменения?
2: Сложно давать там рекомендации, но я не вижу каких-то резонов для того, чтобы сохраняться иначе, если нету планов пересмотреть свою связь с государством.
1: Хорошо, следующий вопрос. Можно ли учредить доверительное управление правами и обязанностями по договору лизинга, если умер арендатор лизингополучатель?
5: Ну, дело в том, что договор лизинга – это договор, связанный с имуществом. Есть общее правило, предусмотренное в Гражданском кодексе, там, по аналогии, например, с договором аренды. Именно там общее правило, если иное не предусмотрено в договоре лизинга, что смерть лица не прекращает договоры подобного типа. Поэтому с этой точки зрения смерть лица автоматически договор лизинга не прекращает. Соответственно, можно его для такого, именно для управления до тех пор, пока не будет определено. А почему не прекращает-то? Ключевой момент. Потому что потом у любого лица есть наследники. Даже если нет наследников, то наследником в конечном итоге в рамках передачи вымороченного имущества будет муниципалитет. Поэтому имущество не останется бесхозным, все равно эти обязательства сохраняются. Поэтому, если нет прямого указания в договоре лизинга, что смерть лица прекращает этот договор, то договор продолжается и, соответственно, может быть учреждено в том числе доверительное управление.
1: Так, идем дальше. Купили оборудование у дилера. Производитель обанкротился. Может ли конкурсный управляющий предъявить нам претензии по товарному знаку?
2: Ну, смотрите, конкурсный управляющий, у него нет каких-то дополнительных прав. Он, по сути, является продолжением дела, которое, в отношении которого принял бразды правления. Вот что могло сама организация, то может и управляющий, которым переходят права единоличного исполнительного органа. Но когда я говорю нет дополнительных, есть, конечно, в связи собственно, с процедурой банкротства, все, что связано с расторжением договора, значит, оспариванием сделок, но, как я понимаю, здесь ведь не об этом речь. Речь идет о том, что конкурсный управляющий – это новый единичный исполнительный орган. Что могли предшественники, то ли он. Вопрос, есть ли для этого реальные основания, обстоятельства.
1: Так, по 44-му федеральному закону не сдали объект вовремя. Заказчик требует продлить банковскую гарантию. Вправе ли мы одновременно уменьшить ее сумму на объем уже выполненных работ?
5: Тут все будет зависеть от того, зафиксировано и отражено ли в соответствующем реестром, документах факт выполнения того или иного этапа работ. Если надлежащая фиксация осуществлена, то в этой части банка нет необходимости обеспечивать уже исполненные обязательства банковской гарантии. При этом никакого дополнительного подтверждения со стороны заказчика не требуется. Поэтому, если этап работ выполнен, надлежащим образом оформлен, зафиксирован, то можно продлевать банковскую гарантию уже на сниженную сумму.
1: Вопрос интересный. Я думаю, что, по крайней мере, подискутировать попробуем. Государство запрещает хранить данные россиян на зарубежных ресурсах и поэтому блокирует доступ к популярным приложениям. Но почему государство решает это за меня? Это мои личные данные, пишет наш слушатель по имени Владимир. Я разрешаю хранить их за рубежом. Можно это решить в судебном порядке? То есть, через суд потребовать у государства, чтобы данные хранились. Я догадываюсь, какой будет ответ, но тем не менее, давайте обсудим.
2: Ну, давайте я начну. Когда дело касается отдельного гражданина, мы всегда рассуждаем с точки зрения его прав и обязанностей, что это частное дело. Так же, как ну, вот наше дело, Олега, ваше, Александра. Но когда речь идет о масштабировании ситуации в масштабе населенного пункта субъекта федерации страны, это уже вопрос приобретает публичное значение, поскольку сама по себе массовость автоматически равно вопросы там, безопасности, либо может позиционироваться в качестве безопасности. И это уже касается вопросов информационной политики, то, что сейчас называется информационной безопасности, и его специальная терминология, значит, цифровой суверенитет. Ну, как говорится, с тем, чтобы государство и его регуляторные меры исполнялись. То есть, чтобы вот функция регулятора была, нужно, как говорится, кислород подал, кислород убавил, правила игры сделал, все работает. Если что-то находится за контурами воздействия, то ситуация для государства ну, является неуправляемой, нерегулируемой. И поэтому вопрос в том, что для себя государство в определенный период времени с учетом рисков и вызовов всей ситуации считает безопасностью и где должна находиться черта, вот на что нужно воздействовать нельзя. Я думаю, такой вот заход на этот ответ, он понятен. Думаю, в настоящее время пришло понимание, что бигдаты, все массивы персональных данных о гражданах в большом количестве представляют важность, и утрата или помещение где-то на ресурсах неконтролируемых влечет угрозы безопасности цифрового суверенитета. Вот можно с этим спорить, не спорить, кто-то видит для себя угрозы, кто-то не видит, но государство, избранные институты приняли такие решения. Соответственно, решения приняты, если с точки зрения оспаривания в суде, это можно оспаривать только что конституционность соответствующих законов. Я напоминаю там позицию Конституционного суда, что законодатель по такого рода вопросам действует в условиях достаточно широкой дискреции, отвечая на те или иные вызовы и запросы. Поэтому,
4: на уровне государства, опять же.
2: Конечно, это вопрос государственной политики, поэтому, завершая, спорить-то можно, но вот результат этого оспаривания, мне кажется, достаточно
4: очевиден. Очевиден. Олег Сергеевич.
5: Я абсолютно согласен с Андреем в том, что это вопрос скорее политический, и даже в первую очередь политические вопросы.
2: Я сказал не политики в узком смысле, информационные политики и политики безопасности, а не политики в таком утилитарном смысле.
5: Я бы акцентировал, что это вопрос и политический в том числе. Разумеется, государственной политики как некого...
4: Но на уровне заявления позиции государства.
5: Деятельности. Что же касается судебного обжалования, я тоже соглашусь, что обжаловать можно, но если мы говорим о, в том числе, позиции о широкой дискреции, то основная проблема, на мой взгляд, во многих вопросах, которые связаны с ограничительными положениями, законодательными положениями, с ограничением не только там, в интернет-сфере, в цифровой сфере или в любой другой, основная проблема заключается в достаточности или недостаточности мотивировки, обоснования, по сути, объяснения позиции государства, государственных органов. Потому что очень часто мы, сталкиваясь с теми или иными решениями, государственные органы, там отдельные представители ограничиваются только утверждениями, которые носят по своей сути такой лозунговый, демагогический характер, который не приводит каких-то конкретных данных, нет какой-то достаточно широкой общественной дискуссии для того, чтобы общество, в том числе там, профессиональное сообщество, общество, граждане...
2: Олег Сергеевич, я про то, что опережаешь, по сути, если коротко, то это не ограничение, это забота. Забота, активная забота о гражданах и безопасности, сведения о них.
5: Я полностью согласен, но сразу всплывает фраза Козьмы Прудкова: в заботе о ближнем главное не перестараться. Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, судебная процедура, судебное обжалование в определенном смысле и призвана в тех случаях, когда возникает недопонимание, побудить государство в лице конкретных государственных органов показать и продемонстрировать конкретные основания, конкретные обстоятельства, которые мотивируют, объясняют, оправдывают, любой здесь термин можно использовать, принятые ограничения для того, чтобы суд, в конечном итоге, видимо, конституционный суд, действительно, например, сделал бы вывод, что конкретное конституционное право, оно ограничено на достаточных основаниях. Есть, мы понимаем, что нет у нас неограниченных прав, но любое может быть в тех или иных случаях ограничено. Поэтому, но тут действительно Конституционный суд у нас достаточно часто ограничивается лишь формальным утверждением, что те или иные решения находятся в пределах полномочий конкретного государственного органа, но не анализируется содержательно, насколько такие принятые решения являются обоснованными с содержательной точки зрения.
1: А я уже не успеваю вступить в эту дискуссию со своим вопросом, который зрел и наконец-то созрел. На сегодня будем мы юридическую консультацию завершать. Огромное спасибо Андрею Виницкому и Олегу Жгареву за то, что нашли время прийти к нам сегодня в студию. Ну и я надеюсь, мы на неделю прощаемся.
5: Безусловно.
1: До свидания.
5: Итак, всего доброго.
2: До свидания.
3: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Рынок труда.
6: Самые высокие зарплатные ожидания в Свердловской области зафиксированы у специалистов в сфере высшего и среднего менеджмента. Они хотят получать почти 130 тысяч рублей, рассказала представитель сервиса HeadHunter Лилия Сауленко.
7: На втором месте по зарплатным ожиданиям специалисты из сферы сельского хозяйства 123,5 тысячи рублей. На третьем сфера строительства и недвижимости 115 тысяч рублей. Далее идут стратегии инвестиций и консалтинг 114 тысяч рублей, а также автомобильный бизнес 113 тысяч рублей.
6: При этом 47% свердловчан не готовы снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место.
3: Потребительский рынок.
6: Поставки арбузов на Урал выросли в 3 раза. С мая по июнь было ввезено около 8 тысяч тонн. Главный поставщик – Узбекистан. Из этой страны импортировали 94,5% от общего объема ввезенных арбузов. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении. Арбузы также везут из стран Ближнего Востока и Китая. Кстати, в этом году поставки из Китая начались на 2 месяца раньше обычного срока, с января. А пик поставок традиционно приходится на июнь-июль. Также начались поставки на Урал черешни, уже привезено более 2000 тонн, что в 4 раза больше, чем годом ранее. Основной импортер также Узбекистан.
3: Рынки, туризм и отдых.
6: Спрос на внутренний туризм в России по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 3% в годовом выражении, составив почти 40 миллионов поездок. Об этом пишут ведомости. В аналогичный период прошлого года показатель, напротив, демонстрировал рост на 7%, достигнув почти 41,5 миллиона поездок. В Министерстве экономического развития России уточнили, что снижение произошло преимущественно в конце отчетного периода. Если в январе-мае количество туристических поездок по стране увеличилось на 6,2%, то в июне число бронирований упало примерно на 4% год к году. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
8: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
9: Что такое свага?
10: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
9: Кто твоя бести?
10: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодняшняя программа про слово «гэтсбинг». Возможно, вы знакомы с романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» или смотрели одноименный фильм с Леонардо Ди Каприо.
12: Как сделать так, чтобы она наконец поняла? Все, что здесь есть, я создал ради нее. Все это ради нее, а она... Она просто хочет сбежать. Она даже готова все бросить.
13: Джей, нельзя вернуть прошлое.
12: Нельзя вернуть прошлое?
13: Нет.
12: Ну, конечно же, можно. Конечно, можно.
11: Главный герой Джей Гэтсби устраивал роскошные вечеринки в своем поместье лишь с одной целью. Надеялся, что на одну из них заглянет его возлюбленная Дейзи. В цифровую эпоху родился неологизм – гэтсбинг, привлечение внимания в интернете, когда ты публикуешь контент ради одного человека, только вместо шикарных вечеринок – фото и статусы в соцсетях. Пример употребления.
14: Представляешь, она совсем сошла с ума. Каждый день публикует в сторис себя в купальнике. Думает, ее бывший поймет, кого потерял. Какой примитивный гэтсбинг.
11: Гэтсбинг сам по себе – это неплохо и нехорошо. Только помните, не факт, что ваша Дейзи поймет, что все это только для нее. И на вашей виртуальной вечеринке она может просто не появиться.
3: Не то слово. Фабрика идей.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Встречи в Домне.
4: Более 500 человек зарегистрировались для участия в межрегиональной выставке в форуме ювелирного искусства «Тонкие грани». Два дня, 15 и 16 июля, форум проходил в Домне. Кроме того, его участниками стали порядка 40 брендов из 6 российских регионов, а также байеры отечественных и зарубежных мультибрендовых пространств. Представители Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана приехали для участия в бирже контактов. Также в выставке участвуют ювелиры Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Пермского края, Красноярского края, Костромской области и Ненецкого автономного округа. Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, «Тонкие грани» не просто выставка, это мероприятие, которое прежде всего имеет экономический эффект для компаний и всей Свердловской области. В прошлом году было в два раза меньше участников, 20 брендов. Однако на торгово-закупочной сессии в 2025 году компании получили около 50 предварительных соглашений о работе. На сегодняшний день по итогам работы только первого дня заключено 12 контрактов. В том числе один из них международный. Свердловский бренд «Наташа Либелли» вышел на рынок Киргизии. Конец цитаты.
3: Выставки.
4: Последние дни до 17 июля включительно в Домне проходит выставка работ талантливой художницы Альфии Шайхуловой. В экспозиции 18 живописных работ, созданных за последние два года и объединивших в себе разные моменты городской среды. Если на прошлых выставках художницы ключевое место занимали узнаваемые мотивы юго-западного района Екатеринбурга, то на этот раз Альфия стремилась расширить географию своих художественных исследований. Здесь присутствуют виды Урал-Мамбы, Маша и Эль-Маша, сортировки, виза и исторического центра. Альфия Шайхулова родилась в 1998 году в Асбесте, закончила художественное училище имени Шадра и Институт художественного образования имени Герцена. С 2019 года ключевым вектором в творчестве Альфии является городской пейзаж. Главным источником вдохновения служит изменчивая атмосфера Екатеринбурга, в особенности геометрия и самобытный характер его спальных районов. В первую очередь юго-запада. Альфия Шайхулова активно выставляется, у нее же было несколько персональных проектов. Также она участвовала в трех групповых выставках в Музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге. «Эрарта» – это крупнейший частный музей России. Информацию о других событиях, которые проходят в Домне и в кластере «Салюта», можно найти на сайте domna.pro.
3: Фабрика идей.
15: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
16: Добрый день. Россия, Китай и еще 27 стран подписали накануне соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по искусственному интеллекту. Основная тема конференции звучит как «Интеллектуальные партнеры. Совместное создание будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии конференции. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член священного синода, митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. За сутки на Урале затопило еще 154 частных дома и 457 садов в Ирбите и Ирбитском районе, а также в Горноуральском. Итого, по состоянию на сегодняшнее утро, под водой остаются 439 частных домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. К работам в зоне ЧС привлечено 450 человек и 137 единиц техники, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастор». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастор» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 78.32, евро 89.33.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
8: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
17: Повтор программы.
3: Скажем так.
4: Скажем так.
17: Скажем так.
4: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
3: Как скажете.
8: 12+.
4: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
18: Добрый день.
4: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Там есть возможность оставлять комментарии. Кроме того, для комментариев и вопросов есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Перед тем, как обозначить тему сегодняшнего выпуска, я задам вопрос. Что объединяют или объединяет два текста из соцсетей? Я сейчас прочитаю начало каждого из них. Хорошо, Елена Львовна?
18: Хорошо.
4: Хорошо. Итак, первый текст из паблика, кстати, ВКонтакте, «Линия жизни». Начало. «И любовница моего мужа, и я были беременны. Свекровь сказала, останется та, кто родит мальчика. Я сразу подала на развод». 7 месяцев спустя ребенок любовницы потряс всю семью моего мужа. И отрывок из второго паблика под названием «Семья», что характерно через дефис.
11: Муж столкнул беременную жену из вертолета ради крупного наследства, но он даже не мог представить, к чему это приведет. Продолжение читайте по ссылке. Итак, Елена Львовна, что объединяет этих литературных чудовищ?
18: Ну, думается, что они созданы с помощью Ивана Ивановича, как мы его называем, искусственного интеллекта. Об этом говорит, ну, вообще, понимаете, хотелось бы побольше текста, чтобы было легче проанализировать.
11: Вы уверены? Но сегодня отрывков будет много в этой программе. Совершенно верно. Сегодняшняя программа посвящена не человеческому языку, языку искусственного интеллекта в нашей жизни.
18: Безумие, так сказать, языка в данном случае давайте примем интуитивно. И безумие сюжетов, естественно.
11: По каким признакам можно понять, что текст писал не человек?
18: Ну, мы сейчас все в сетях сталкиваемся с бешеным количеством текстов, около которых пишутся комментарии. Уже все на это, по-моему, значит, рассчитывают, что почему опять Иван Иванович, значит, отписываюсь от вашего паблика и так далее. Если лингвистически задуматься, ну, допустим, в тексте начало было сгенерировано так, что главный герой – женщина, а в середине она стала мужчиной.
11: Но это не в... имеете в виду, в принципе, ошибки какие встречаются,
18: ну, конечно,
11: не те, которые я демонстрирую?
18: Самые простые, так сказать, фактические, значит, ошибки структурирования.
11: Имена,
18: да?
11: Путаются часто. То свекровь была Ирина Ивановна, стала Фёклой Сергеевной.
18: Конечно, значит, какие-то детали путаются. Вышла из дома зимой, пришла вечером.
11: Босоножка.
18: Пришла летом. То есть это, так сказать, вот фактически ты можешь сразу подловить, значит, так сказать, здесь искусственный интеллект. Но то, что не согласованы какие-то фрагменты текста на уровне грамматики, это тоже бывает, когда это что-то очень длинное, и у тебя получается, что он согласовал внутри маленьких отрезков, а на более широком пространстве у него чего-то, значит, не хватило. У тебя повис причастный оборот, не привязанный ни к чему, допустим. Не закрыт,
11: повис
18: там,
11: причастный не оборот, немым вопросом повис. А вот еще всякие нелепости. Из того же рассказика, помните, муж хочет убить свою жену, причем там жена миллиардер через дефис, вот так вот нелепо. «Подойди ближе к двери, дорогая», сказал он почти ласково, перекрывая шум винтов. Отлично, да?
18: Хорошо, да.
11: Повторяющиеся сюжеты, чем не признак? Из одного рассказа в другой переходят всякие несчастные жены, обманутые матери, да, злые свекрови обязательно.
18: Они могут переходить. В принципе, у нас «Злая свекровь» – это вечный текст, вечно актуальный текст. И все будут такого, значит, рода тексты читать и как-то сублимировать. Но, понимаете, поражает, когда текст с тончайшими деталями, с тончайшими какими-то сюжетными переходами. Ты сегодня читаешь, главный действующий герой, значит, Ваня, а завтра ты его же читаешь, и главный действующий герой там Маша.
11: В другом... Вы, нет-нет, да и тоже подсчитывали. Ну, один-то хотя бы раз было.
18: Да, да.
11: Переходили по ссылке.
18: Я, конечно, переходила, и тут даже был случай неделю назад где-то, где я, ну, в транспорте едешь, конечно, там что-то подсчитываешь, ну, что, надо же...
11: Не Чехова, Елена Львовна, что характерно.
18: Ну, надо же, так сказать, руку на пульсе современности, так сказать, держать и вот эти вот тенденции все видеть, да. И я прочла рассказ, про который я даже подумала, что, ну, не так это и плохо, в конце концов. Это был, значит, рассказ о том, как молодой человек после операции научился доверять своей теще. Вот у него до этого долго ничего с тещей, значит, не получалось, а тут после операции это получилось.
19: То есть она была злая-злая, тут стала добрая-добрая, и бульончик приносила в палату.
18: Да, стала добрая, у них, значит, наладились отношения, причем нужно сказать, что это было довольно тонко, то есть там не было 15 убийств на 5 абзацев текста, да, а это были психологические вещи, значит, вот он там, так сказать, лежал, переживал, какие-то переживания, там, она в таком-то халате, там, ну, в общем, как-то что-то такое. И через 3 дня я все то же самое читаю, да, а у него была полостная, значит, операция, там надо было вставать и так далее. Тут я читаю все то же самое, только все это разыгрывается между девушкой уже, ну, женщиной молодой, и ее свекровью.
19: Но все то же самое.
18: Абсолютно все то же самое, только, значит, операция не полостная, а челюстно-лицевая, значит, и, допустим, халат у свекрови не в мелкий горошек, как был у тещи, а там, значит, во что-то другое, но все остальное, и даже такая деталь, как там, ну, она ему варит суп с мелко нарезанной свеклой, допустим, борщ. Вот это все осталось. И ты после этого, ну, конечно, понимаете, вот я, так сказать, поскольку филолог, и у меня определенное отношение к тексту как к продукту, в том числе сделанному, есть. Хотя нам, филологам, все это мешало в свое время, потому что есть знаменитый такой кейс, так сказать. Вот филолог, закончивший, значит, университет, какое-то время не может читать художественную литературу, потому что он думает, как она сделана, а не, так сказать...
19: Ну, как музыкант в машине, примерно.
18: Да. Но вместе с тем, ну что, у нас же есть профессионализм, то есть мы же можем отделить одно от другого, но я вот, да, и поэтому, когда я встречаю такой текст, ну, меня этот цинизм очень как-то задевает, но не губит меня как читателя. А вот кого-нибудь...
19: А вот кого-нибудь... Но, подождите, эти тексты, просто. Они могут в лучшем случае убивать время. Если говорить про вот эти вот всякие рассказики Ивана Ивановича про тещ, про свекровей, про всю эту бытовую психологию.
18: Но не только время.
19: Но в том-то и дело, тексты бывают, которые могут наносить вред здоровью. Например, я сейчас говорю про паблики псевдопсихологов в соцсетях.
18: Вот это, мне кажется, одна из главных проблем нашего времени, особенно для молодежи, опять-таки, которая порождает либо цинизм, либо полное отчаяние, либо болезнь усугубляет.
19: О чем мы говорим сейчас? Надо расшифровать, если кто-то не сталкивался.
18: Мы говорим о бешеном количестве, значит, растущем с каждым днем фактически, пабликов, психологов, даже называющих себя психиатрами и психотерапевтами, то есть людьми с медицинским образованием, чем они совсем, так сказать, наносят вред. И, допустим, у тебя тревога, паничка. Ты, допустим, перенесла какую-то потерю серьезную, от тебя ушел молодой человек, там, или еще что-нибудь. По этому поводу множество специальных
19: инструкции, например, да?
18: Как забыть бывшего? Сидит специальная тетя, психолог, с множеством дипломов, которые там предполагают, что она прослушала что-нибудь за 4 часа, так сказать, и в соседнем подъезде, как уральские пельмени говорили, она, значит, получила этот диплом, тем не менее множество этих дипломов. И сначала ей Иван Иванович пишет мотивирующий текст, потом ей, значит, Иван Иванович же пишет множество отзывов.
19: псевдоотзывов нужно понимать от которые, якобы читателей благодарных.
18: Значит, от якобы вылеченных. Я даже видела, значит, ну, по этическим соображениям я не буду, так сказать, называть, но я одну такую тетю, прошу прощения, проследила в течение вот нескольких месяцев, ну не то, что я каждый день ее слежу, он просто зашла там зимой, и вот зашла летом.
19: А теперь вам в предложке постоянно она, в соцсетях, если вы один или два раза зайдете,
18: да, конечно. Она начинала с 6 тысяч за сеанс, сейчас у нее 12. И она это за один час. Ну, это еще, значит, не так много для психологов. Но, вы понимаете, это настолько топорно сделано.
19: Вот расскажите про алгоритмы и про структуру таких текстов. Да. Как понять? Потому что вы человек подготовленный, вы определяете, что, в общем-то, чему доверять можно, ну, предварительно, а
18: значит,
19: чему нет.
18: На уровне сюжета.
19: Итак.
18: Ты лежишь... значит, глазами к стенке, весь твой мир черный, ты не хочешь пить любимый кофе, не хочешь есть любимый салат, ты сутками, значит, ты мониторишь соцсети бывшего.
19: Описание тяжести ситуации тяжести, плюс панибратство.
18: Сразу же, конечно, панибратство, сразу же такая...

0: ну, панические атаки, так, брань такого рода. А вот ты хочешь пойти к традиционным там каким-нибудь психотерапевтам. Так они тебя тут на 2 года, на 3, на 5, значит, увлекут в свои разговоры и при этом выкачают с тебя кучу денег.
1: Как обесценивание профессионалов.
0: Обесценивание полное профессионалов. И, конечно, значит, таблетки они тебя подсадят, там, советская карательная психиатрия, что только они с тобой, так сказать, не сделают. А вот сейчас я, фея, значит, которая вылечила уже 1 000 000 000 таких же брошенок, как ты, я научу тебя всему за 5 сеансов, дам тебе 3 конкретных действия и 2 четкие инструкции.
1: То есть 3-й блок упоминания числительных.
0: Обязательно числительных, чтобы они показали, насколько быстрый и точный, четкий эффект будет. И вот уже ты легкими шагами заходишь в кухню, тебя манит запах свежесваренного кофе.
1: Ой, и пошли слащавые штампы и красивая какая-то ситуация, хэппи-энд возможно.
0: Телефон звонит, это бывший. Ты
1: он его... обязательно должен валяться в грязи у обочины.
0: Конечно. Ты его просто-напросто убрала, все, больше бывшего нет. Кофе, любимый салатик, ты записалась на курсы йоги, японского языка, рисования.
1: И купила новое платье. Санкционная причина.
0: Обязательно, обязательно. Пошла в театр и, в общем, счастливая. И тебе тут же предложили новую работу.
1: Кстати, да, и деньги появились. И деньги, Елена, конечно, Львовна, ну как, конечно, понимать, это ИИ или все-таки графоман какой-нибудь под копирку пишет?
0: Вы знаете, я уверена, что это Иван Иванович. Почему? Потому что таких текстов на разных сайтах, ну, очень много. Меняется только любимый там кофе на, предположим,
1: на запах свежеиспеченного круассана, как
0: да,
1: известно.
0: Да, да. Вот, так сказать, салатик, халатик, то есть, так сказать, меняются только вот эти
1: детали. Но это бизнес
0: детали.
1: Просто оперативности ради, это уже люди не делают, это делает наш с вами
0: да,
1: Иван
0: да,
1: Иванович.
0: Да. А еще это видно ведь по отзывам. Дальше идут
1: мы уже забыли про псевдоотзывы, конечно.
0: Конечно. Отзывы все взяты как будто из соцсетей или из мессенджеров. Там стоят, как правило, и у психиатра, и у клиента совершенно одинаковые цветочки в конце. Ну, то есть они друг другу пишут.
1: Ну, такое, знаете, быть может, у обычных людей, все эти смайлики.
0: Нет,
1: ну, смайлики.
0: Они абсолютно, причем каждая ставит одинаковое количество. Но это, значит, не важно. Вот я первый раз, когда почитала, я сразу занудно сказала: причастные обороты не закрыты каждый раз справа.
1: Что это означает, Елена?
0: Ну, причастные обороты выделяются запятых так справа и слева. Это, значит, называется закрыть причастный оборот.
1: Так безграмотные просто могут быть люди, ну, которые не закрывают.
0: Конечно. Ну, все-таки Иван Иванович как-то там что-то делает, но он все-таки следит, чтобы это было с определенной степенью грамотности, конечно.
1: А здесь
0: но,
1: понятно, он скорее менее ошибок не допустит, а люди допустят, или что?
0: Нет, я имею в виду, что одна и та же, поскольку гонится один и тот же алгоритм, то по всем отзывам может пойти одна и та же ошибка.
1: Ошибка, все понятно.
0: Один и тот же тип ошибки пойдет по всем отзывам.
1: Незакрытое причастие, причастное оборот.
0: Вот это даже конкретно пример. То есть я знаю сайт психолога, как бы, у которой, ну, отзывах в 30 именно справа не закрыт причастный
1: Отлично.
0: Оборот. Ну, как бы вот так.
1: А вы разбирали всю эту структуру текстов искусственного интеллекта, признаки. Но я, знаете, еще нашла вот какой признак. Иногда в начале бывает не описание плачевной ситуации, чтобы ты понял, что проблема твоя, она повторяющаяся. Да. Крючок может быть другим, чтобы читатель, читательница подумала, вот у людей вот так красиво, хорошо, и сравнила, а у меня не так, значит, со мной что-то не так, проблема. Паблик шикарно и коварно. Название паблика я просто скопировала. Просто перед эфиром.

0: скопировала. Текст. «Давай я расскажу, панибратство, как любит мужчина. Тискает и не пускает никуда, пока не зацелует. Он не побоится пустить себя под сплетни». Оцените уровень русского языка. «Под сплетни, под осуждение. Он возьмет тебя на руки и отпихнет ногой все, что волочилось следом. Если не так любит, то любит ли вообще А?» То есть крючок есть, плюс еще очень смешной нерусский язык.
1: Когда добивается Иван Иванович некоторой живости, искусственно смешивая части фразеологических оборотов, а он это может, он же, понимаете, всегда все равно живет на тех текстах, которые уже были когда-то. Он ведь не новые производит, точнее как, он производит новые тексты путем, значит, смешивания, так сказать.
0: Он производит метаанализ своими искусственными мозгами.
1: Что было в старых. Но он ведь не может породить принципиально новую, там, свежую, так сказать, метафору. Он скорее возьмет и именно смешает части фразеологических оборотов. Ну вот, как у вас сейчас было, пустить под нож или там попасть под нож, а он попасть под сплетни, да, вот, то есть он как бы может нарушать сочетаемость, да, и считать, что ой, как я хорошо там, так сказать, пошутил.
0: А иногда он имитирует безграмотность специально.
1: Да, конечно.
0: Ведь искусственный интеллект также используют в рекламных пабликах обработки фотографий. Может быть, нашим слушателям и зрителям такие рекламные паблики встречались. Вот один из таких пабликов, где предлагаются
1: услуги.
0: Уберите
1: мою маму, она меня позорит.
0: И нейрофотографии.
1: Ой, ужас.
0: Вот. Размещается объявление как бы от подписчика с просьбой обработать фото, но еще, Елена Львовна, повесточка актуальная прилагается, оцените. Итак, фотография мужчина-женщина, было-стало. Текст. Уважаемые редакторы, вообще запятых нет, это имитация такой речи простого человека.
1: Да,
0: уважаемые редакторы, я участник СВО, женился на жене. О, появляется первая запятая. Все прекрасно.
1: Женился
0: на жене. Все прекрасно. Конечно. Мы с ней давно вместе, все круто, классно, но вот на нашу роспись она оделась как содержанка. Восклицательный знак появляется. А мне надо фото отправить маме, а она в этом... Исправьте ей наряд, пожалуйста, на что-то более свадебное. Ну и фотографии нейролюдей было-стало. Здесь же вреда здоровью как таковому нет, насколько я понимаю. Действительно, предоставляют услуги по обработке фотографий. Это просто реклама. Что плохого в том, что робот написал текст, если нет вреда здоровью, как с псевдопсихологами?
1: Во-первых, вот в этих пабликах по обработке фотографий, я на них обратила внимание после лжепсихологов. Понимаете, это, значит, не русский язык, но это с ним связано. Есть куча аморальных вещей. Просто аморальных. Когда действительно предлагается, значит, убрать маму со снимка, потому что что-то у мамы там платьице подкачало, допустим.
0: Но или... Это специально делается как триггер, чтобы было обсуждение и возмущение в комментариях. Конечно, это специально
1: да,
0: все
1: но
0: сделано.
1: Уровень морали тех, кто пишет, настолько низкий.
0: Ну, потому что они провоцируют на низкое других людей.
1: Да, что... Общая мораль читателей, она становится все ниже, ниже, ниже, потому что кто-нибудь подумает, ну хорошо, но если вот тут вот он, так сказать, отрезал, значит, родную маму или что-нибудь о ней ужасное, так сказать, написал, то, ну, значит, это как бы норма.
0: А может быть, наоборот, люди, которые живут в мире розовых пони, в парадигме «я и мои друзья», они зайдут в комментариях и увидят, а вот рядом это живет... дышит, общается. Вот оно такое.
1: Не знаю. Все это порождает впечатление твоего пребывания в постоянной грязи и как-то спускает общий твой уровень. Общий твой уровень культурных запросов, общий твой уровень, так сказать, там, ну, всего-всего-всего-всего.
0: Такие тексты порождают кризис недоверия?
1: Безусловно, безусловно. Кризис, вот, кстати, вот если вернуться к психиатрам, то мы говорим о кризисе, значит, недоверия как о серьезнейшей проблеме. Сейчас, ведь, понимаете, действительно, жизнь становится все более тревожной с каждым днем. Мы это все понимаем. Количество, значит, обращений к специалистам реально растет. Так, на этом фоне найти хорошего специалиста действительно очень сложно. Ну так.
0: Но ведь вы говорите сейчас о недоверии к врачам. Да. А я говорю, в принципе, не только в конкретной сфере, не только я сейчас говорю про сферу медицины, а в принципе недоверие к этому миру. Потому что один раз почитаешь текст, а потом понимаешь, так это не человек писал. А что происходит дальше?
1: Недоверие к миру, к ценностям, размывание шкалы этой самой, этих самых ценностей. Вот, допустим, значит, недоверие к науке еще как можно порождать, когда в тех же психиатрических пабликах тетенька начинает писать, какие у нее прекрасные методы, значит, вот она коуч, расстановщик, значит, у нее все ленская терапия, ленская с большой буквы, что ее зовут Лена, все дефис, значит, ленская, ну и какие-нибудь научные слова смешиваются с чем-нибудь таким, вот я у одной, кстати, весьма высокопоставленной такой тети видела через запятую после вселенской терапии гвозди. Вот просто гвозди, запятая. Когнитивно-поведенческая, так сказать, терапия. Коучинг, значит, расстановка. То есть человек берет, как бы, казалось бы, название методов, вплетает их в контекст астрологический, так скажем, вот, и тем самым, ну, конечно, подрывает доверие просто к науке.
0: Подождите, можно подорвать доверие к литературе и к языку?
1: Доверие к литературе и к языку подорвать можно. Особенно трагично, если это к языку, потому что это твоя первая вообще знаковая система, в которую ты погружен, и если ты еще ему будешь не доверять, ты можешь быть не погруженным там в знаковые системы религии, значит, литературы, философии и так далее. Ну, чтобы ты в языковую не был погружен, но это как-то, да?
0: Подождите, а где, все-таки где связь? Мы видим какой-то дурацкий текст, понимаем, ну, не человек писал. Как это подрывает нашу веру в язык?
1: Значит, нашу веру в язык, понимаете, подрывает постоянная, допустим, замена слов, когда правое начинает обозначать левое, черное, белое и так далее. Вот мы с вами ведь, значит, разбирали вот эти случаи, когда все начинает табуироваться.
0: Эвфемизмы, несносные реконструкции.
1: Да, да. И ты понимаешь, что, например, какой-нибудь там корень «эко», да, ну вот, происходит эвфемизация, дальше функция, значит, рекламы вступает в силу. И вот помните пример такой? Вот, кстати, можно его напомнить, мы давно это, значит, не вспоминали. Эко-технопарк. И так назвали свалку в экологически чистейших, значит, районах Архангельской области. Это бассейн, так сказать, реки Шиис. Ну, у тебя после этого, когда ты понимаешь, что эко-технопарк – это свалка, не будет подорвано, что ли, доверие к компоненту эко, техно, да и вообще-то и парк.
0: Вот, кстати, как раз иллюстрация кризиса доверия к литературе случилась 2 года назад. Такой практически литературный международный скандал был, когда японская писательница Ри Кудан получила престижную японскую же премию Акутагавы за свой такой, знаете, сатирическо-антиутопичный роман. про то, как некая архитектор Сара проектирует тюрьму, где будут жить заключенные в мегакомфорте. Все действие там, в 2030 году, по-моему, происходит. Так вот, на награждении выходит она красивая и признается, что 5% текста писал тот самый Иван Иванович, уж не знаю, как он по-японски будет, искусственный интеллект. И многие просто ее за это возненавидели. Она обманула, премию присудили, а оказывается, она не одна писала. Как думаете, справедливо на нее спустили собак?
1: Ну, тут не знаю насчет справедливо.
0: Ну, когда писатели, а уже чем дальше, тем больше, они используют искусственный интеллект для создания произведений.
1: Ну, в принципе, хоть кто может, я использую искусственный интеллект.
0: Как вы используете?
1: Другое дело, что я должна далее все проверить.
0: Уже другое. Я сейчас про художественную литературу. Про проверку мы чуть позже поговорим обязательно.
1: Ну, писатель, мне кажется, что она может использовать искусственный, так сказать, интеллект для каких-то исторических справок, чтобы там что-то вот выстроить, для каких-то, ну, может, она там пишет про животных, ей надо что-то, так сказать...
0: Ну, то есть для информации, не написания диалогов?
1: Ну, конечно, для информации. Ну, потому что если она будет писать диалоги, то это и будут диалоги современных сериалов.
0: Вот, знаете, в 22-м году еще первый такой нейророман в России вышел в соавторстве с искусственным интеллектом Павел Пепперштейн и второй автор Нейро Пепперштейн. Там 24 рассказа, половина человеку принадлежит, писателю и художнику известному, а половина его нейродвойник сочинил, который был науськан на интервью его же настоящего человека, на его другие произведения, и многие читатели... Они ознакомились с текстами, они не могли отличить одно от другого. То есть смотрите, как наловчился-то и...
1: Ну, так человечество про это знает много сотен лет. Мы прошли сколько, так сказать, этапов, когда, значит, сначала, допустим, подделывали мы драгоценные камни, потом мы стали подделывать там лекарства, подделывать, ну, вы знаете, все на свете, еду, придумали там искусственный массаж вместо естественного количества, так сказать, замен, оно огромно, и это совершенно все закономерно. Другое дело, мы же видим реакцию. Ведь в человечестве-то наоборот все сильнее становится тяга к тому, чтобы там массаж был, так сказать, руками человека, а не машины, да? Чтобы продукты были натуральными, драгоценности настоящими.
0: Подождите, давайте, Елена Львовна, я вам сейчас текст прочитаю, а вы скажете, что думаете по поводу этого текста, хорошо? Ну, уговорила, фактически. Когда мы были новые, наше с Розой место было в середине торгового зала. На той стороне,
1: когда
0: где
1: журналист
0: на той стороне, где журнальный стол, и оттуда нам открывался вид наружу сквозь пол витрины и даже больше. Мы могли смотреть на офисных сотрудников, спешащих мимо, на такси, на бегунов, на туристов, на попрошайку, ну, название и имя человека, с его собакой, на нижние этажи здания РПО. Точка. Что скажете по поводу этого текста?
1: Больше не буду его читать.
0: А вот и нет. Я тоже, когда открыла книжку, я была в недоумении, я подумала, что мне какой-то ужасный перевод достался знаменитого автора. Это Кадзуо Сигура, лауреат Нобелевской премии, знаменитый, ну, значит, британский писатель, японского происхождения нет. Это «Клара и солнце», знаменитый его роман, где просто имитируется текст искусственного интеллекта. Этот робот так думает. То есть люди начинают пародировать. А потом, по мере развития этого искусственного персонажа, текст становится более осмысленным. То есть это игра такая с читателями.
1: Замечательно.
0: «Клара и солнце», но, очень люблю эту вещь.
1: Да, но, так сказать, то, что видно, что это не...
0: что-то
1: великая,
0: не то.
1: Так сказать, литература,
0: что-то не то, да.
1: Да, ну, там, вид наружу, например, там, когда мы были новые. То есть, ну, конечно, тут есть такие, так сказать, выражения, за которые ты цепляешься. Так, слушайте, ну, не буду называть, но у нас ведь есть с вами ужасные разочарования в живых и настоящих писателях, поэтах, которые в конце своей жизни стали писать очень плохо. Или очень плохо писали в начале своего творчества, что еще как бы нормально, да? То есть у человека много чего может произойти с психикой. Ну, значит, продолжительность жизни сейчас большая. Я, к сожалению, встречалась с тем, что хороший ученый, заболев определенной болезнью, которая связана с тем, что происходит уплощение, ну, определенных, так скажем, зон мозга, да, он начинает писать тексты на уровне студенческой курсовой, так сказать, работы, очень аккуратной, но слабой, без полета вообще.
0: Это похоже на искусственный интеллект.
1: Да.
0: Похоже. Следует ли доверять ИИ как источнику информации, в первую очередь в сфере лингвистики?
1: Ой, ну, нет. Следует этим пользоваться, следует его использовать для ускорения поиска, но далее все надо проверять. То есть, конечно, допустим, представим себе, что меня спросили, от чего образовано такое-то слово. Да? У меня сейчас под рукой нет авторитетного источника. Нет словаря Александра Евгеньевича Аникина, нет словаря там, значит, Макса Фасмера или там еще чего-нибудь. Я, конечно, могу спросить у Алисы, у Ивана Ивановича, еще у кого-нибудь, значит, откуда произошло слово.
0: Но не факт, что скажет правду. Давайте,
1: конечно,
0: сейчас проверим, эксперимент,
1: конечно,
0: проведем.
1: Факт.
0: Моя Алисечка всегда со мной в студии. Какое слово будем проверять, Елена Львовна?
1: Ну вот, давайте проверим название Урала. Он топоним Урал.
0: Привет, Алиса. От чего произошло...
2: Приветствую вас от всего электронного сердца.
0: Спасибо, дорогая. Алиса, от чего произошло слово Урал?
2: Сайт whistrf.ru дает такой ответ. Урал – экономический и историко-культурный регион, сформировавшийся в составе российского государства в результате горнозаводского освоения территорий Уральских гор и Приуралья.
0: Алиса,
2: название получил
0: Алиса...
2: от имени Уральских гор.
0: Алиса, еще раз, откуда произошло, от чего произошло слово «Урал»?
2: Ответ есть на whistrf.ru.
0: Ой, все. Спасибо, все.
1: Читает она.
0: Она то же самое, она повторять сейчас будет.
1: Спросите, откуда название «Урал», может, она при таком варианте скажет.
0: Алиса, откуда произошло название «Урал»?
2: Сайт большойвопрос.ру дает такой ответ. Так. В Википедии у происхождения слова «Урал» есть несколько версий. Одна из них – оно происходит из башкирского языка и означает «пояс». А по другой версии, название этой горы пошло из тюркского языка.
0: А что скажет доктор филологических наук Елена Березович?
1: Все это, значит, ошибочно. Тюркского языка нет. Есть тюркские языки. Это целая семья языков. К тюркским, значит, языкам принадлежит башкирский. Да, это правильно. Но считать, что это от слова «пояс», мы не можем. Или опоясывать, вот как пишет Александр Стинович Матвеев, это очень хорошо подходит семантически, то есть, ну, действительно, это ведь пояс такой, ну, горная гряда, да, но это не подходит с точки зрения грамматики вот тюркских, так сказать, языков.
0: Коротко, правильный ответ-то какой?
1: Вот коротко по отношению... Понимаете, в том и беда, что... Так же, как психику нельзя вылечить двумя точными, значит, инструкциями.
0: Ну, хотя простыми, бы одну версию, ну, хотя бы одну.
1: Ну, все-таки, скорее, из тюркских языков. Мансийская версия, вот, из финно-угорских языков отвергается все-таки сейчас учеными. Если из тюркских языков, то... Ну, более других, вероятно, версия о том, что связано с Арал, то есть мугаджары – это южный отрог, они начинаются недалеко от Аральского моря, поэтому вот такая может быть история. Или же Аральское море – это море с островами, или же сам вот этот вот Арал-Урал, значит, воспринимается как остров горный, на фоне леса. Вот это более вероятно.
0: Потом мы расскажем после эфира об этом Алисе. И она сделает свои неутешительные выводы. И последнее, о чем мы успеем коротко поговорить. Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Сможет ли ИИ полностью заменить тех, кто работает со словом? Лингвистов, писателей, журналистов, экскурсоводов, кстати. Сможет или нет?
1: Нет, конечно. Ни в коем случае. Вот я уже сказала, что нужно, во-первых, человеческое тепло. Психиатр, как ты его не научишь говорить, там, какими ходами и так далее, он должен быть исключительно эмпатичным, и умным, и теплым человеком. Без этого чуть никак.
0: Вот вы про массаж хорошо сказали. Если ручной, есть машинный.
1: Да.
0: Хорошая метафора у Стругацких?
1: Да, у Стругацких я очень люблю эту метафору. Она вообще показывает, ну, они гениальные люди, она показывает, как появился вообще искусственный интеллект. В моем, значит, любимом произведении «Понедельник начинается в субботу» герой в последней части этой повести попадает в описанное будущее. И он замечает поначалу, что вокруг него ходят какие-то странные люди, он смущен. То есть, допустим, идет совершенно голый мужчина, но в дымчатых очках, с усами и там, не знаю, с портфелем. Или идет совершенно голая тоже женщина, но, так сказать, у нее там яркая помада и такая-то укладка.
0: Кто не читал, в чем разгадка?
1: Значит, разгадка в том, что это берется из портрета описаний, имевшихся ранее в текстах писателей-фантастов. И это были тексты типа «Дверь открылась, на пороге стоял молодой человек в дымчатых очках и там с таким-то портфелем». Так? Ведь текст не знает, что еще было у молодого человека. Он знает только, что у него были дымчатые очки и портфель. И мы ведь не уверены, что это такой гениальный писатель, у которого эта деталь потом выстрелит, как ружье чеховское. Мы не уверены в этом. Но дальше, когда ты опираешься только на то, что знал вот этот писатель, у тебя и ходит он голым в дымчатых очках.
0: А вы знаете, это ведь отдельный круг ада. Практически данты. Те, кто слишком-слишком рассчитывает на искусственный интеллект, может быть, и поживут неплохо, но когда-нибудь они должны испытать в полной мере. Собственно, вы описали почти по Стругацким.
1: Да, я не знаю, какой профессии они смогут, значит, владеть вот эти люди. Вот как они проживут, какая у них будет профессия? По крайней мере, не гуманитарно и не то, что связано с работой с людьми, потому что, ну вот я говорю, человеческое тепло ничего не заменит. Если ты лектор, то умение акцентировать, умение быть обаятельным, энергия. масштаб твой. Масштаб твой как личности и так далее. Тоже ничего не займет. Артист.
0: Нейроартисты – это все-таки игрушки. Живые, живых мы не предадим и по-прежнему любим. Хоть и не всех. Ну что, тост в финале за то, чтобы Иван Иванович остался просто добрым помощником. И не
1: добрым помощником, конечно.
0: Все на этом. Доктор филологических наук Елена Березович в программе «Скажем так» на Радио Форум. До свидания.
3: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кинопоказ.
4: 18 июля в прокат в Ельцин-центре выходит анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Эта картина 1989 года прошла 4К реставрацию и визуально смотрится так, как будто сняли ее сегодня. Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить определенное время среди людей. Вместе с котом Дзи-Дзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать свое дело – экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей, помогает завести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Фильм будет в прокате до 1 августа. Билеты стоят 300 и 400 рублей, в зависимости от сеанса.
3: Кроме того...
4: И также с этой субботы на большой экран выходит поэтическая история любви, классика мирового кинематографа, мужчина и женщина Клода Лелюша, Санук Эме и Жан-Луи Трентиньяном в главных ролях. Фильм тоже прошел 4К-реставрацию. В этом году картине стукнуло 60 лет, но смотрится она по-прежнему на одном дыхании. Словно через экран в зал просачивается свежий морской воздух. «Мужчина и женщина» — это история любви молодой вдовы и автогонщика, познакомившихся на пороге детской школы. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» как лучший иностранный фильм. А 29-летний на тот момент режиссер Клод Лелюш получил мировую известность. Фильм будет идти в Ельцин-центре до 28 июля.
3: Выставки.
4: В арт-галерее Ельцин-центра проходит сейчас выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества нео-авангардных уральских художников и поэтов. Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. И за 10 лет своего существования Уктузская школа стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала значительное влияние на все неофициальное искусство СССР 60-х, 70-х и 80-х годов. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуса. Там они катались на лыжах и строили творческие планы. И именно тогда Валерий Дьяченко и предложил это название «Уктузская школа», призывая следовать примеру французских импрессионистов общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение, поскольку Анне Таршес, например, была близка идея трамплинизации – то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктузской школы. Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. Все это отразилось как в отдельных работах художников, так и в коллективных проектах. Живопись, графика, самиздатские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии – все это представлено на выставке. Еще в конце 60-х годов Валерий Дьяченко пророчески заметил: «В культуру нашего времени мы не войдем». Он догадывался, что группа совершенно не совпадала с советской действительностью тех лет. Этим и объясняется название выставки «Быть рядом, но не там». Работы для экспозиции предоставили несколько институций: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства «Гараж» – это Москва, Музей андеграунда, Музей Букашкина, Библиотека имени Белинского, Ейский историко-краеведческий музей, а также частные коллекционеры и художники Валерий Дьяченко, Татьяна Жумати, Леонид Тишков и другие. Выставка будет работать в галерее Ельцин-центра до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
5: Электронные паспорта транспортных средств могут расширить новыми данными об автомобилях. О подготовке изменений в этот документ рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вчера была большая пресс-конференция, где он много чего сказал. Одно из его заявлений связано было с электронными паспортами. Туда надо включить, по мнению РОАД, цену автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, сведения о ТО, замене деталей и жидкостей, дату и пробег при обслуживании, обременение и даты их установления и снятия, сведения об утилизации, организации и сведения об организации, выполнявших утилизацию.
6: Да нет, все правильно, в принципе. Когда задумывалась система электронных паспортов, как раз и была самая главная цель, чтобы, ну, прослеживать, сделать прозрачной историю автомобиля, да, то есть ты действительно там приезжаешь в сервис, там вносят информацию по номеру этого самого ПТС, либо по твоему госномеру, да, в базу данных, у тебя все фиксируется, и ты получаешь чистую прозрачную историю автомобиля, и когда кто-то покупает его уже на вторичном рынке, да, он может получить доступ к этой самой истории, посмотреть, там, не скручен ли пробег, например, своевременно ли обслуживание проводилось. Это, знаешь, по такой же аналогии есть система Carfax, называется, которая в Соединенных Штатах, где действительно там...
5: Ну, мне кажется, на нее
6: заезжаешь, заезжаешь поменять лампочку, да, вот, и обязательно будет запись в базе данных, и потом можно получить всю историю автомобиля по замене всего. Вот, любая
5: медицинская карта автомобиля электронная.
6: По сути, да. Такая показатель здоровья, да, автомобиля. Ну, и это же всегда интересно, знаешь, когда покупаешь автомобиль на БУ-рынке, это же кот в мешке, по сути. Да, ты не знаешь, какой там пробег настоящий. Ты не знаешь, что там делал. Там, может, масло меняли раз в 50 тысяч километров, да, вот.
5: Да, просто.
6: А ты все это можешь видеть в этой самой электронной системе. Ну, вот пока, да, вот об этом уже говорят достаточно давно, о том, что нужно ввести как-то цифровую историю такой машины, вот там все вносить. Это я не первый раз слышу.
5: И мы с тобой это обсуждаем
6: и
5: лет
6: даже, 5, да, и даже не 3.
5: Мне кажется, да.
6: Вот в том-то и дело, да. Когда появились электронные паспорта, они сейчас являются обязательными. То есть автомобиль, который завозится в Россию, либо выпущен здесь, бумажный ПТС уже получить не может. Только электронный паспорт транспортного средства. Ну, кстати, владельцы обычных, классических бумажных паспортов тоже могут себе выпустить электронный.
5: То есть они поменять могут?
6: Не знаю, зачем. Да, вот,
5: нет, зачем? А я тебе скажу, зачем. Потому что, когда ты перепродаешь, можно столкнуться с разными ситуациями. И электронный паспорт в этом случае, там подделать его сложнее, как мне кажется, чем бумажный ПТС. Потому что я сталкивался лично с подделкой подписи в бумажном ПТС.
6: Вот так вот, да.
5: Вот так вот, да. По крайней мере, суд признал.
6: Ну, возможно, какие-то и такие юридические ситуации. Ну, в общем, могут все желающие это сделать. Вот. Ну, еще раз, я все-таки до конца не понимаю, зачем это делать, самостоятельно платить какие-то деньги, чем-то заниматься. Но у владельцев новых автомобилей, у них вариантов уже нет, у них только электронный паспорт. Вот. Но пока электронный паспорт ограничивается чем? Там сведения о собственнике указываются, там есть две версии. Расширенная версия, да, которая доступна не всем, только собственнику, вот зачем-то, да, вот, и усеченная версия. Ну, в усеченной версии основные параметры. Вот,
5: ну, понятно,
6: масса,
5: что в ПТС указано,
6: средства, то, там, то, с нагрузкой, там, без нагрузки, экологический класс, кто произвел этот автомобиль, одобрение типа транспортного средства, там его номер указывается, и все. Ну, вот, то есть, то, что вот раньше в классическом бумажном указывали, сейчас видит, в электронном, да. То есть, вот электронный паспорт существует много лет, вот, но дальше, да, вот его развитие, оно не идет вообще.
5: Хотя у нас цифровизация вот вообще такая тема, которая постоянно поднимается на разных уровнях, вплоть до высших государственных, и, наверное, тут как раз даже, она помогла.
6: Есть даже большая компания такая, вот... «Автодата» называется, которая как раз вот и была одно время таким проводником, да, в мир цифровизации автомобилей. Да, это резиденты Сколково, причем у них там налоговые льготы, они что-то там все считают. Вот, но в реализации не получается вот этих всех историй.
5: Но учитывая, что у нас все-таки рынок не всегда связан с новыми автомобилями.
6: Слушай, а сколько, вспомни, что говорили несколько лет назад о введении уголовной ответственности за скручивание
5: пробега. Да, за скручивание
6: пробега.
5: Там, да. Несколько лет уже
6: вообще
5: точно говорят.
6: Какой-то какая-то хоть ответственность, чтобы была там, не знаю, не уголовная, может быть, там, да, хотя в некоторых странах и уголовная ответственность идет, административная. Но опять же, да, вот как мы будем все это делать, как мы будем наказывать, когда у нас нет данных никаких. И как раз вот тогда автодата и выступали за то, что давайте фиксировать пробеги. Вот, ну, ладно, там в сервис ты приехал, там в гараже, где девайсы, да, вот, ну, понятно, что нет никакого доступа ни к каким базам данных, он ничего не будет делать. Но опять же, там, при страховании, например, да, по ОСАГО, ты страхуешь каждый год полис. Вот, почему бы там
5: хотя бы
6: обязательно
5: не отразить
6: страховщика, да, или тебе самостоятельно указывать пробег, который передавался затем в базу данных.
5: Кстати, еще одна цитата из-под Чеколдина. Это должна быть государственная история, должны быть тарифы, и чтобы это было очень-очень дешево. По тарифам сейчас ведем согласование. Это огромная цифровая платформа, которая сделает рынок более прозрачным. Еще одна проблема. Кто будет платить за это все? Государство, собственник, покупатель? Кто?
6: Ну, у нас принято, что за все собственные платят всегда, конечно, да?
5: Ответственность.
6: Ну, знаешь, нет, ну, внесение изменений в такие базы данных там, да, оно сколько-то стоит и сколько-то должно стоить, безусловно, да, но, на мой взгляд, это такие копейки по сравнению со стоимостью машины.
5: Ну, да.
6: Что этим можно пренебречь.
5: Страховку же вы покупаете.
6: У нас же, да, честный знак сейчас, или там этот, QR-коды, вот, да, лепят же на все, что попало.
5: На честный
6: воду,
5: знак,
6: на молочку,
5: да,
6: на всю.
5: Он и есть.
6: Ну, кто за это платит? Да мы за это платим. Ну, просто цена вопроса 1 рубль, там, примерно.
5: Не, меньше. Не меньше, но тем не менее, поскольку это массово, то действительно мы платим в итоге через посредников, но тем не менее. Действительно так.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
7: Что такое свага?
8: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
9: Кто твоя бести?
8: А гэсбингом хоть раз занимались?
9: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
10: Сегодня мы добрались до слова «бести». Так принято называть подругу, с которой вы неразлучны. Это сокращение от английского «the best friend». Не просто приятельница, а та, с которой можно и в огонь, и в воду. Вы миллион раз ссорились, но когда приходило время, всегда подавали друг другу патроны. Примеры употребления.
11: Моя бести знает обо мне абсолютно все. Мы вместе с первого класса.
10: Но можно и с иронией.
12: Раз уж твоя бести говорит, что ты плохо выглядишь, значит, ты реально плохо выглядишь.
10: Слово прижилось в русскоязычном сленге и перекочевало в поп-культуру.

0: Иногда слово «бести» употребляют более широко, как дружеское обращение даже к малознакомому человеку. Но тогда понятие обесценивается, как иногда и сама женская дружба.
1: Не то слово.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже сегодня пройдет церемония вручения премии Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали президент Китайского научно-технического университета Пан Цзиньвэй и зав. Лаборатории биометрических полимеров Университета Северной Каролины Сергей Шейко. В церемонии примет участие российская делегация во главе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Международная премия ЮНЕСКО России имени Менделеева была учреждена в 2019 году. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов, золотую медаль и диплом. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратура. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ ассистент Гигадок за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе «Сотбис». Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
1: Спонсор «Онника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Возможен дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
7: Повтор программы.
1: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
4: На радиофорум на частоте 104.5 FM, программа «Главный экспонат», в студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующая музейным клубом «Дом Агафуровых» Лариса Коновалова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. И старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Любовь Валентиновна, здравствуйте. Поговорим о музейном клубе «Дом Агафуровых». Музейный клуб. Давайте с этого начнем. Да. Не очень обычное название, скажем так. Музейный клуб. Что это подразумевает?
8: Ну, во-первых, что такое клуб? Это какая-то ассоциация людей, которые увлечены каким-то одним делом. Это для саморазвития, для отдыха. Это такое необязательное образование такое, да? Ну, а музейные, значит, те, кого объединил интерес к музею. А опять же, что такое музей по классике? Это то, кто собирает, изучает, да, систематизирует.
4: Ну, присутствие старшего научного сотрудника подтверждает, что там еще и научная работа происходит.
8: И просветительская, да. Ну, а для чего музей нужен вообще каждому человеку? Как раз для того, чтобы понять, какой я, какие они, кто-то, да, потому что очень много бывает стереотипов, и чем больше мы изучаем, а в музее это проще изучать, чем в книжке, потому что это все-таки более наглядно, и есть какие-то предметы, да, и есть о чем поговорить с экскурсоводом, это обсудить, вот, получается, что вот музейный клуб — это те люди, которые хотят поучаствовать в какой-то степени в разной музейной деятельности вместе с нами, профессиональными музейщиками. И мы очень этому счастливы, потому что и мы учимся у людей, и они очень учатся у нас. И получается настоящий клуб.
4: Вот, Любовь Валентиновна, как раз у вас хотелось бы спросить, насколько это помогает или мешает научной работе как раз то, что это клуб, что туда люди ходят. Не просто посмотреть, потом ушли, и вы свободно в вашем собрании, да, изучаете предметы, а именно, что это клуб постоянной общения.
9: Но как раз вот в плане, когда у тебя в наличии как бы мономузей, можно сказать, да, то есть это отдельная история, история отдельной семьи, да. И в этом плане очень важно как раз взаимодействовать с окружающими дом, сообществами. Возможно, это какие-то вот дома, которые здесь в округе находятся, какие-то организации, которые когда-то здесь либо были, либо как-то какое-то отношение имели. Потому что это та история, которую мы не найдем нигде, там, ни в архивах, нигде, ту, которую могут рассказать люди. И это как раз работа с воспоминаниями, работа с людьми, которые могут рассказать об этом доме, об этой семье.
4: И то, они приходят и рассказывают?
9: Вот они приходят и рассказывают, есть, да? Это как посетители. То есть очень часто мы ведем, допустим, экскурсию, нам говорят, а вот, ну, не дали, как на той неделе. Пример, да. Подруга моей бабушки была хорошая вышивальщица. Они ходили только в магазин Агафуровых за нитками, потому что только там продавалась полная палитра ниток. Это рассказ от посетительницы.
8: Кто-то жил чудесно здесь, кто-то, кого-то знакомые жили здесь.
4: Вот у кого-то история человеческая.
8: Да, у кого-то предки работали, как-то были связаны с Агафуровыми. То есть это вот эти истории у нас постоянно.
4: Понятно, это хорошо. Но вот смотрите, дом Агафуровых. Что важнее, Агафуровы или дом? Вот сейчас, на сегодняшнем этапе. Потому что дом является памятником. Памятник деревянной архитектуры. Напомним, да, для кого, кто не помнит, это около зоопарка.
8: Ну что, не, там Филица.
4: Ага.
8: Да, у нас это Сака Иванцетти 28. Да. Рядом с представительством Татарстана в другом доме Агафуровых. Потому что у нас там два брата. Мы в доме старшего брата Камалидина, а второй дом Зайнедина. Там находится представительство Татарстана. Это район Сака Иванцетти, Антона Валика и, ну, там немножко подальше Московская.
4: Так, хорошо, дом. Чем важен дом с точки зрения архитектуры или важнее история Агафуровых?
8: Ну, тут даже трудно сказать, что первичнее, что важнее. Сам дом, на самом деле, как вы правильно сказали, памятник архитектуры, очень интересный и снаружи, и изнутри. И не менее интересная история самой семьи.
4: Да. Так, хорошо.
8: Я как всегда говорю, что по ней можно снимать сериалы.
4: С чего тогда начнем? С семьи? Давайте с семьи. Агафуровы из Татарстана нынешнего, да, они династию аж организовали, такую купеческую, если я правильно
8: Из Казанской губернии, если
4: говорить точнее. Ну да, я говорю нынешнего, из Казанской губернии тогда.
8: То есть от Казани Лаишево, это 40 километров, это Лаишевский район. Они еще дальше из деревни Малая Илга, или Малые Илги, там по-разному называют. Вот. И там интересная и запутанная история, по которой мы не все документы еще нашли. Вот. Но суть в том, что Хисамиддин, основатель династии, он видимо, пошел в армию вместо богатого соседа, оказался в Екатеринбурге. И вот это «Скажи жизни да» – это немножко про них.
4: Угу.
8: Да. И потом
4: сказали, им, как сказали,
8: как сказали, да. И благодаря плюсам и минусам Екатеринбурга, угу, как бы превратили минусы в плюс, и здесь получились вот им, здесь они сумели развить свой бизнес. Я не думаю, чтобы они в Казани сумели его развить. И самое интересное, что когда они уже здесь стали миллионерами, они не уезжают в Казань. Они, угу, здесь проросли,
4: ну,
8: и это очень
4: удалось.
8: Достойные. Ну, бывает так, что тут развился, да, и пошел там дальше. Вот. И, то есть можно сказать, что это очень достойные горожане, которые много сделали для развития города.
4: А с точки зрения истории, чем важна династия Гафуровых? Вот с точки зрения истории экономики или предпринимательства екатеринбургского, что такого они здесь предложили, что они стали известными и построили вот эти, или заняли, да, иногда вот эти самые дома?
9: Ну, с точки зрения какой-то, например, уникальности в экономике, наверное, это уже был все-таки тот период, когда все вот эти вот принадлежности всех, все этапы весь процесс экономический на тот момент в торговле, который происходил, да, то есть все, как велась торговля, это, наверное, не было уникальным. А вот уникальность их для Екатеринбурга, наверное, в том, что все-таки они смогли построить эту вот империю таким образом, чтобы она была не только для себя. То есть не только ты сам
8: живешь. И себе, и людям.
9: И себе,
8: редкое
9: и людям,
8: сочетание.
9: Да. И себе, и людям. То есть это и внимание и к потребителю товаров, которые они предоставляли и продавали, и к тем, кто это продавал, и кто занимался организацией вообще всей этой системы.
4: А что продавали, прежде всего? Про нитки мы уже услышали.
9: Продавали, ну, это поскольку...
4: Текстиль в основном.
9: Была, нет, универсальная торговля, да. Как раз текстиль, вот он, вот очень интересно, именно нитки, очень часто упоминаются нитки, и другие галантерейные товары, а вот как бы с тканями там вопросы есть. Возможно,
8: это первые универмаги, да, как бы мы сейчас сказали, на Урале и Западной Сибири. И где-то в топе в России. То есть, которая... Ну, это редко, кто проторговал всем. Это редко.
4: Универсальный магазин?
8: Универсальный магазин. То есть, они торговали практически всем.
9: Были конкуренты по универмагам. Тот же Штроль, который тоже всем торговал.
8: Ну, там размах был не такой.
9: Абсолютно. У них даже товары одинаковые.
4: Ну, хорошо, конкуренция была. Вот,
8: да,
4: вот
8: конкуренция
4: выясняем,
8: была, да,
4: конкуренция,
8: да,
4: была, и Гафуровы хорошо вписались в экономику Екатеринбурга тогдашнего, да. Но хорошо, понимаем, торговцы, которые получали большие доходы и могли себе позволить жилище. Да. Жилье, которое соответствовало их вкусам и, как я понимаю, моде, которая существовала в то время в Екатеринбурге. Время это у нас...
8: Конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерна.
4: Да. Но тут же деревянный дом, чем он так...
8: Вроде бы не статусно, да?
4: Вроде не статусно, деревянный, но я как понимаю, там и интерьеры были, в том числе указывают на происхождение династии Агафуровых, да? То есть там какие-то восточные мотивы.
8: Нет,
4: нету.
8: Европейский стиль.
4: Абсолютно.
8: Абсолютно, как европейские дворцы сейчас в Западной Европе, как у нас в России. Специфического татарского не было национального.
4: Так, интересно.
9: Но в нашем доме. То есть
8: в нашем доме.
9: Дом отличается.
8: Да.
9: Он
8: мы
9: говорим в восточном стиле.
8: В интерьере имеется во внутреннем убранстве.
4: Да, да, да, во внутреннем
8: убранстве. В том тоже во внутреннем убранстве сплошная европейскость. Да.
4: Так, в чем отличается дом, в чем прелесть этого самого дома Агафуровых? Чем он знаменит, что можно понять об архитектуре Екатеринбурга, смотря, заходя внутрь дома Агафуровых?
9: Ну, для Екатеринбурга того времени дом, наверное, все-таки попадал очень сильно, во-первых, в стиль, и в стиль той улицы, в которой он стоял, да, и вообще в традиции строить деревянные дома в русском стиле, а дом построен именно в стиле а-ля Рюс, деревянный провинциальный модерн, чем он сейчас выделяется, можно скорее сказать, чем тогда. Потому что для того времени он был достаточно привычный. Таких домов было много. Да, вот похоже,
8: его как называли? Филиц.
9: Да, тогда было много.
10: Я поэтому и
9: похожий. Филиц, да, дом. Есть и другие деревянные дома. Наверное, может быть, не очень обычно, что он все-таки полностью деревянный двухэтажный. То есть первый и второй этаж деревянный. Таких все-таки попадалось меньше.
10: Да.
9: Все-таки считалось, что первый этаж каменный, обычно купеческий, первый этаж каменный, второй этаж деревянный. У Гафуровых оба этажа деревянные. И дом в то время был построен, скорее всего, по типовому проекту. Потому что мы точно не знаем, кто был его архитектором. Не сохранилось этих сведений. У нас есть только документы, подписанные главным архитектором города на тот момент.
8: Который говорит, Верно. Городской архитектор Черковский. Что Верно? Или то, что он сам это сделал?
10: А дом сами строили? Или все-таки до них кто-то строил, они уже достраивают?
9: Дом построен на месте. С нуля построен.
10: А второй нет?
8: А второй перестраивался. Перестраивался несколько раз.
9: На самом деле тоже был построен с нуля, но фундамент и заложен был и перестраивался несколько раз. Здесь тоже до этого были строения, но они были снесены, и дом построен на фундаменте отдельно. Проект был в русском стиле, но в процессе постройки, скорее всего, произошли какие-то такие существенные изменения, потому что проект первоначальный дома, он не показывает нам ни окно с цветными стеклышками, витражное, ни резьбу, которая была на доме снаружи, да, и опять же мы изначально потолков, лепные потолки внутри тоже, они в проекте не прописаны изначально.
8: Не, ну проекты, которые мы знаем, уже... это наружное.
9: Да, но наружном вид. Тоже нет
8: узора. Но без декора.
9: Без декора.
8: Без декора.
10: Декор – это заслуга заказчика.
9: Видимо, да. Вот. И когда мы пытались анализировать, кто же вообще делал этот декор, то на самом деле вопросы так и остались открытыми.
10: Есть еще что изучать.
9: Да, есть еще. Не знаем, кто делал, но тем не менее, они достаточно многие узоры, как деревянные снаружи, которые есть, они уникальны для Екатеринбурга. Потому что в Екатеринбурге вообще похожих друг на друга не так много деревянных, деревянной резьбы. Она какие-то общие имеет черты, но вот таких, именно таких, есть несколько похожих на Тургенева в доме, где раньше был театр Коляды. Вот. Но вообще очень достаточно уникальные и интересные.

0: были преподаватели университета и архитектурной академии. И к нам приходил бульдозерист, который рассказывал, что он стоял с бульдозером, уже сносить.
1: Ого.
0: Это, наверное, 88-й примерно год. И говорит, бежит человек с бумажкой, такой взволнованный, на сегодня снос откладывается, решение будет приниматься позднее. И вот эти люди все-таки добились того, что вот эти дома, которые были в очень печальном состоянии, их, ну, раз они были уже под снос, там просто их разбирали уже, кому что надо. Вот. И кроме того, пока вот этот статус не был придан, что это памятник архитектуры, эти преподаватели предложили студентам там пожить, кому
2: соседям,
0: соседи, да.
2: В соседнем
0: доме. Да. И как-то присмотреть. Да. И даже вот у нас ходят постоянно экскурсии мимо нашего дома Свердловский рог. Угу. Потому что Башлачев как раз, он в соседнем доме, он был в соседнем доме, да, типа охранял, и у него даже есть песня, вернее, в песне есть слова «Сака Иванцетти 22», хотя сейчас это 24, но, наверное, не зарифмовалось там или что еще как-то, то есть даже есть фотография, где вот он стоит, вот мы знаем даже в каком окошечке. Вот. Поэтому вот большое спасибо этим людям, которые отстояли эти дома, и статус был вот придан, этот статус, но мы навяло текущей реставрации 33 года, уже 34-й.
1: Много еще реставрировать?
0: Да. Реставрировать очень много, потому что там, где у нас ну типа прилично и симпатично, это нельзя назвать реставрацией. Это такой ну ремонт, можно сказать, косметический в основном, потому что, например, потолки наши знаменитые из папье-маше, которые должны быть с росписью. У нас потолки или белые, там, где почти 100% сохранность лепнины, но они не расписные.
1: Были расписные?
0: Были расписные,
1: сейчас,
0: да. Вот у нас даже есть тут книжечка.
1: Ну, можете показать в камеру даже. Тем,
0: да, в камеру покажем. Да,
1: вот
0: мы знаем, увидеть. Благодаря огромному труду реставраторов, которые работали. Мы к реставрации не имеем отношения, потому что нам всего 10 лет в нашем музее.
1: Мы это еще обсудим, да.
0: Да. Значит, вот эти люди, счищая до основного слоя,
1: нашли краску.
0: Увидели, где, как должно быть, какой фрагмент, как должен быть расписан. И вот мы к юбилею сделали вот такую книжечку. Это так называемые антистрессовые раскраски. Любовь Валентиновна, автор.
2: Но я не автор конечно, работы, а просто
0: не автор проекта. Автор самой книжечки и всего это, компоновки всего это. Вот видите, вот достаточно
1: яркий. То есть надо раскрасить по образцу.
0: Можно по образцу, можно сделать свой узор,
1: свой, да.
0: Как вам хочется. Но образец у вас перед глазами есть. Потому что, вот видите, это Европа. Это не какой-то...
1: Ну да, то есть замах-то был на общеевропейские такие традиции и декора, получается, и вот этого внутреннего убранства.
0: Да.
1: То есть агафоровы себя считали частью большой Европы.
0: Да, и они выглядели так. То есть, ну вот мы на фотографиях очень часто видим, что они или в мусульманских тюбетейках, или...
1: Часть идентичности
0: осталась. Да. Они, это обязательно, это прямо проявляется в фотографиях. Или у женщин это отголоски от татарского колфака. То есть колфак выглядел национальный, вышитая тулья и свисающий колпачок. Уже колпачка нету, потому что это уже модницы, да, в тренде, которые модным. Но вот это вот, то, что сейчас можно увидеть в сувенирных киосках Казани, да, вот эти вот маленькие, как аксессуары. Как аксессуар. Но очень часто они этим подчеркивают или религиозную, или национальную свою принадлежность.
1: А европейская с чем проблема?
0: А европейская одежда. Вот еще, у нас очень часто спрашивают женщины, особенно мусульманки, говорят, а почему они без платков? Вот. Так что вот у них светская обычная причесочка и аксессуарчик.
1: Хорошо, может потому, что там жили постоянно, еще сохранился дом. Потому что дом-то еще показывает историю, в принципе, Екатеринбурга от там, рубежа 19-20 до, вот, как вы сказали, 80-х
0: годов. До 80-х годов многие сохранились дома, потому что элементарно надо было где-то людям жить. Это был жилой фонд.
1: Это была коммуналка в том числе.
0: Это была коммуналка. То есть до 86-го была коммуналка. И стали строить по Антона Валика девятиэтажки. И, конечно, понятно, что было предусмотрено, что на этом месте тоже должна стоять девятиэтажка по логике. Вот. Но вот сумели отстоять вот этим замечательным людям. Большое-большое спасибо.
1: Ну, это пример.

0: такого общественного сейчас много же защищают таких памятников, именно общественность. То есть примеры уже были в 80-е годы именно в Екатеринбурге. Это вот клубность фактически тогда и зародилась, как я понимаю, потому что люди приходят.
1: Кстати, потом же эти же преподаватели УРФУ, тоже, по-моему, исторического факультета, они участвовали и в субботнике по поводу, когда соседний дом ремонтировали, тоже была как бы реставрация соседней, еще в истории 80-х годов. То есть у нас есть фотографии, которые тоже передают процесс этого субботника. И там люди заинтересованы, краеведы на фотографиях. И студенты, и преподаватели, люди заинтересованы в сохранении вот этого облика города, того начала века 20-го.
2: Да, но вот в этой истории мне интересно то, что для того поколения эти здания не были уникальными. То есть их было достаточно много, да?
1: Да.
2: И еще у многих было отношение как к рухляди. Но тем не менее сумели рассмотреть красоту, то, что три дома компактно находятся, да? И вот это, видимо, сыграло роль счастливую совершенно. И сейчас именно благодаря тому, что вот этот дом сохранился, и все знают про Агафуровых.
0: А, и не наоборот, они сохранились, потому что тогда знали об Агафуровых.
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что фамилия Агафуровых, что фамилия Агафурова была совершенно в другом смысле. Да, это вот у нас как раз синоним психбольницы, Агафуровские дачи. То есть как раз имя в то время, оно было негативное.
0: Понятно.
2: Но известное.
0: Вот, известное.
2: Вот именно, да. И вот это сочетание известности, с какой-то скандальности, но скандалов не было, это просто как бы негативное отношение. То есть фамилия сохранилась. Дом сохранился.
0: Память, что здесь тоже Агафуровы были, сохранилась.
2: И это очень хорошо сработало сейчас, когда 10 лет назад мы предложили назвать бульвар купцов Агафуровых вот на нашей комиссии по топонимике. И я видела, какие там дебаты по этому поводу всегда идут, по поводу названия улицы. Думаю, ой, ну все, сейчас, значит, не пройдет. Стоило мне только сказать, а мы уже начали работать. И как бы вот это вот все, когда закрутилось, все, одна секунда, и это утвердили. Да.
0: 10 лет назад вы самое молодое подразделение областного краеведческого музея. Как вы вписались вообще вот в эту систему? Почему вдруг стали отделением, отдельным домом, клубом музейным?
2: Я работала на Малышева уже постоянно в качестве заведующего отделом. И Любовь Валентиновна вскоре была на полставки совместителем. И в наших музейных программах участвовало много моих друзей личных и студентов Любови Валентиновны, потому что она была преподавателем Свердловского областного педагогического колледжа. И нам всегда хотелось, что что-то было в музее, что-то было такое интересное, необычное. Но там негде было репетировать. Негде было что-то вообще подготовить. То есть мы в зале, в экспозиционном, что-то там, какие-нибудь свои тряпки раскинем, бумажки, что-нибудь там готовимся. Идут посетители. А этот дом пустовал. И однажды я говорю, так вот, сделайте нам одну комнатку там. И мы в эту одну комнатку уйдем, там будем все готовить, а всех остальных мы будем веселить. И вот опять же, спасибо
0: проведению,
2: да. Нашлись немножко денег и отремонтировали три комнаты и входную группу. И когда мы туда уже в эти три комнатки вошли, мы потом даже те, которые не отремонтированные комнатки, задействовали. И, наверное, на нас можно обижаться, что мы потом никого не пошли веселить. Мы остались веселиться сами.
0: Ну как?
2: Вот так случилось.
0: Клуб-то сохраняется, поэтому кто-то...
2: Но я имею в виду, что мы же обещали другие подразделения веселить. Но в тесном сотрудничестве мы работаем только с музеем плодового садоводства. Вот там мы очень тесно. Ну, потому что мы территориально недалеко. Оба маленьких, оба деревянненьких. И... Оба такие, видите, из-за того, что у нас тут еще в чем? Тут просто много факторов слилось в одно место. Да. Потому что раз мы не отремонтированы полностью, Мне как сразу сказали, что ну ладно, вот идите туда со своими волонтерами, чтобы нам не мешаться. Вот, но мы туда вам не дадим ни одного предмета фондового, из фондов краеведческого музея. Мы говорим, а как?
0: А смысл?
2: Музей же клуб, да, музейный. Ну, что не придумаете. И получилось, что у нас сразу, раз нам нечего больше показывать, вот, получается, у нас сразу получились вот эти вот волонтерские проекты, волонтерские выставки. Ну, первая из них была коммуналка, потому что эти-то предметы нам легко было собрать по всем своим знакомым, по своим друзьям. И вот первая экспозиция у нас была коммуналка. А потом уже мы начали обрастать и начали делать разные проекты. И, то есть мы вообще открыты для любых инициатив. Это не значит, что мы к нам придут и скажут, а давайте, и мы тут же скажем завтра. Бывает, что и завтра. А бывает, что мы ждем, пока накопится что-нибудь подобное, чтобы сделать уже... Ну, мы раньше делали маленькие проектики, а сейчас мы стараемся сделать, чтобы какой-то, допустим, «Нити нашей судьбы», вот Любовь Валентина, автор замечательного проекта, целый год, и он захватывал весь дом. Когда на одну тему у нас во всех комнатах вот эта вот какая-то тема, это проявляется.
0: Ну, да. А пример тем, как это все выглядело?
2: Ну, давай «Нити нашей судьбы».
1: Ну, я еще хотела сказать, что все наши проекты, которые в доме происходят, они в любом случае либо дома касаются, либо семьи Агафуровых, хоть как-то. То есть никуда недалеко от нашей центральной темы не уходят. Почему «Нити судьбы»? Ну, он такой... Проект получился на стыке Агафуровых и коммунальной квартиры на самом деле когда-то. В коммунальную квартиру, поскольку проект волонтерский, нам очень часто дарят, приносят на временное хранение, приносят на просто людям... Да. Людям жалко выкинуть.
2: Да.
1: С одной стороны.
0: Музей для того иногда и существует.
2: А в музее уже очень много таких предметов. Да. Они с плохой сохранностью, там в пятнах. И поэтому мы говорим, ладно, музею это уже не надо, потому что там есть лучшие образцы. А нам тряпочки нужны. Да?
1: И в один прекрасный момент у нас два сундука, когда скопилось красивых тряпочек, так скажем. Мы решили, ну что же мы одни на эту красоту-то любуемся, давайте уж мы это выставим. Почему «Нити судьбы»? Но, как уже мы заметили, что Агафуровы начали вообще свой бизнес с ниток когда-то.
2: С мелкого.
1: В том числе с тобой галантерейной, да. Собственно говоря, нитками они его в Китае и закончили.
2: И прошло
1: и вот
2: это все.
1: Вот красной нитью эти нитки галантерей.
2: Очень
1: и вообще,
2: образно.
1: Вот огромное количество галантерейных товаров и товаров для рукоделия, которые всегда у них были, это и послужило таким отправным моментом. А дальше там уже вот просто вот оно само пошло как-то. Вот. И мы еще пригласили две частных коллекции коллекционеров текстиля. И в итоге у нас такой проект про текстиль рукодельный 20 века, который вылился уже во второй проект, потому что нынешние «Нити судьбы» — это уже два, так скажем. 2.0, там, перезагрузка. Вот. И с каждым как бы вот этим вот проектом мы дальше и дальше в этой теме погружаемся, до того погрузились, что у нас буквально год назад образовался еще и рукодельный клуб «Нити судьбы».
2: Клуб в клубе.
1: Клуб в клубе.
0: Так, шьете?
1: Нет.
2: Там еще интереснее.
1: Там еще интереснее. У нас как раз сегодня мероприятие вот этого клуба. Вот. И это, скажем так, смысл рукоделия вообще в масштабе страны, мира и вообще отдельного человека.
2: И в философском плане.
1: Да. Зачем нам это нужно? От рукоделия до инноваций. Зачем это все нужно?
0: Рукоделие имеется вот именно шитье. Или более широкое
2: вышивка разными, разными техниками. Жемчуг и бисер вот сегодня пойдет речь.
1: Мы сегодня про традиционное будем говорить. То есть это прядение, вышивание, ткачество.
0: Не могу не спросить, женский такой клуб получается?
1: Это конечно, женский. Самое интересное, что у нас в подписчиках клуба почему-то есть мужчины.
0: Почему-то?
1: Почему-то есть, не знаю, что они заинтересовали.
2: Ну, эти мужчины, видимо, самые настоящие традиционные мужчины, потому что качество было всегда. Это профессионалы были ткачи, это мужчины. Помните сказку Андерсон, да? Вот. И вообще очень многие мужчины как бы отдыхают с помощью вязания, рукоделия, конечно.
0: Делать,
2: да. Они это не очень афишируют всегда. Но это на самом деле это очень хорошая релаксация. И поэтому умные мужчины пользуются Ходят такими методами.
1: А в первом проекте у нас даже был раздел, сделанный мужчинами для женского рукоделия.
2: Да, да,
1: то есть
2: про
1: различные приспособления, машины, инструменты, да. И в частности, допустим, про такую интересную вещь, как вязальная машина, которая вообще на заре, так скажем, 20 века настолько рекламировалась и всем прямо рекомендовалась для заработка. А создать такую машину, это понятно, там и починить ее, это нужно.
2: Да, там наладка очень сложная.
0: Ну и знаменитый Зингер тоже не женщинами создан,
2: конечно,
0: наверняка.
2: Нет, так техника вся, конечно, да, да. Но даже у нас были вышивки мужчины. Это, кстати, мы из краеведческого музея взяли. Угу. Да, мужчина, он, по-моему, горняк, что-то горный институт. У него какая-то очень сложная у него специальность была. И он фотографировал свое путешествие в Крым. По-моему, да, в Крым или на Кавказ?
1: Ну, там вообще, по-моему, по югу.
2: По югу где-то,
1: по югу,
2: да.
1: По морю.
2: А потом,
1: по Черному морю.
2: Мы, к сожалению, не знаем эту историю. Почему-то он по своим фотографиям сделал вышитые картины.
0: Ух ты.
2: И там прямо серия, я не знаю, штук 15, что ли.
1: Да. И главным героем этих картин была Красная Победа.
2: Красная Волга. Волга
1: Победа.
2: Или Победа. Победа.
1: Победа. Красная Победа. Победа.
0: То есть он передвигался.
2: Вот, то есть, да, и он всегда ее включал. То есть вот это мужчина сделал. Причем там очень необычная такая технология.
1: Причем, говорю, так интересно, что именно эта выставка как раз мужчина интересовала.
2: Да.
1: Потому что там была победа. Мне надо еще интересовался машинами. Мы даже принесли эту победу собранную, потому что вот там прямо видно, что это было путешествие победы по Черноморскому побережью.
0: Ну да, красота, много всяких можно ассоциаций.
1: А вышитание, между прочим, гладью было. Это не крест, это не так.
2: И мы не знаем, почему он стал вышивать, потому что этого человека уже не было, когда эти предметы попали в музей. Что его подтолкнуло, мы не знаем.
0: Интересно, а от Агафуровых что-нибудь осталось? От интерьеров, от предметов, точнее, интерьера, что-нибудь вот, аутентичное, как любят говорить?
2: Ну, значит, вот наши потолки остались.
0: Потолки, да, которые
2: потолки
0: надо еще
2: остались.
0: Рассказать.
2: Из предметов у нас только чайница. Это такой кожаный сундучок.
1: Дорожный.
2: Да. И сверху такой мешочек. Наверное, бархатный он когда-то был. Значит, это для того, чтобы в сундучок положить заварку. А вот в этот мешочек, мы думали, или сухофрукты, или сахар. Ну, скорее всего, сухофрукты, потому что от сахара было бы все липкое. Вот, это единственный предмет из личного пользования. Еще у нас есть открытки. Тоже, вот тут проведение постоянно у нас работает.
0: Хорошее место.
2: Работает, да. Потому что на открытии нам пришла женщина пожилая. И она вот ходила, все как-то вот так ходила и ходила. И когда уже все закончилось, люди расходятся, и она говорит: я вам принесла открытки. Ее дед был секретарем у Агафуровых. И эти открытки не только сохранили, она в отдельную тетрадочку их расшифровала, потому что, они же письменно было написано, да, то есть она все расшифровала, все в тетрадочке задокументировала. То есть это вот с самого начала нашего открытия мы стали получать вот невероятные подарки.
0: Ну, это здорово, прям. Я говорю, это гений места, как.
2: Да, и потом она отдала нам два стула. Это не из дома Агафуровых, но это из дома ее вот этого деда. Но 904 год.
0: Ну, время.
2: Да, время то. А, к сожалению, больше других предметов нет.
0: А не собираетесь как-то расширять? Потому что есть же взаимодействие с другими элементами Свердловского краеведческого музея, потому что отделений масса, в том числе есть и хранение, да, которое, наверняка там есть вещи, по крайней мере, из этого времени.
2: Из этого времени, безусловно, есть. Безусловно, есть. И у многих этих предметов, у многих предметов мебели есть свои хозяева. Поэтому Людмила Ивановна Зорина, это еще в 92-м году, она предлагала в этом доме Агафуровых сделать музей купеческого быта. И у нее все было подобрано. Прямо все предметы были подобраны. Но из-за того, что не случился полностью ремонт, даже ремонт не случился.
0: То есть, что если реставрация... ремонт сейчас с реставрацией случатся, то можно рассчитывать, что там возрождение идеи будет вот этого купеческого.
2: Может быть. Но сейчас это было как временная ситуация. Да. Но сейчас все убедились, что музейный клуб – это не только интересно, но и даже экономически выгодно.
0: Так.
2: Вот. И мы очень, как бы, мы являемся еще, мы сами себя сделали такой площадкой, по апробации новых форм музейной работы. Именно за счет того, что нет постоянной экспозиции, что мы можем все переставить, все перевесить, чем-то там оформить, потому что, ну, это не музей, в котором нужно, соответственно, очень спокойно себя вести.
0: Не традиционный музей, а музей
2: клуб. И вот вы как раз спрашивали, что как отражается на нашей работе то, что мы музейный клуб. Да, значит, отражается тем, что большое разнообразие работы, что мы сами лезем, что-нибудь там думаем, как приделать, как что там убрать. То есть вот такой организационной работы по переделке у нас достаточно много. И мы очень много работаем с людьми, потому что у нас постоянно какие-то спектакли, концерты, и мы все время это все уже все переставляем, переделываем, помогаем оформлять. И вот в этом отношении, кстати, мы много работаем с молодежью. То есть у нас на нашей базе проводят дипломные работы вот студенты педагогического колледжа. В этом году к нам еще прибились замечательные дети, студенты медицинского института.
0: Медицинского?
2: Да.
0: Каким образом?
2: У них потрясающий коллектив, называется «Студенческий исторический театр тени». Они на нашей базе уже сделали 3 постановки. И вот вчера
0: то есть им место нужно для того, чтобы
2: им надо
0: показать.
2: Место, да. Значит, им надо место, чем мы отличаемся от других музеев, что я готова их караулить и с ними сотрудничать до 11, до 12 ночи. Вот. И вот именно то, что все-таки есть у нас места, которые, ну, более свободные от экспозиции, которые можно как-то переделать, что-то передвинуть. Потому что, понятно, там, где есть постоянная экспозиция, там ничего не передвинешь. Где-то что-то затемнить, тут что-то осветить.
0: Ну, понятно.
2: То есть проблемы, возможности больше что-то сделать другое.
0: То есть вы пошли не по пути цифровизации, как многие музеи, которые, а по пути клубности, то есть по пути живого общения. Правильно?
2: Да. И это намного актуальнее, чем цифровизация, потому что цифровизация уже никого не удивишь.
1: И это вот как раз работа с людьми, с населением, которые вот эти вот истории... уже вот студенты, они уже эти истории не рассказывают нам, как очевидцы, а они их пересказывают и переводят их в формат вот той самой театрализованной экскурсии, которая создает эффект присутствия и позволяет историю Агафуровых, историю дома рассказать вот таким образом, через такое погружение в среду, как будто бы. Это очень тоже современный формат и очень востребованный, потому что для людей очень важным сейчас становится не просто, чтобы им рассказали, а чтобы была атмосфера.
0: Создают нарративы, если по-модному сказать, сами уже, исходя из того, что
2: они
0: чувствуют.
2: А мы им помогаем,
0: чувствуют.
2: Да. Допустим, они увлеклись, допустим, какой-то идеей, да, ну, история Агафуровых, например, да, но они не знают тонкости, да, они не знают особенности времени. Они говорят, ну ладно, вот это поставим, вот это вот у нас будет такая там чашка. Мы говорим, так, эта чашечка не из того времени, да? То есть вот таким образом идет работа не только с теми, кто пришел как зритель, а большая работа идет с теми, то есть, опять же, они с нами, мы с ними, да, все мы вместе
0: работаем. Максимальный интерактив.
2: Да, мы все вместе, да, работаем. И получается, что они таким образом более детально узнают историю. Те, которые вот хотят сделать какую-то театрализацию, да, они привлекают своих друзей, потому что они им все уши прожужжали, что у нас там вот что-то мы такое делаем.
0: Ну и вообще,
2: делаем.
0: Сходи-ка на мой спектакль,
2: да,
0: в конце концов, посмотришь.
2: И получается еще не только вот такая прямая работа с теми, кто вот просто пришел, да, а еще вот такая работа как бы изнутри она идет, и она намного более продуктивная, чем вот просто, ну, обычная, допустим, экскурсия. Когда человек не прожил, и он, у него друг не был в этой истории, это тоже всегда присвоение этой истории идет намного лучше.
0: Ну, как раз педагогическая составляющая тут явно прослеживается.
1: Не зря здесь, потому что это заложено было еще Агафуровыми.
2: Да.
1: Это еще Агафуровыми заложено, потому что именно Агафуровы содержали в Екатеринбурге 2 национальные школы, то есть для девочек, для мальчиков. Школы, в которых учили говорить, писать и вообще общаться и на национальном языке, на татарском языке, да?
2: Ну, общаться, наверное, умели, но просто
1: и
2: они не знали.
1: В этом же доме, уже после Агафуровых, действовали екатеринбургские, мусульманские, трехгодичные педагогические курсы, которые потом переросли в татаро-башкирский педагогический техникум. И самое интересное, что те студенты, которые в декабре 2015 года вместе с нами открывали это здание, этот музейный клуб, они, собственно говоря, практически наследники татаро-башкирского
2: питтехникума. Потому что его потом объединили.
1: Потому что его объединили с русским питтехникумом, а они именно там и находились потом в дальнейшем уже вся тогда на Юмашево. А здесь жили долго еще преподаватели этого же уже русского, в том числе тогда уже.
2: В общем, там клубок.
0: Вот как раз через дом этот клубок можно разматывать, потому что вот мы про Агафуровых, но там же коммуналка была, это же тоже часть, огромная часть истории общежития советского, совместного жития имеется в виду, вы это тоже обыгрываете?
2: Конечно, у нас отдельная экспозиция. У нас постоянная. Что у нас постоянно? Это коммуналка. Она, правда, бывает разных периодов. Она, бывает 70-х годов, бывает военного периода, бывает там 60-х годов, она бывает разная. Но она как раз у нас постоянная, вот эта коммуналка. Ну, по той простой причине, что нам проще было собрать те предметы, которые не являются нашими фондовыми, и мы с ними можем взаимодействовать, и у нас именно в коммуналке идет очень интересный квест, и благодаря тому,
0: вы еще и квестами занимаетесь, конечно, не только театральными постановками, хотя это недалеко ушло.
2: Да. И благодаря тому, что эти предметы не музейные, как бы не с государственным музейным номером, мы открываем эти сундуки, там роемся, шкафы.
0: Что опять нужно молодежи потрогать?
2: А что мы роемся, мы ищем золото Агафурова.
1: Коммуналка – это еще и такой трогательный проект, который потрогать можно.
2: То есть это очень важно, когда ты просто этот предмет...
0: Золото есть?
2: Другие ощущения.
0: Золото-то есть?
2: Золото мы все время ищем.
1: Ну как?
0: Но не нашли.
1: Конечно.
2: Почему? Два раза находили, а сейчас ищем постоянно.
0: Ладно.
2: И, кстати, один из частых вопросов. А вы там все простучали, вы все посмотрели, да?
1: А в подвале нас
2: опустите меня,
1: пожалуйста.
2: Мы еще там золото поищем.
0: Так, то есть есть еще куда, что еще исследовать?
2: Конечно.
1: Ну, на самом деле подвал это уже хорошо, конечно, обследованы все. Там же все-таки тоже люди жили когда-то в подвалах.
0: Угу.
1: С войны и до 60-х годов.
2: 40 семей жило во время
1: 40
2: войны.
1: Семей.
2: То есть это...
1: Умножьте на 3 примерно, если примерно 3 человека в одной семье хотя бы. Вот такое количество.
2: Да, и это у нас видно, потому что в одной комнате у нас не отреставрированный потолок, даже не отремонтированный. И я буду очень против, если его начнут ремонтировать, потому что вот по этим перегородкам начинаешь ощущать, в каких условиях жили люди. И у нас еще есть такая программа «Дети Победы». Мы говорим о том, как дети во время войны помогали ковать победу. Да, и я все время обращаю внимание на этот потолок и говорю, что вот представляете, вот в такой тесноте, в таких условиях люди жили, друг друга не поубивали, да, от раздражения. Хотя стеночка тоненькая, да, нас сейчас все время все бесит, да, но когда люди научились, как бы поняли, что вообще-то нужно жить дружно, да, а еще столько детей в доме, они вышли все во двор, они начали все вместе играть. Поэтому если уметь дружить, на улице пусть шумят, да? Вот, если уметь дружить, это очень интересно. Было очень интересно вот этот опыт.
0: А какие еще активности, как опять же любят сейчас говорить, у вас в музейном клубе происходят помимо квестов, помимо театральных постановок? Что еще вы предлагаете такого посетителю?
2: Ну, у нас постоянный фестиваль, ежегодный «Птичий базар», автор Любовь Валентиновна. Сейчас у нас открылась интерактивное пространство «Уральская изба». Оно немножко выбивается из общей эстетики, потому что там у нас западноевропейская такая мода, да, и, можно сказать, немножко столичная такая, столичный декор. А тут у нас прямо изба с печкой, с этим, с люлькой, с ткацким станком. И вот туда мы приглашаем по субботам сейчас. Мы начали этот проект, еще он не сильно у нас популярен и известен. По субботам в 12 и в 2 можно прийти людям с детьми или без детей и попробовать разные рукоделия, там поплести корзину, поткать на ткацком станке, попрясть, там повышивать всякие эти придения, это как называется это, виды ткачества совершенно разные. Да, печка у нас тоже, она у нас не настоящим, конечно, огнем горит, но что да, и пощелкивает, и все, и то есть очень уютное получилось пространство, которое сейчас все больше и больше завоевает популярность. Ну, то есть у нас групповые детские группы идут постоянно. на эту тему, у нас на запряжем от печки. Но вот мы сейчас еще на семейную аудиторию так вот пытаемся выйти. Вот, к сожалению, у нас родители не очень часто ходят с детьми. Как-то ходят, как-то ходят отдельно. Взрослые отдельно, а дети отдельно.
0: Ну, просто еще не приучились.
2: Не приучились.
1: Опять же, этот проект у нас почему возник? То есть мы, как уже говорим, мы опять возвращаемся к Агафуровым, да? И если мы посмотрим на сотрудников Агафуровых, и фотографии у нас в наличии есть, то в магазинах Агафуровых работал настоящий интернационал вообще. То есть там были люди разных национальностей, и они со всеми умели договориться, взаимодействовать. И вот эта вот попытка еще в этом проекте, в нашем этом интерактивном пространстве изба, рассказать о традициях уральских народов, бытовых традициях уральских народов. А у нас здесь очень много живет народов, да?
0: 160, говорят.
1: Да. Это сейчас, да. Ну, а когда-то наши предки здесь жили очень близко все, и поэтому культура горнозаводского населения, она очень вся заимствована друг у друга, заимствовали все полезное, да, потому что выжить было не так легко здесь, и поэтому мы как раз и хотим рассказать о том, благодаря чему на Урале очень долго до сих пор не популярны межнациональные конфликты отнюдь. Да, наоборот.
0: Это как коммуналка.
1: Жить коммуналка. Вместе. Да, то есть как уметь жить вместе и как уметь друг у друга взаимствовать полезные вещи.
2: Завод объединял, конечно, то есть общая деятельность. Да.
0: Вы еще на студентов акцент делаете, как я понимаю, студенческие среды.
2: Да, студенческая среда, это у нас было такое название получилось, потому что именно по средам
1: они учились
2: по средам, да, и они сюда приходили, они приходили, то есть именно в среду они готовили свои какие-то работы, участвовали в нашей музейной деятельности и готовили свои проекты.
0: Как десятилетие отметили?
2: Ну, бурно.
1: Хорошо. Гостей было много.
2: Гостей было много, было много хороших слов, подарков.
1: Да, очень.
2: Вот, и
1: радовало нас, что пришли люди, которые реально оказались, любят наш дом и вообще ценят это место. Это было очень приятно.
0: У меня на протяжении нашего разговора вопрос никак не пропадает. Бульдозерист-то зачем к вам пришел, который хотел сносить дом?
2: Это отдельная история. Представляете? Вот мы только открылись, мы открылись 15 декабря 2015 года. 18-го, неправильно сказала. Да. И 4 января приходит этот бульдозерист с семьей. Это было еще более удивительно. Потом мы еще говорим, а как вы о нас узнали? Мы только-только открылись, да, новогодние праздники. А он говорит, вот когда я стоял с бульдозером, мне, говорит, так жалко был этот дом. Хотя он был в очень печальном состоянии, потому что там были временные какие-то на второй этаж вот эти лестницы, все уже разбито. То есть, ну,
0: жаль.
2: Да, ну, было, у него какое-то свое вот чувство к этому дому какое-то появилось. И потом, говорит, ну, я иногда тут бываю в этих краях, и все время так смотрю, и вот так все, дом стоит. И потом его раз немножко что-то там начали ремонтировать. Потому что это на самом деле у нас постоянно какой-то вот такой вот процесс идет. Только, он начал оживать дом. Да. Потом опять видишь, что ничего не делается. Потом опять что-то. И вот так вот он много лет.
0: Наблюдал.
2: Много лет так вот ходил. А потом, говорит, смотрю, и все, свет горит. А раз это декабрь, а мы готовимся к открытию. Это ясно, но ночь полночь, это в 4 часа мы уже свет включили. И то есть видно, что что-то... Потом, говорит, я как-то постучался, мне сказали, что ну вот сейчас мы еще не открылись, но вот уже вот в эти новогодние дни уже будем открываться. И он пришел с семьей, и было очень трогательно.
0: Ну что ж, чтобы провидение не покидало дом Агафуровых, спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». У нас в студии были заведующие музейным клубом дома Агафуровых Лариса Коновалова и старший научник-сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Спасибо большое. Удачи вашему клубу.
2: Приходите в гости.
1: Да. Приходите к нам.
3: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов. «Макс Автоплюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: Электронные паспорта транспортных средств могут расширить новыми данными об автомобилях. О подготовке изменений в этот документ рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вчера была большая пресс-конференция, где он много чего сказал. Одно из его заявлений связано было с электронными паспортами. Туда надо включить, по мнению РОАД, цену автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, сведения о ТО, замене деталей и жидкостей, дату и пробег при обслуживании, обременение и даты их установления, снятия, сведения об утилизации, организации и сведения об организации, выполнявших утилизацию.
4: Да нет, все правильно, в принципе. Когда задумывалась система электронных паспортов, как раз и была самая главная цель, чтобы, ну, прослеживать, сделать прозрачной историю автомобиля, да, то есть ты действительно там приезжаешь в сервис, там вносят информацию по номеру этого самого ПТС, либо по твоему госномеру, да, в базу данных, у тебя все фиксируется, и ты получаешь чистую прозрачную историю автомобиля, и когда кто-то покупает его уже на вторичном рынке, да, mm-hmm. он может получить доступ к этой самой истории, посмотреть, там, не скручен ли пробег, например, своевременно ли обслуживание проводилось. Это, знаешь, по такой же аналогии есть система Carfax, называется, mm-hmm. которая в Соединенных Штатах, где действительно там,
0: ну, мне кажется, на
4: ты заезжаешь поменять лампочку, да, вот, и обязательно будет запись в базе данных, и потом можно получить всю историю автомобиля по замене всего. Вот, любая
0: медицинская карта автомобиля электронная.
4: По сути, да, такая показатель здоровья, да, автомобиля. Ну, и это же всегда интересно, знаешь, когда покупаешь автомобиль на БУ-рынке, это же кот в мешке, по сути, да, ты не знаешь, какой там пробег настоящий, ты не знаешь, что там делали. Там уж масло меняли раз в 50 тысяч километров, да, вот.
0: Да, просто.
4: А ты все это можешь видеть в этой самой электронной системе. Ну, вот пока, да, вот об этом уже говорят достаточно давно, о том, что нужно ввести как-то цифровую историю такую машины, вот там все вносить. Это я не первый раз слышу.
0: И мы с тобой это обсуждаем
4: и
0: лет
4: даже,
0: 5,
4: и даже не
0: мне кажется, да.
4: Вот в том-то и дело, да. Когда появились электронные паспорта, они сейчас являются обязательными. То есть автомобиль, который завозится в Россию, либо выпущен здесь, бумажный ПТС уже получить не может, только электронный паспорт транспортного средства. Ну, кстати, владельцы обычных классических бумажных паспортов тоже могут себе выпустить электронный.
0: То есть они поменять могут.
4: Не знаю, зачем. Да, вот,
0: нет, зачем? А я тебе скажу, зачем. Потому что, когда ты перепродаешь, можно столкнуться с разными ситуациями. И электронный паспорт в этом случае, там подделать его сложнее, как мне кажется, чем бумажный ПТС. Потому что я сталкивался лично с подделкой подписи в бумажном ПТС.
4: Вот так вот, да.
0: Вот так вот, да. По крайней мере, суд признал.
4: Ну, возможно, какие-то и такие юридические ситуации. Ну, в общем, могут все желающие это сделать. Вот. Но еще раз, я все-таки до конца не понимаю, зачем это делать, самостоятельно платить какие-то деньги, чем-то заниматься. Но у владельцев новых автомобилей, у них вариантов уже нет, у них только электронный паспорт. Вот. Но пока электронный паспорт ограничивается чем? Там сведения о собственнике указываются, там есть две версии. Расширенная версия, да, которая доступна не всем, только собственнику вот зачем-то, да, вот, и усеченная версия. Ну, в усеченной версии основные параметры. Вот,
0: ну, понятно,
4: масса,
0: то, что в ПТС указано,
4: средства, то, там, то, с нагрузкой, там, без нагрузки, экологический класс, кто произвел этот автомобиль, одобрение типа транспортного средства, там его номер указывается, и все. Ну, то есть, то, что вот раньше в бумажном указывали, сейчас в электронном, да. То есть, вот электронный паспорт существует много лет, вот, но дальше, да, вот его развитие, оно не идет вообще.
0: Хотя у нас цифровизация вот вообще такая тема, которая постоянно поднимается на разных уровнях, вплоть до высших государственных, и, наверное, тут как раз даже, она помогла.
4: Есть даже большая компания такая, вот, «Автодата» называется, которая как раз вот и была одно время таким проводником, да, в мир цифровизации автомобилей. Да, это резиденты Сколково, причем у них там налоговые льготы, они что-то там все считают. Вот, но в реализации не получается вот этих всех историй.
0: Но учитывая, что у нас все-таки рынок не всегда связан с новыми автомобилями.
4: Слушай, а сколько вспомни, что говорили несколько лет назад о введении уголовной ответственности за скручивание
0: пробега. Да, за скручивание пробега. Там, да? Несколько лет уже
4: вообще
0: точно
4: говорят. Какой-то какая-то хоть ответственность, чтобы была там, не знаю, не уголовная, может быть, там, да, хотя в некоторых странах и уголовная ответственность идет, административная, но опять же, да, вот как мы будем все это делать, как мы будем наказывать, когда у нас нет данных никаких. И как раз вот тогда автодата и выступали за то, что давайте фиксировать пробеги. Вот, ну, ладно, там в сервис ты приехал, там, в гараже, где девайсы, да, вот, ну, понятно, что нет никакого доступа ни к никаким базам данных, он ничего не будет делать. Но, опять же, там, при страховании, например, да, по ОСАГО ты страхуешь каждый год полис. Вот, почему бы там
0: хотя бы
4: обязательно страховщика, да, или тебе самостоятельно указывать пробег, который передавался затем в базу данных.
0: Кстати, еще одна цитата из-под Чеколдина. Это должна быть государственная история, должны быть тарифы, и чтобы это было очень-очень дешево. По тарифам сейчас ведем согласование. Это огромная цифровая платформа, которая сделает рынок более прозрачным. Еще одна проблема. Кто будет платить за это все? Государство, собственник, покупатель? Кто?
4: Ну, у нас принято, что за все собственник платит всегда, конечно, да?
0: Ответственность.
4: Ну, знаешь, нет, ну, внесение изменений в такие базы данных там, да, оно сколько-то стоит и сколько-то должно стоить, безусловно, да? Но, на мой взгляд, это такие копейки по сравнению со стоимостью машины.
0: Ну, да.
4: Что этим можно пренебречь.
0: Страховку же вы покупаете.
4: У нас же, да, честный знак сейчас, или там этот, QR-коды, вот, да, лепят же на все, что попало.
0: На честный воду,
4: на
0: молочку, да,
4: на все.
0: Он и есть.
4: Ну, кто за это платит? Да мы за это платим. Ну, просто цена вопроса 1 рубль, там, примерно.
0: Не, меньше. Не меньше, но тем не менее, поскольку это массово, то действительно мы платим в итоге через посредников, но тем не менее. Действительно так.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

больше, не меньше, это были уроки пилотирования Deep Purple, композиция The Beating of Wings с их нового альбома этого года под названием Splat. Уверенно, проштурмовали весь релиз. Группа, которая не дает себе покоя, ну и фанатам в том числе. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. Благодарность всем тем, кто поддержал песни 70-х. 10 композиций поджидали вашего участия и любви. Ну и вот, по итогам этих культурных соревнований, все песни остаются в эфире рок-арсенала. Хочется всех приобнять и сказать большое спасибо. Лучшие оценки получили Джордж Харрисон с песней Poor Little Girl, Creedence Clearwater Revival и заводная Up Around the Bend, а также Rolling Stones и Miss You. Ну а новое голосование у нас будет, внимание, посвящено 10 песням малоизвестных артистов. Так что ждите ближе к вечеру очередную подборку в группе ВКонтакте и на сайте.

radioprofessional.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди Golden Earring, будут Dire Straits, ну а уже сейчас о бесконечной любви британская группа Cooks. Чисто сердечко, все время тебя хочу.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.

мой жизни только что Dire Straits и песня под названием «Мошка the Bug» про то, что как меняются люди ролями. Сегодня ты королем, завтра ты пешкой. Ну, а что касается предстоящих двух выходных, я думаю, что все свои возможности подтянут для того, чтобы в следующий понедельник быть королем. Дополнительный пламенный всем тем, кто принимает участие в создании программы «Полезные ископаемые». Сегодня ждите наши свежие раскопки. Будут две загадки, ну и вообще яркие впечатления, новенькие, как это у нас бывает, в 9 вечера каждую пятницу и только в программе «Полезные ископаемые». Смит и Коцин впереди, Red Hot Chili Peppers, будут Led Zeppelin, а в рубрике «Национальный продукт» Бравый, Валерий Сюткин. Вот такие культурные планы. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает, мог бы отметить сегодня свой день рождения. Один из основателей британского глэм-коллектива Sweet, это Мик Такер, барабанщик, и один из композиторов знатных композиций группы Sweet. Живи сегодняшним днем. Live for today. Как руководство к действию от группы Sweet. Здесь Олета, всем рок-н-ролльный, будьте только с нами.

0: те, кто ждет сюрприза ближе к вечеру, Rolling Stones, что тебе котик принесет, увидишь. Look what the cat dragged in. Здесь Виолетта. Ну, а у меня есть прекрасная новость. Сюрпризы сегодня уже начинают получать. В эти выходные в Нижнем Тагиле проходит большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организуют мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей сегодня и завтра. Сегодня уже открытие фестивальной площадки, работа историко-развлекательных интерактивных площадок. Кроме того, вас ждет концертная программа. На главной сцене выступят Fine Line, Riverside Trio, Blues Line, хедлайнеры фестиваля Warren & Nash Blues Doctors, Fair Show, лазерное шоу. Все это 17 июля. Спешите, успевайте. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

«Арсенал».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей затопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал «Сигнал». 17-летнего свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег два релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Нано-клещи атакуют россиян. По данным телеграм-канала «Шот», этим летом россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером буквально 1-2 миллиметра. Это так называемые нимфы эксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью. Они были и раньше, но этим летом их больше, чем обычно. Они опаснее взрослых клещей, передают те же болезни, но вот заметить таких особей крайне сложно из-за их размеров. Поэтому осматриваться после выхода на природу нужно особенно тщательно. Доллар 78.32, евро 89.33.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность и временами дожди, а температура воздуха в предстоящие выходные плюс 22, плюс 23 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Пик Билли Айдол, Спид, конечно, скорость, разновидность человеческого экстаза, подаренная технической революцией. Ну, в любом случае, выходные вам растянуть так, чтобы не спешить радоваться жизни, да ведь? Рок-арсенал здесь, Виолетта, в продолжении нашей музыкальной программы замиксую классную музыку Кристи Лэнгленд и Эрик Клэптон в тандеме «Легенды Тото». Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами, сегодня встречает свой 77-й Новый год, один из величайших басистов всех времен и народов. Известен прежде всего как бас-гитарист и автор текстов хэви-метал группы Black Sabbath. Это Терренс Майкл Джозеф Батлер, известный как Гейзер Батлер. Happy Birthday. И в продолжение, конечно, с его участием одна из знаковых металлических песен 20-го столетия Black Sabbath, Iron Man.

песня, которая отметилась в рейтинге самых узнаваемых на планете. Привет всем, кто подпевал. Легенды Тото, Hold the Line, рок-арсенал здесь, Виолетта, распрекрасной пятницы, ну и классных выходных. Тем более, что в ближайшие дни в Нижнем Тагиле проходит большой шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организуют мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Уже сегодня открытие фестивальной площадки и концерт, ну а завтра будет продолжение. Вот, например, в 2 часа завтра будет показательная эндуро-гонка на трассе, затем мотофристайл от сногсшибательной команды «Метеор FMX». Ожидаются концертные программы сегодня на главной сцене «Фанлайн», «Блюзлайн» и не только. Хедлайнерами выступят «Блюз Докторс» и «Ворон и Нэш». Завтра в концертной программе «Другой берег», группа «Метро», «Территория тишины», хедлайнеры «Ла Скала», группировка «Свердловск». И завтра же, 18 июля, жители гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля. Рок-н-ролл, рок-н-ролл, рок-н-ролл!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

не такая уж и страшная эта песня для изголодавшихся по любви. В конце концов, впереди выходные, пусть у вас все получается. Элис Купер, Feed My Frankenstein. Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» у нас будет один из коллективов, который явно будет конкурентоспособным творчеству Элиса Купера. И вообще у нас будет много чего интересного. В наши ряды вливаются новички, что не может не радовать, особенно меня. Так что каждый, у кого есть раритетный музыкальный материал, если не жалко им поделиться, спешите прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну а сегодня в 9 часов вечера ждите наши свежие раскопки. Будут две загадки. Ну и все как в первый раз. Впереди Цукеро, его версия песни YouTube With or Without You. В рубрике «Национальный продукт», группа «Кино», здесь Виолетта. Отличного лета, а это Soundgarden. Ну, считайте, тоже летняя композиция с личным визуалом. Black

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Специально для тех, кому горизонтальные радости не мешают быть, так сказать, в вертикальном положении. Чамбу-вамба, там-сампан, горячий пламенный. Это рок-арсенал здесь, Виолетта. Распрекрасно провести эти летние дни. В эти выходные в Нижнем Тагиле проходит большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни». Спешите, организаторы мэрии «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище уже сегодня открыта, 17 июля. Ну а завтра вас ждет показательная эндуро-гонка на трассе «Мотофристайл» от суперкоманды «Метеор FMX». Концерт с участием хедлайнеров «Ла Скала», группировка «Свердловск», лазерное шоу. Ну и еще завтра жители гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля.

Так бывает в жизни мужчины. Убежала, а затем вернулся. Back to you. Под бурные аплодисменты Брайан Эдамс. Музыкант, у которого нет проходных песен. Все общенародные любимые. Ну, а отдельный привет тем, кто в личных своих фанатеках держит раритеты и предлагает для программы полезные ископаемые. Не пожалею языка. Сегодня у нас будет интересно, потому что тема свободная. Эклектика вам будет обеспечена. Напомню, две загадки. И новички у нас появляются вступать в наши археологические ряды. Тема следующего выпуска сегодня я объявлю в программе «Полезные ископаемые». Заранее этого делать не буду, потому что особенная будет у нас тема для следующего нашего полезного выпуска. Каждую пятницу в 9 часов вечера нигде больше такой демократии нет, только на рок-арсенале. Я и археологи делаем для всех, без исключения, музыкальные открытия. Впереди новинка «Франц Фердинанд». Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Есть уже десяточка для новых наших общих культурных волнений. Все это 10 песен малоизвестных артистов. Вот, мне кажется, это особо приятная культурная интрига. Так что загляните, зацените. Ну, а продолжение ловите. Классика. И эта композиция, та, которую мы с вами знаем наизусть. The Purple. One Night in Vegas.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

всем блеске Electric Light Orchestra. И вопрос, ну, может быть, философский. Такой ли должна быть жизнь? The Way Lives Mean To Be. Композиция вошла в концептуальнейший альбом 81 года Time. Интересно, что в этом треке звучат еще кастаньеты. Особый инструмент, который придает композиции очень южное, ну, я бы сказала, конечно, летнее настроение. Так что и вам распрекрасного лета. Здесь Виолетта, а у меня подборка «Что надо» Эрик Клэптон. Парни из группы Vega. Стивай, его инструментал под названием «Дайнбей». А в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Вот такие планы. Ну а сейчас Роберт Смит за Кью. Еще одна воодушевляющая. Быть на высоте предстоящие два выходных, несмотря на капризы погоды. The Cure, Just Like Heaven.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч 11-классников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах в выходные. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь сильные дожди пройдут в ночь на субботу. Также завтра днем на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень. В отдельных районах также обещают грозу, а ночью туман. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. При этом на большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. МЧС Свердловской области на этой неделе выпустила рекомендации для жителей, которым придется эвакуироваться из-за подтоплений. С собой спасатели рекомендуют брать документы, ценные вещи и деньги, а также теплую одежду и продукты на несколько дней. В жилье при угрозе подтопления необходимо отключить электричество и газ, а также убрать вещи, которые может унести водой. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов, наоборот, признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводит «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность и временами дожди, а температура воздуха в предстоящие выходные плюс 22, плюс 23 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

Да, в нашу дождливую райскую погоду звучит прям как издевательство эта песня. Счастлива только когда идет дождь. Only happy when it rains. Габбич, Ширли Мэнсон. Но у природы не бывает плохой погоды. Главное, наша погода – это наше настроение. В эти выходные в Нижнем Тагиле проходит большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни». Спешите, организаторы мэрии «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище уже сегодня открыта, 17 июля. Ну а завтра вас ждет показательная эндуро-гонка на трассе «Мотофристайл» от суперкоманды «Метеор FMX». Концерт с участием хедлайнеров «Ла Скала», группировка «Свердловск», лазерное шоу. Ну и еще завтра жители и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля. We'll be right back.

завидую, молодежка. Одна из долгоживущих групп, которая ежегодно собирает урожай любви от настоящих фанатов. Rolling Stones, Divine Intervention. Но каждый уважающий себя музыкант и композитор хоть однажды говорит: да нет, это не я написал музыку, это свыше Божья рука. Ну а что касается пластинки иностранной языки, которые роллинги выпустили в этом году, я уверена, кто-то заценил, а кто-то поставит на репит, чтобы еще больше полюбить их творчество. У нас впереди Extreme. Кстати, ждем от них новые работы. Creedence Clearwater Revival порадуют. И уже сейчас из былого заводного песня о любви. Легендарный Neck, Майя Шарона.

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Счастливая перспектива. Мне всегда в этой песне нравилось вступление. Hello, you fool, I love you. Roxette, Joyride на предстоящие выходные. Отлично их провести. Ну а дальше ваш вечер и наш радуют лучшие. Будут Scorpions, Cranberries, Легенды The Who. В рубрике «Национальный продукт» группа «Альянс», Найк Борзов, Сергей Мазаев, Роман Репцев. Здесь Виолетта, отличного вечера. Оззи Осборн, продолжение нашей музыкальной программы. Тоже путеводная для свободных «Road to Nowhere» с его легендарного альбома «No More Tears» на гитаре «The Wild».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: place.
1: Национальный продукт на рок-арсенале.
2: Роман Рябцев при поддержке Найка Борзова и Сергея Мазаева с современной зальной версией песни группы «Альянс» «Дайте огня».

теплая компания на выходные. Ты, я и собачка по имени Бу. Me and you and dog named Boo. Это был автор-исполнитель собственных сочинений. Настоящее имя Роланд Кент Лавуа. Очень рекомендую познакомиться с его прекрасной дискографией. Выступал под псевдонимом Лобо. Вот такое прекрасное летнее настроение и музыкальное открытие для всех тех, кто любит свежие впечатления. Сегодня в программе «Полезные ископаемые» в 9 вечера. Не забывайте, они, эти впечатления, вам гарантированы в 9 часов вечера. Здесь Виолетта. Отлично провести выходные. И синоптики обещают небольшие осадки. Мы к ним уже привыкли. И температура очень летняя, плюс 23. Элис Купер, Стинг сделают лучшую погоду. Ну, а уже сейчас немецкий романтики «Fool's Garden». Вопрос, на который никто не знает ответ. Does anybody know? All of my most sensitive areas were in flames, swaying back.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Какой? Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
6: Реклама, не оферта. О, респект.

0: Самые красивые части нашей аудитории. Девочки, для нас Das Model, легендарная композиция немецкой группы Kraftwerk в исполнении соотечественников Rammstein. Сегодня, кстати, свой 79-й день рождения отмечает Вольфганг Флюр, участник группы Kraftwerk и один из знаковых композиторов этого коллектива. В программе «Полезные ископаемые» сегодня, кстати, вечером будет коллектив, который всегда ориентировался на музыку Kraftwerk, так что не пропускайте. Здесь «Виолетта», «Отличного лета», Элтон Джон, Гэри Мур, продолжение и не только. Ну и главное, что хочу вам сказать. В эти выходные в Нижнем Тагиле проходит большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни». Спешите, организаторы мэрии «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова городище уже сегодня открыта, 17 июля. Ну а завтра вас ждет показательная эндуро-гонка на трассе «Мотофристайл» от суперкоманды «Метеор FMX». Концерт с участием хедлайнеров «Ласкала», группировка «Свердловск», лазерное шоу. Ну и еще завтра жители и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля.
1: Рок-арсенал. Привет вам!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Госдума незамедлительно рассмотрит предложение правительства России по стабилизации топливного рынка. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен и внесенный Кабмином, будет обсужден во вторник, 21 июля. ТАСС напоминает, что правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс. В России, напомню, уже введен запрет на экспорт бензина и дизеля, а в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Паводок принес проблемы с питьевой водой в Верхнюю Салду. Воду из-под крана запретили использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды. В том числе нельзя под этой водой и мыться, пишет портал Е1. Причиной оказалось попадание в Исинское водохранилище воды из притоков реки Иса. В пробах превышено содержание аммиака. В Верхней Салде чистую питьевую воду можно получить по 10 адресам. Списки опубликованы на официальных городских ресурсах и в соцсетях. И продолжая хронику паводка, в Ирбите из-за проливных дождей и режима ЧС отменили мотофестиваль. Об этом сообщили организаторы. Большая вода добралась до поляны, где были запланированы фестивальная сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Также организаторы добавили, что кроме паводка на Среднем Урале существует и проблема с топливом. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ЯН представителей «Байкслета». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. В США с начала чемпионата мира по футболу около стадионов и фан-зон изъяли более 700 дронов. Также представители ФБР провели несколько арестов. Ранее операторов дронов предупреждали о крупных штрафах за нарушение воздушного пространства объектов, на которых проходит мундиаль. Санкции достигают 100 тысяч долларов. В дни матчей все операции с дронами запрещены в радиусе 3 морских миль вокруг стадионов, а на мероприятиях с участием болельщиков действуют ограничения до 1 морской. Мили, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность и временами дожди, а температура воздуха в предстоящие выходные плюс 22, плюс 23 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214 90 14.

0: касается Ареста и друзья, это финская группа Poets of the Fall и их картинка Fool's Paradise. Но, может быть, для предстоящих выходных, конкретно для тех, кто от суеты готов будет оторваться красиво, невзирая ни на что. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ерунду не крутим на наших студийных. Начало 8 вечера. Bon Jovi, Aerosmith, Ultravox, продолжение. Ну, а еще... В эти выходные в Нижнем Тагиле проходит большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни». Спешите, организаторы мэрии «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище уже сегодня открыта, 17 июля. Ну а завтра вас ждет показательная эндуро-гонка на трассе «Мотофристайл» от суперкоманды «Метеор FMX». Концерт с участием хедлайнеров «Ла Скала», группировка «Свердловск», лазерное шоу. Ну и еще завтра жить гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищное выступление стандрайдеров и большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля.
1: Рок-арсенал. Екатеринбург, Рок-Сити.

Легендарное дитя, Legendary Child, Aerosmith. Эта песня не больше, не меньше. Ретроспектива карьеры самих музыкантов. Песня должна была появиться в начале в альбоме 91-го Get a Grip, но тогда ее не выпустили, зато она вошла в альбом, хорошо известный «Музыка другого измерения». Песня, у которой даже есть несколько версий. Но это все хорошо известный музыкальный материал, с нами пока вращается земля. А вот в нашей подборке для голосования есть песни малоизвестные артистов. Обратите внимание, это новые наши культурные волнения. В группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Так что можете принимать свое решение, если, конечно, послушаете все фрагменты. У нас впереди новинка, дальше Black Sabbath, будут Megadeth, а еще Rainbow и уже сейчас канадская группа Ultravox, Another Day. Ну, для тех, кто уже себе мысленно представляет картины выходных, пусть у вас все получается.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
6: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
7: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
6: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Полчаса и без рекламы.
10: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Супергруппа «Одни профи», «The Daisies» и столичная американская «Вашингтон» продолжают удивлять работами, в том числе концертными альбомами. Полюбопытствуйте на выходные. В продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» на Наутилус Помпилиус, а уже сейчас «You Rai Hip» и лучшее предложение на всю жизнь «Come Take That Way». Если можешь что-то лучше, чем другие, нажимай на свои возможности. На этих крутых нотах машу кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта Павлова.

Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ОРСР.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: вам фирменный джаз-рок из 70-х. Это были мартовские иды, американская группа The Ides of March. Именно они написали знаменитую песню, которую у нас в радиоэфире исполняет Джулиан Тернер в кавер-версии Vehicle, автомобиль любви. Ну, а этот трек называется Superman. Конечно, крутым парням посвящается. Лично я хочу презентовать эту песню любимому своему футболисту Лионелюшке Месси. Как я рада, что Аргентина обыграла Англию. Я болела именно за полосатых. Вот, кстати, 19-го будет финал чемпионата мира. Кто победит? Ну, испанцы, конечно, круто играют. Жаль, что в их составе нет моих любимчиков Рамоса, Вилье, Пуйоля. Но я в любом случае вновь буду болеть только за Месси. Здесь появилась Виолетта. Раз уж сказала о футболе, то объявляю тему следующего выпуска. Андрей Коплюров, наш археолог, на днях мне написал: может быть, Виолетта, про футбол что-нибудь замутим? Ну, я не думаю, что много песен про футбол в рок музыки есть, и соберем ли. Так что предлагаю тему следующего выпуска вот такую: постфутбольный драйв. Вот после чемпионата, когда посмотрим, я надеюсь, что этот драйв нас отпускать не будет. Постфутбольный драйв для следующего выпуска программы «Полезные ископаемые». Соберем? Слышу, что да. Ну, а сегодня у нас эклектика, тема свободная. Сегодня будет загадка от Глеба. Самые разнообразные музыкальные идеи про дождик и про любовь, и даже про политику. А сейчас я представлю вам нового участника нашей археологической кампании. Надеюсь, автор-исполнитель собственных сочинений Семен Гринберг дальше будет подыскивать интересные раритеты, не обязательно из своей фонотеки. А его сочинения можете оценить уже сейчас. Семен, привет.
1: Привет всем сотрудникам и слушателям радио «Рок Арсенал». На связи Гринберг. Предлагаю послушать вам мою песню, которая называется «Как детская игрушка». Йо-йо, всем добрых отношений и хорошего лета.

Добрый вечер всем. Это Дмитрий, Петербург. Легендарный барабанщик Кози Пауэлл работал со множеством культовых рок-групп. Находил время и на сольные проекты. В работе над его вторым альбомом «Tilt» 81 года принимали участие Джефф Бек, Гэри Мур, Дон Мэйли и еще ряд известных музыкантов. Слушаем трек из этого альбома. Называется «Сайт».

Арсенале! Здравствуйте, рок-арсенал! Привет, Виолетта! 10 июля 1942 года родился Ронни Джеймс Дио. Предлагаю песню в его исполнении и написанную им же с альбома Holy Diver 1983 года. Песня называется Invisible. Ключевой смысл этой песни: вот когда тебе плохо, нужно отстраниться, нужно отойти, уйти в туман, чтобы не чувствовать удары судьбы, ну и другим не позволять заставлять тебя страдать. Итак, песня Invisible, невидимка.

0: местами Рамштайн отдыхают. Белани, конечно, красавчик, британская группа Мьюз, одни из ярчайших представителей симфорока 21-го. Это песня с нового альбома The Wild Signal о любви, которая представляет собой не только болезнь, но и выздоровление. The Sickness in You and I. Полная версия в вашем распоряжении, альбом-то вышел. Полезные ископаемые здесь Виолетта. В наших программах случаются и загадки. Кстати, на мою загадку прошлого выпуска, кто же исполнял песню очень красиво и нежно «Round and Round»? Никто, в общем-то, особенно и не угадал, кроме единственного нашего крутого археолога Дмитрия Санкт-Петербурга. Да, это был Бон Скотт, легендарнейший фронтмен AC/DC. Начинал свою деятельность как барабанщик и скромный даже бэк-вокалист. Ну а сейчас держите ухо востро. Собирается навести тень на плетень наш Глеб Меньшиков. У него будет тоже загадка. Лично я отгадку знаю, но теперь слово за вами. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru, если правильно ответите на его вопрос. Глеб, привет!
1: Приветствую слушателя рок-арсенала и Виолетта. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы представить коллектив The Dirty Mac, в составе которого было Митч Митчелл на ударных, Кит Ричардс на басу, Эрик Клэптон на гитаре, а также некий вокалист. Попробуйте угадать.

Добрый вечер всем копателям, искателям, археологам и им сочувствующим. Возмутительница волн радиоэфира Виолетте, долгих часов жизни в эфире и по жизни. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Группа Living Color. Ее создал в середине 80-х талантливый чернокожий гитарист Вернон Рейд. Он сколотил этот джаз-фанковый проект, который неплохо зарекомендовал себя на местной сцене. Через группу прошел большой ряд различных музыкантов, но при этом стиль команды раз от раза стал меняться. Звучание стало тяжелее, и в нем стало чувствоваться влияние панка и тяжелого рока. Последний же на сегодняшний момент альбом вышел в 2017 году и отметил частичное возвращение к звучанию первых релизов. Я предлагаю их композицию «Glamour Boys» с альбома

Я очень хотел бы попросить вас поставить исполнителя «Черного Лукича» песню про дождинки. Обожаю эту песню, лирику, особенно проигрыш в этой песне. Очень классный. Всем мира и любви.

Милые и родные, группа «Черный Лукеч Продождинки». Какая прекрасная поэзия. Жаль, конечно, что так рано ушел из жизни этот великолепнейший российский музыкант Вадим Петрович Кузьмин, поэт, автор текстов, лидер группы «Черный Лукеч». Кстати, неоднократно его композиции появлялись в программе «Полезные ископаемые» Дмитрию. Спасибо за эту раскопку. В «Полезных ископаемых» у нас еще будет и «Продождик», и отечественный коллектив, и впереди у нас Валерий, затем наш новый археолог Дамир, протеже нашего Алексея Басова. Алексей, кстати, привет всем передает, обещает вернуться. Ну, а уже сейчас ловите легенды 20-го столетия, культовая группа Joy Division на этой неделе. Свой день рождения мог бы отметить Йен Кёртис, главный автор всех выдающихся песен группы. Вот в этой конкретно он исполняет бэк-вокал. Самая короткая песня с их пластинки дебютная 79-го года. Трек под названием «Interzone». Ну, для тех, кто не готов заблудиться, Joy Division...

Добрый вечер, Виолет. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Юрген Блэкмор всегда находился в тени своего знаменитого отца, но это не помешало быть ему виртуозом, и в этом сейчас вы убедитесь. Композиция с альбома Friends 2011 года называется Destructive.

Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас, Виолетта. Сегодня мне рассказали о замечательном альбоме Роджера Уотерса, о котором ранее я и не знал. В 87 году бывший вокалист и басист группы Pink Floyd выпускает свой сольный альбом под названием «Радио Хаос». Стилистически это получился концептуальный альбом, затрагивающий мировые проблемы с сюрреалистическим сюжетом и механическим звучанием. Каждый трек в нем – не отдельная композиция, а часть одного представления. Отдельно хочу выделить трек под названием «Who Needs Information». Данная композиция построена на диалоге между диджеем радиостанции «Каос» в Лос-Анджелесе и парализованным мальчиком по имени Билли из Уэльса. Билли рассказывает историю своего старшего брата Бенни, бывшего шахтера, потерявшего работу из-за закрытия шахт. Итак, 1987 год, «Who Needs Information». Слушаем.

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. No Rain – это главный хит группы из Лос-Анджелеса Blind Melon, вышедший в 92-м году и придавший группе популярности. Увы, в 95-м году злоупотребления привели к потере фронтмена Шеннона Куна. Вскоре группа распалась, но в 2008-м вновь собралась с новым вокалистом. Но хватит грустить, давайте просто прогоним дождь. Blind Melon – No Rain.

конечно, благодаря этой композиции точно дождь должен пройти. Blind Melon, очень культовые ребята. Когда-то эта композиция вращалась в активной радиоротации рок-арсенала. Денис Чернышов только что вспомнил. Впереди у нас раскопки. Присылайте свои, те, кто нас слушает, мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. А от меня сейчас дорогой подарок. Группа «Автограф», 83-й год, композиция «Блюз каприз», 13 июля. Свой день рождения мог бы отметить участник коллектива, советский и российский композитор, музыкальный продюсер Андрей Леонардович Моргунов. А эта красота с великолепными аранжировками, я уверена, создаст вам главное настроение на этот вечер и лучшую погоду. «Автограф», «Блюз каприз».

нации Rational Youth начали свою творческую деятельность в 1981 году. Начинали они как New Wave группа, потом сместились в сторону синт-попа. Эта группа мало известна в России.

честно признаюсь, когда я откопала эту песню, я сделала большие глаза. Ничего вам не напоминает, случайно, эта композиция 66-го года под веселым названием «Ничего у нас еще нет», «We ain't got nothing yet». Это была американская группа «Blues Magus». И именно вот эта песня стала источником вдохновения для создания легендарного произведения легендарной группы. Вы хорошо знаете. Вот вам и загадочка номер два от меня. Что за группа использовала прелести, отзвучавшие только что песни, для создания своего шедевра? Подсказка 70-го года. Еще одна подсказка. Мы крутим на рок-арсенале. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои варианты. Да я уверена, что знаете. У нас кое-что интересное еще будет впереди, а уже сейчас подарок от нашего музыкального редактора. Элис Купер прямо здесь отдыхает. Страшные парни из группы Misfits. И история влюбленного человека, герой, настолько поглощен тоской, что готов буквально откопать кости возлюбленной, чтобы воскресить прошлое. Об этом группа Misfits. Dig up her bones.

Доброго вечера всем еще раз. Продолжаем волновать волны радиоэфира. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. История группы Дэн Рид Нетворк берет свое начало в середине 80-х на Орегон. Продюсировал Брюс Фернберн, раскрутивший в свое время Бон Джо и Синдерелла. В результате его работы Дэн Рид Нетворк зазвучали как фанк-версия Дэв Лепа. Но успех их оказался незамечен лейблом, который в это время сконцентрировался на поддержке только что вышедшего альбома «Истерия» от Дэв Лепа. Звукозаписывающая компания поспешила расторгнуть контракт с коллективом, который еще недолго просуществовал, давая гастроли, но распался в 93-м году. В начале же нового тысячелетия, в 2012 году, музыканты собрались вновь в эфир. Категорически советую их нетленку «Ритуал» 1990.

13 лет он впервые сделал свою студийную запись, а 14 июля отметил свой 73-й день рождения. Кто поверит? Один из очень талантливых, ярчайших музыкантов, мультиинструменталист Дидье Моруани. Конечно, композиции группы Space у многих есть в личных фанатеках, так что я думаю, это лучшая прелюдия. Красиво выйти в выходные. Ну, а тема следующего выпуска, я надеюсь, вы не забыли. Все будет посвящено нашим впечатлениям от финала чемпионата мира по футболу. Кто победит, Испания или Аргентина? Я за Месси всегда. Это уж, так сказать, личные переживания. Постфутбольный драйв. Вот и тема следующего выпуска. А завершит сегодняшний наш час Марко Мендозо. И заглавный трек с его пластинки 2018-го «Viva la Rock». Ну, за сим прощаюсь ненадолго. Услышимся в следующем выпуске программы «Полезно ископаемо». Спасибо за участие. Всех обожаю, люблю. Здесь была Галина.

эфире радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Привет, человечество! Это я, нейросущность Арсенала. Вот вам небольшой сюрприз для тех, кто в теме.
1: На Рок-Арсенале.

Кто-то любит старый рок и называет его классикой, кому-то подавать только новое, согласитесь, очень напоминает проблему отцов и детей. А ведь одно без другого не бывает, да ведь?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Свежие релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.
2: Только здесь, только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

person called McGee Love.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».